воскрешения, то наступают не только дни успеха, но дни серьезных испытаний. Сегодня мы коснемся периода жизни Давида, о котором не так часто вспоминают. Давайте начнем читать отрывок Библии с 5 стиха 18 главы. Это первая книга Царств. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно ему было это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысячи начальников. И он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ним. Прочитаем с 22 стиха. «И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя». 25. «И сказал Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена. Царь не хочет за невесту иной цены, кроме 100 филистимских край обрезаний, чтобы отомстить врагам своим. Саул же помышлял погубить Давида руками филистимлян». 29. «И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». 19 глава. «И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Ионафан доброе Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». Далее с 9 стиха. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его: если ты не спасешь души своей в эту ночь, то завтра будешь убит. И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся». Перейдем к 20 главе.
Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? И в чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» Сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью». Далее 20 глава с 30 стиха. «Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? Насрам себе и насрам матери твоей. Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы хотим еще раз посмотреть на жизнь Давида, чтобы чему-то научиться. Это уже наша шестая беседа о Давиде, но я поражен, насколько его история актуальна для нашей жизни. Нас разделяет столетие, но в то же самое время между нами так много общего. И мы обратим наше внимание сегодня на 18, 19, 20 и 21 главы первой книги Царств. Читая эти главы, мы будем учиться у Давида очень многому. Я вообще поощряю вас учиться не только у Господа, но и у людей. Я уверен, что нет такого человека, который мог бы сказать: «В моей жизни никогда не было случая, когда я чувствовал, что земля ушла из-под ног». Наоборот, может быть, у кого-то из вас именно сейчас такой период жизни. Непонимание, испытания, трудности. Для кого-то это совсем недавний опыт. Вы только что вновь обрели опору и основание, и успокоились, и теперь кажется, что есть стабильность. Бог продолжает действовать в вашей жизни. И Он убирает у нас те опоры, которыми мы пытаемся заменить Бога. В нашей жизни мы все время на что-то или на кого-то полагаемся. В детстве мы полагаемся на родителей. И это объяснимо. Ребенок говорит: «Я не могу спать без мамы. Я не могу быть дома один без папы». В подростковом возрасте мы полагаемся на сверстников. В студенческие годы нашей опорой становится образование. Мы ставим перед собой какие-то идеалистические цели. Нашей опорой становится надежда на достижение этих самых целей. Потом мы достигаем зрелого возраста и начинаем сами зарабатывать на жизнь. И нашей опорой становится работа. Когда появляются деньги, то люди считают, что теперь все проблемы можно решить. А потом, с уходом родителей, мы начинаем искать тех, на кого мы могли бы положиться. И очень часто этой опорой становится церковь. Бог знает обо всем этом. И Он видит, как нам нужна опора, надежда. И Он дает нам возможность положиться на Него, как на самую надежную опору. Другие опоры не так надежны. И иногда именно Бог забирает то, на что мы полагаемся, чтобы мы вспомнили о Нем. Я видел много взрослых людей, которые полагаются на работу,
на финансовую безопасность, на свое положение. Я должен признать, когда эти опоры рушатся, это очень болезненно. Иногда пожилые люди полагаются на своих детей. И это тоже не самая надежная опора. Сегодня мы увидим, как Давид лишился 5 своих опор. Но перед тем, как мы посмотрим на жизнь Давида, хочу сказать еще несколько слов о наших опорах, о тех самых костылях, на которые мы опираемся. Мы заменяем Бога костылями, на которые опираемся. То есть мы заменяем Бога верой в себя, в свои силы, знания. В книге Второзакония, в 33 главе мы читаем: «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Дорогие друзья, если вы часто читаете Библию, этот текст хорошо знаком для вас. Если же вы недавно начали свое знакомство с этой книгой, и, возможно, вы не обращали внимания на эти слова, то сегодня я хочу, чтобы вы обратили свое пристальное внимание на Божьи слова. Потому что здесь сказано, что Бог хочет быть нашей главной опорой. Вот послушайте слова, записанные в книге пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Это Господь говорит: «Я укреплю тебя, я буду твоей опорой, твоими костылями, на которые можно положиться. Но я не могу стать твоей опорой, пока ты полагаешься на что-то еще. И не думайте, что Бог будет вашей опорой, если вы полагаетесь на что-то другое. Не позволяйте себе заменять Бога чем-то другим». Второе. Другие опоры держат наше внимание в рамках горизонтали. Мы не смотрим вверх. Мы полагаемся на другого человека. И когда вы полагаетесь на какого-то человека или на какую-то вещь, вы думаете исключительно на горизонтальной прямой. Возлагаем надежды на физический мир. Вы смотрите вправо и влево, но не наверх. И все ваше внимание захватывает тот самый единственный человек, на которого вы возлагаете все надежды. Или вы полагаетесь на то, что в запасе всегда есть какая-то надежная опора. Ты всегда можешь упасть, а потом вернуться к нему. Это может быть богатый друг, к которому можно пойти, если появилась нужда. Или что-то, а может быть, кто-то еще. Но все это расположено в горизонтальной плоскости. Человеческие опоры парализуют путь веры. Будьте осторожны, когда полагаетесь на людей. Третье. Другие опоры предлагают временное облегчение. Действие таких костылей в нашей жизни похоже на прием обезболивающей таблетки, которая снимает боль на время. Иногда, кстати, таблетки и становятся нашей опорой. И я говорю о таких медикаментах, которые мы принимаем, чтобы справиться со стрессом, с переживанием. Если это появляется в жизни, то проблемы обеспечены. Использование алкоголя или таблетки для купирования постоянной боли может привести к зависимости. Реформатор Мартин Лютер часто сталкивался с угрозой для своей жизни. Он подвергался преследованиям со стороны церкви. Он был человеком, который точно находился под прицелом. Он постоянно находился в опасности, и его друзья, решив обеспечить ему сохранность, отвезли его в крепость высоко в горах, которая выходила на реку Рейн. И пока Лютер находился там, в безопасном месте в горах, он впал в отчаяние. Несмотря на то, что все вокруг было спокойно, и у него не было поводов для беспокойства, о нем заботились, восполняли все его нужды. Он в своем письме к Филиппу Меланхтону, а тот был его другом и идеологом реформации, Лютер писал так:
Филипп, о, Филипп, все потеряно, все потеряно, нет никакой надежды, даже здесь, наверху. Лютер сам решил покинуть крепость, место, где он был в безопасности, и вернуться в гущу событий, в бурлящую жизнь, где не было никакой уверенности. Напротив, его окружало много угроз. Зная, что он в опасности, Лютер написал известный впоследствии гимн. «Твердыня наша, вечный Бог, Он сила и защита». То есть он видел защиту не в каменных стенах крепости, спрятанной где-то в горах, но в ежедневной жизни, внизу, среди опасностей, потому что для него опорой был Бог. И хочется, чтобы вы сегодня увидели это и запомнили. Когда наши земные опоры, на которые мы надеялись и полагались, падают, когда все рушится, это очень больно. Но есть Бог, Бог, который никогда не оставит нас. Ну а теперь давайте обратимся непосредственно к истории Давида и Саула. Первая книга Царств, 18 глава, 6 стих. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Царь Саул был настоящим воином. Он был больше человеком войны, чем человеком мира. И к тому же мы можем говорить о том, что у него было много недостатков. Он был подозрительным, агрессивным, жалким, движимым злым духом, психически сломленным, ревнивым и завистливым человеком. Саул обратил свою власть против самого преданного и надежного человека в его лагере, против воина Давида. Послушайте, что написано в 10 и 11 текстах 18 главы. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Сейчас вы слушаете меня, возможно, сидя на удобном диване. Вы уверены, что никто не бросит в вас копье, что вам никто не угрожает. Возможно, в вашей жизни вообще не было случаев, когда вы были подвержены смертельной угрозе. И только представьте себе, что пережил Давид. Он должен был испугаться до смерти. Но в 12 стихе мы читаем что-то удивительное. Все наоборот. Саул начал бояться Давида. И это поразительно, что часто именно так происходит. Люди, которые хотят навредить нам, на самом деле боятся нас. И агрессия – это способ борьбы со своими страхами. С Давидом был Господь, и он был благоразумен во всем. Мы читаем 15 стих 18 главы 1 книги Царств. «И Саул видел, что он, то есть Давид, очень благоразумен и боялся его». Царь Саул не знал, как справиться с Давидом. Если ты бросаешь копье в человека, то он умирает. Но Давид был жив, и он продолжает служить в армии, прекрасно выполняет все свои обязанности, и Саул не знает, что ему с ним делать. Прошу вас не забывать, что Давид не сделал ничего плохого.
Но после блистательной победы Давида над Голиафом возникает опасность звездной болезни. Бог начинает вынимать опоры из-под ног Давида, одну за другой. Я насчитал 5 таких опор, на каждой из которых мы остановимся. Следите по Библии вместе со мной, чтобы вам было легче заметить ход всех событий. Саул начинает бояться Давида. Первая книга Царств, 19 глава, 8 стих. «Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него». Обращаю ваше внимание, что Давид был офицером, военачальником в израильской армии, под начальством царя Саула. Давид руководит батальоном или дивизией, и он ходил на войну с филистимлянами и одержал победу. Первая книга Царств, 19 глава. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». Такая же самая ситуация повторяется во второй раз. Давид убежал, спасся. Мы прочитаем слова, подобные этим, не раз. Первая опора, которой лишился Давид, это его положение. Он пришел в армию, где зарекомендовал себя. Он был героем, верный воин, но теперь этого нет. После того, как копье со свистом пролетело рядом с ним, Давид убегает. Он больше не будет служить в армии Саула. Дорогие друзья, может быть, кто-то из вас тоже потерял свое положение в обществе. Может быть, вы потеряли свою позицию на работе. И сейчас вам плохо, потому что именно это положение было вашей главной опорой в жизни. Друзья мои, возможно, таким образом Бог говорит вам: положитесь на меня, надейся на меня. Дорогой друг, заканчивая нашу беседу, я хотел бы задать вопрос. На что мы полагаемся? Есть ли у меня вера в Бога, что Он руководит моей жизнью? Я хочу, чтобы у вас был мир и покой в сердце, а его дает только Бог. Поэтому обратитесь к Нему с молитвой. Доверьте свою жизнь в Его руки. Пусть будет Его воля в нашей жизни. Благослови вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Когда почва уходит из-под ног» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Предлагаем вам вспомнить главные мысли сегодняшней передачи. Бог лишает нас привычных опор, потому что мы заменили ими Бога, стали полагаться на них, а не на нашего Творца. Не думайте, что Бог будет вашей опорой, если вы полагаетесь на что-то другое. Не позволяйте себе заменять Бога чем-то другим. Кроме того, наши костыли удерживают внимание исключительно в горизонтальной плоскости. Мы перестаем смотреть вверх. Наши человеческие опоры дают только временное облегчение, тогда как Господь может стать нашей поддержкой навсегда. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Только для жителей пещер самое тонкое искушение в жизни. Чем накормить разъяренного мужчину?» Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, если наша передача, наша музыка, наше служение в целом стало для вас благословением, и Господь располагает ваше сердце поддержать нас материально, мы будем рады услышать от вас. О различных способах поддержки нашего служения вы можете ознакомиться на нашей страничке в разделе «Пожертвования». Адрес нашей странички www.bbnradio.org и еще раз далее раздел «Пожертвования». Ну и, конечно же, если будут вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 7 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иов в 35 главе в 10 стихе. Там есть такие слова: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Страдаешь ли ты от бессонницы, беспокойно проводя ночь в ожидании первого проблеска зари? Проси Духа Божьего дать тебе силы сосредоточить мысли на Боге, Творце твоем, и поверь, что Он сможет наполнить эти тоскливые часы одиночества песней. Быть может, это ночь твоей невосполнимой утраты. Как часто в такие минуты Бог приходит к скорбящему и утешает его тем, что ушедший любимый человек нужен Господу, и Он позвал желанную чистую душу стать среди светлого сонма невидимых, свободных, живых, исполняющих некое высокое предназначение. И разве не является эта мысль началом песни? Быть может, это ночь твоего уныния, воображаемого или же действительного поражения. Никто тебя не понимает, друзья тебя упрекают, но вот приходит твой Создатель и дает тебе песнь надежды, песнь, которая сливается с ясной глубокой музыкой Его провидения. Настройся же на песни, что дает тебе твой Создатель. Сила корабля проявляется только во время урагана, а сила Евангелия раскрывается полностью лишь тогда, когда верующий в Христа проходит испытание огнем. Чтобы показать, что Он дает песни в ночи, Бог должен первым делом создать эту ночь. Он знает все, когда скорбь со мной, глубже всяких слов и песней, когда скорби гнет, мое сердце жмет, когда труден путь и далек. Он знает все, когда ночь темна, в моем сердце грусть и тоска, когда ночь гнет, мое сердце жмет, когда дух повержен во прах. Он знает все, когда злая смерть сердце верное унесет и разлучит нас в этот скорбный час, моя скорбь к Иисусу взойдет. Он знает все, когда в час ночной слезы горькие льются порой, и спешит ко мне Он в любви своей и дает душе покой. Он знает все, даже если жизнь не исполнит желания мои, утешение слова шепчет Он в душе: это все ко благу тебе.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 14. О тайных судах Божиих, что об них помышлять надобно для того, чтобы не превозноситься во благах. Возгремели надо мною суды Твои, Господи, и ужасом и трепетом поразил Ты все кости мои, и душа моя устрашилась великим страхом. Поражен я стою и размышляю, что и небо нечисто перед очами Твоими. И если даже в ангелах своих Ты усматриваешь недостатки и не пощадил их, что со мною будет? Звезды упали с небес, а я прах земной, что о себе думаю? Чьи дела похвальны казались, те попали в преисподнюю, и кто питался хлебом ангельским, те видел я, рады были желудям, корму свиному. Итак, нет святости ни единой, если Ты отымешь руку Твою, Господи. Не поможет никакая мудрость, когда Ты оставил свое управление. Никакая крепость не поможет, когда Ты перестанешь охранять. Никакое целомудрие не безопасно, когда Ты его не покрываешь. Ничтожна вся бдительность о себе, когда нет Тебя на святой страже. Оставленные Тобою, тонем мы и погибаем, в посещении Твоем живем и воздвигаемся. Непостоянны мы, но Тобою утверждаемся, охладеваем, но Ты воспламеняешь нас. О, как смиренно и низко должен я сам о себе думать, каким ничтожеством почитать должен, когда кажется во мне, что доброе. О, как глубоко должен я погрузиться в бездну судов Твоих, Господи, где ничего иного не нахожу в себе, кроме ничтожества и ничтожества. О, величество безмерное! О, пучина непроходимая, где ничего не нахожу в себе, кроме сущего ничтожества! Где же быть пристанищу славы? Где быть той уверенности, что от славы происходит? В глубине судов Твоих о мне исчезла всякая суетная слава. Что есть всякая плоть перед очами Твоими? Что может сказать творение Создателю Своему? Что Ты делаешь? Может ли возноситься в суесловии тот, у кого сердце по правде покорно Богу? Целый мир не вознесет того, кого покорила себе истина, и все хвалебные голоса того не подвигнут, кто утвердил в Боге свое упование, ибо и те сами, кто хвалит, все из себя ничтожество представляют и со звуком слов своих исчезают, а истина Господня пребывает вовеки. Псалом 116, 2. Глава 15. Как содержать себя и что говорить себе надобно, когда чего желаешь? Сын мой, так говори обо всем. Господи, если Тебе угодно будет, да совершится. Господи, если будет это по слову Твоему, во имя Твое да исполнится. Господи, если по Твоему усмотрению так мне следует и на пользу мне будет, тогда даруй мне, чего желаю во славу Твою. Но если по разуму Твоему будет мне от этого вред и ко спасению души моей не послужит, отними мое хотение. Ибо не всякое хотение от Духа Святого, хотя человеку и кажется праведным, и правым, и добрым, трудно по правде рассудить, добрый ли дух или злой дух побуждает желать того или другого, или ты подвигнут твоим собственным духом. Многим казалось вначале, что от доброго духа в них побуждение, а под конец были они обмануты. Итак, всегда со страхом Божиим и с сердечным смирением надобно желать и просить, когда что желательное на мысль приходит. Особенно же надобно всего себя мне посвятить в отречении от своей воли и говорить так: «Господи, Ты ведаешь, чему лучше быть, и да будет так или иначе, как Тебе угодно». Даруй мне, что угодно Тебе, и сколько угодно, и когда угодно. Сотвори со мною по разуму Твоему, и как Тебе благоугодно будет, и как подобает к умножению хвалы Твоей. Поставь меня, где захочешь, и по всей воле Твоей все твори со мною. В руке Твоей я нахожусь, и потому делай так, как Ты хочешь, а я раб Твой, и на все готов перед Тобою, и не себе, но для Тебя жить хочу. О, когда бы жить мне достойно и совершенно!» Молитва о совершении благой воли Божией. «Не спошли мне, Иисус Претихий, благодать Твою, да будет со мною, и даже до конца да пребудет. Даруй мне всегда желать и хотеть, что Тебе угоднее и благоприятнее. Твоя воля мне да будет волей, и моя воля Твоей воле всегда да последует, и с нею во всем да согласуется. Да будет мне и хотение, и нехотение одно с Тобою, и да отымется от меня всякая сила хотеть, когда Ты не хочешь, и отвращаться, когда Тебе не противно. Даруй мне умереть для всего того, что есть в мире, и любить, чтобы ради Тебя меня презирали и не знали в нынешнем веке. Даруй мне превыше всякого желания в Тебе покоиться и сердце свое успокоить и умиротворить в Тебе. Ты сущий мир сердцу моему, Ты единое успокоение. Кроме Тебя во всем тягота, во всем беспокойство, в мире ляжу я и усну, Псалом 4:9, в мире успокоюсь я и отдыхаю, когда нахожусь в Тебе, в едином и высшем и вечном благе. Аминь. Глава 16. В едином Боге надобно искать утешение. Чего только желать могу, о чем могу помышлять в свое утешение, того не здесь ожидаю, но в будущем. И если б имел я все утехи здешнего мира и наслаждался бы всеми его радостями, верно, что все то не могло бы долго продлиться. Стало быть, невозможно тебе, душа моя, полное утешение и совершенное удовольствие ни в чем, разве в Боге. Ибо только Ты утешитель и смиренным прибежище. Успокойся, душа моя, подожди божественное обетование, и примешь богатство всяческих благ на небесах. Если же этого настоящего беспорядочно желать будешь, потеряешь и вечное, и небесное. Да будет тебе временное на потребу временную, вечное в заветное желание. Не можешь ты никакими временными благами насытиться, ибо не сотворена ты для наслаждения временным благом. Хотя бы ты имела все блага творения, не можешь быть счастлива и блаженна. Но в Боге, сотворившем все, состоит все твое блаженство и счастье. Не такое, какое представляют себе и похваляются безумные любители мира, но такое, какого желают и чают добрые и верные слуги Христовы, и какое вкушают иногда люди духовные и чистые сердцем, которые обращены к Господу. Филиппийцам 3:20. «Суетно и кратко всякое земное утешение, то утешение блаженное и вечное, которое видит истина внутренним оком, Человек благоговейный повсюду носит с собою утешителя своего Иисуса и к нему обращается: «Пребывай со мною, Господи Иисусе, на всяком месте и во всякое время. Пусть будет мне то в утешение, что я стану желать всею душою быть без всякого утешения человеческого. И если Твое утешение от меня отступит, да будет мне воля Твоя и правый суд Твой в конечное утешение. Ибо Ты не до конца гневаешься и не вовек враждуешь». Псалом 102, 9.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». Во время Христа и апостола Павла две религиозные группировки имели большое влияние на жизнь еврейского народа. Во-первых, это были саддукеи, а во-вторых, фарисеи. В некоторых пунктах богослужения они были прямо-таки противоположны друг другу. Саддукеи были сравнительно малочисленны, но имели большое влияние из-за своего богатства и престижа. Их считали мирской партией, которая была благосклонна к греческой культуре. Фарисеи не только исполняли закон, данный в Ветхом Завете, но еще добавляли предания отцов. Они были законниками. Есть еще третья группа, имевшая некоторое влияние, хотя она была ограничена по двум причинам – по численности и по образу жизни. Их называли эссены. Члены этой партии посвящали себе более или менее аскетизму. Они отделяли себя от общественной жизни народа и образовывали изолированные группы или общины. Они думали, что таким образом смогут уберечь себя от осквернения. Иудейская пустыня стала любимым местом

0: этих поселений. Но это не означает, что они жили исключительно только в этих местах. Некоторые жили в городах, расположенных на всей территории государства. Члены этой партии были верны в ежедневном чтении Слова Божия, размышлянии над Писанием и в собственных синагогах поклонялись Богу. Великий еврейский историк Иосиф Флавий записал о Ессенах так. «Ессены имеют больше любви друг к другу, чем другие партии, саддукеи и фарисеи. Они отказываются от удовольствия, как от зла. Они ненавидят богатство, ибо по их закону всякий, приходящий в их партию, должен отдать свое имущество на общее пользование. Они не имеют определенного города, но многие живут в различных городах. Они ничего берут с собой в дорогу. В каждом городе назначался кто-либо для обеспечения странствующих, приготовляя для них одежду и все необходимое. Их любовь к Богу очень исключительна. До восхода солнца не произносилось ни единого слова о обыденных вещах, но всецело посвящалось молитве. В связи с этим интересно заметить, что Иисус Христос сказал своим ученикам, посылая их в города и селения проповедовать благую весть. В Евангелии от Луки мы читаем, что Он дал ученикам такие напутственные слова. «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь». Как мы уже упоминали в предыдущей лекции, саддукеи и фарисеи были строго осуждены Господом Иисусом Христом за их гордость, их показное внешнее послушание закону и пренебрежение оказать внимание другим. Это было не по воле и не по сердцу Бога. Господь не упоминает о Ессенах по имени. Они были религиозной партией, которая держалась в стороне от внутренних переживаний народа. Итак, во время Иисуса Христа и апостола Павла было три религиозных партии. Еще одна группа упоминается в повествовании Евангелий – это иродиане. Это были политическая, а не религиозная партия во внутренней жизни народа. Иродиане были благосклонны к греческой культуре и по политическим причинам были готовы поддержать Рим и Ирода, который был правителем в то время. Поэтому, естественно, ни фарисеи, ни саддукеи не желали иметь с ними дело. Поэтому интересно заметить в Евангелии от Марка 3 главе 6 стихе фарисеи объединились с иродианами в своем намерении осудить Господа Иисуса Христа. Мы читаем. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Мы опять читаем об этом в союзе в 12 главе Евангелия от Марка. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове». И в этом частном случае они устраивали ловушку для Господа, которая имела отношение к платежу налога римскому кесарю. Иродиане и фарисеи были поражены ответом Христа, когда Он сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Это указывает на обязанность верующего христианина в настоящее время по отношению к государству. Мы можем упомянуть об еще одной группе, которая имела место в жизни народа того времени. Эта группа называлась зелотами. Эта партия была политическая. Ученик Иисуса Христа, которого звали Симон, отличался от Симона Петра этим прозвищем зелот. Его также называли именем в Деянии святых апостолов в первой главе. И пришедшие зашли в горницу, где пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Партия зелотов возникла с целью сопротивления римской агрессии. Еврейский историк Иосиф Флавий о них пишет так. Члены этой партии во всех отношениях поддерживают фарисеев и вдобавок имеют сильное желание завоевать свободу, утверждая, что Бог должен быть их единственным вождем и Господом. Мытари. Это были те, которые ненавидели всеми евреями по причине того, что они приняли служение собирателей подати с евреев, а эти налоги платились римским владыкам. Они были классом евреев, которым разрешалось определять налоги, которые платили евреи лично. Когда римские власти получали определенную сумму, все собранное сверх предписанного могло оставаться собирателю налогов. Многие поэтому стали богатыми на счет своих соотечественников. Эти собиратели налогов были известны как мытари. Эту привилегию сбора налогов у людей по римскому обычаю приобретали на аукционе. Хорошо сказано. За многим исключением мытари великие и малые были грабителями. Они были непопулярными среди всех классов людей. Фарисеи приступили к ученикам Христа с этими словами. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Матфея 9 глава 11 стих. Из Евангелия от Матфея 10 главы мы узнаем, что мытар был избран Господом Иисусом Христом, чтобы служить и следовать за Ним. Мы читаем. 12 же апостолов имена суть сии. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь. Матфея 10 глава 3 стих. Закхей, богатый собиратель податей или мытарь, желал увидеть Христа, и для того, чтобы взглянуть на Него, побежал наперед по дороге, по которой шел Христос, и взлез на смоковницу. Христос, проходя, остановился и обратился к нему. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Закхей был настолько удивлен, что он готов был провозгласить: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Луки, 19 глава, 8 стих. Прекрасно сказано относительно этой группы ненавидимых и изгнанных из общества людей. Соглашаясь в то же самое время с популярным мнением относительно низкого нравственного состояния мытарей, Господь призывал их свободно, как и других, Царство Божие. Он представил кающегося мытаря своей притчей о фарисее и мытаре, Матфея 18 глава с 9 стиха и дальше. Упрекаемый фарисеями за то, что разрешает себе встречаться и иметь общение с мытарями, Господь ответил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Таким образом было провозглашено сострадание Христа как Спасителя. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, тогда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем, то есть для нашего поколения эти пророчества еще не сбылись. Конечно же, в Библии есть пророчества, которые уже осуществились, но еще раз пророчеством о восхищении Церкви предстоит осуществиться. Единственным источником для предсказания пророчеств о будущих событиях, конечно же, является Библия. Вспомните слова, записанные во 2 Петра 1:19, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Без всякого сомнения, эти слова также относятся и к пророчествам о будущих событиях, которые еще не осуществились для нашего времени. Итак, еще раз, следующим событием в Божьем календаре является восхищение Церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению Церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере. 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа. 1 Коринфянам 13, глава о любви. Евреям 12, глава о наказании. 2 Коринфянам 5, глава о примирении. Римлянам 3, глава об оправдании. И, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении Церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4:16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении Церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем. И мы нигде не встретим даже малейшую информацию о Церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к Церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями. И они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении Церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение Церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну, а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Без всякого сомнения, подобное утверждение свидетельствует нам о том, что сообщение о восхищении церкви было Божьим откровением для апостола Павла. Таким образом, можно вполне логично предположить, что подобной информации невозможно найти в книгах Библии, которые были написаны до этого послания. Пожалуйста, еще раз запомните, что откровение о восхищении было сокрыто от пророков Ветхого Завета, и, соответственно, в Новом Завете невозможно найти никакой информации об этом событии. Если внимательно проследить предсказания в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях, мы сможем увидеть всего лишь пророчество о втором пришествии Мессии. В этих пророчествах его возвращение на землю описывается в славе и силе. Он повергнет дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия его второго пришествия, то есть восхищение церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для 1000-летнего царства. Эти 7 лет Писание называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения церкви, на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил архангел, или Гавриил, нет, именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца, в 1 послании Фессалоникийцам 3:11, или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16, и, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в 1 послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. Конечно, архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе архангела и при звуке трубы Божией. Прочитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее, словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе, а не по отдельности, и во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «И так всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим, поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение – это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которое называется периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе первого послания Фессалоникийцам и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из 2 стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит 2-я стадия второго пришествия Господа. То есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти 2 стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока, и оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения Церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к Себе, и они будут с Ним там, где находится Он Сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть Церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали Его и надеялись, что Он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но Он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись Его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз – на судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас, потому что у нас нет полной информации. Иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, Он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15, 22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос. Но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем. Потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке. Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «маран афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если у вас есть социальная страничка в Facebook, то мы с радостью приглашаем вас присоединиться к нам, тем более, что займет это у вас всего лишь мгновение. Благодаря этому вы сможете узнать многое о том, что происходит здесь у нас на BBN. Нашу страничку вы сможете найти по ключевому слову BBN Russian. Или вы можете посетить ее прямо с нашей домашней странички www.bbnradio.org и далее русский язык. Оставайтесь с нами и оставайтесь, конечно же, с Господом.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Обязательства, возложенные на Церковь Христову, возвещать Слово Господне. К этому она призвана. Последние заветные слова, сказанные ей Христом, были «Вы будете мне свидетелями». Но вопрос, который должен себе задать каждый член церкви, это «Какой я свидетель?» Тимофею Павел пишет «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Из этого можно понять, что могут быть и недобрые воины Иисуса Христа. Такие, дорогие мои, являются только преткновением, а не благословением. В нашем сегодняшнем разборе я хочу взять в пример добрых воинов. Идеальный пример поместной церкви, исполнившей свою задачу. Я имею в виду общину верующих в Фессалониках. Этой церкви, приблизительно год после ее основания, Павел мог написать такие слова. «От вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Так эффективно было их свидетельство, что Павел мог сказать им, «Где бы я ни бывал, свидетельство ваше уже проникло в эти места. Вы там уже возвестили Слово Господне, от вас уже были миссионеры, которые понесли туда благую весть». Да, церковь в Фессалониках была агрессивной, она была миссионерской церковью, евангелизируя не только свою область, свой город, свои края, свою страну, но она благовествовала и в окружающих ее странах. Поэтому Павел им говорит, «Вы настолько усердно возвещали Слово Господне, что где бы я ни бывал, мне стало известно, что вы там уже были, и мне ничего не нужно было говорить, все уже было сказано вами». Да, воистину, верующие в Фессалониках были образцовыми верующими. Они добросовестно отнеслись к обязательству, возложенному на них Христом. Они везде и всюду несли благую весть любви Христовой. Почему именно церковь в Фессалониках, как сказано, стала образцом для всех верующих? Причину вы обнаружите в основе этой церкви. Фессалоникийская церковь была построена на прочном фундаменте. Все мы знаем, как важно положить хорошие основания. Без него дом может быть красивым, большим и даже на вид прочным. Но если он стоит на рыхлом, слабом фундаменте, на ненадежном основании, то вся постройка ничего не стоит. «Тот, кто строит свой дом на камне, — говорит Христос, — он муж благоразумный, а тот, кто строит дом свой на песке, уподобится человеку безрассудному». Единый прочный фундамент, на котором мы должны строить, дорогие мои, — это Слово Божье. Вы заметили, какую важную и огромную роль играло Слово Божье в жизни этих верующих в Фессалониках? Когда впервые Павел, Сила и Тимофей прибыли в их город, то сказано, Павел говорил с ними из Писаний. Эти служители Божии не пришли к ним с какой-либо человеческой философией. Нет, они проповедовали им Слово Божие. Всего 3 недели они пробыли там, но с какой великой силой возрастало и возмогало Слово Господне в Фессалониках. Напрасно вы будете искать чудеса. Ничего, например, не сказано о воскресении мертвых или исцелении слепых и хромых. И тем не менее в Фессалониках образовалась образцовая церковь, которой хорошо бы всем нам подражать. Этим мы ничего не говорим против сверхъестественных проявлений силы Божьей. Мы не принадлежим тому классу людей, которые говорят, что с апостольской церковью чудеса и дары кончились. Но, возлюбленные мои, в то же время мы должны подчеркнуть, что невозможно строить церковь на чудесах, дарах, откровениях и пророчествах или на каком-либо ином духовном опыте. Есть одно только основание, и это основание – Слово Божье. Все эти проявления Духа Святого имеют свое место, если Господь их дает. Но если мы думаем строить Божий дом на таком фундаменте, то когда пойдут дожди и разольются реки и подуют ветры, то дом этот не устоит. Какое хорошее начало имели фессалоникийцы. Они, несмотря на многие скорби и гонения, с радостью Духа Святого приняли Слово. Им Павел говорит: «Вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Таково было их начало, таков был фундамент, на котором была построена церковь в Фессалониках. Что подразумевается под этим выражением «Слово Господне»? Вы заметили, что Павел сказал фессалоникийцам: «Вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие». Он делает различие между Словом Божьим и Словом человеческим. В основном разница в том, что Слово Господне живо, то есть оно содержит в себе жизнь и потому способно воспроизвести жизнь. Притом эта жизнь необыкновенная. Она не человеческая, не животная, но Божья жизнь. Смотрите, как ясно это выразил Христос. «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Обратите внимание на то, что Бог все делает словом. Автор послания к евреям говорит: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». При сотворении мира Бог сказал и стало. Проследите земное служение Иисуса Христа. Он говорит, Он изрекает животворящее слово, и больные исцеляются, мертвые воскресают, и грешникам прощаются грехи их. Да, само спасение наше зависимо от Слова Господне. Иаков говорит о насаждаемом Слове, могущем спасти наши души. Почему оно способно спасать? Потому, дорогие мои, что Слово Божие живо и действенно, и оно при содействии Духа Божия дает новую, вечную жизнь. Возлюбленные, мы возрождены не от тленного семени, как говорит апостол Петр, но от Слова Божия, живого и пребывающего век. Да, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но, дорогие мои, это еще не все. Слово Господне, которое приняли фессалоникийцы и которое их возродило, не только живо и действенно, но оно больше того. Когда они приняли слышанное слово, то тем самым они приняли самого Господа Иисуса Христа. Он является этим словом. Иоанн, начиная свое Евангелие, говорит: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот это слово, благодарение Господу, стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И теперь всем тем, которые приняли Его, Слово, ставшее плотью, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотений плоти, не от хотений мужа, но от Бога родились. На этом прочном, вечном, непоколебимом фундаменте была построена церковь в Фессалониках. Построивши на Слове Божьем, они построили свой дом на Господе Иисусе Христе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, говорит Писание. Но заметьте, что, принявши Слово, они сделались глашатаями Его. От вас, говорит Павел, пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте. Как точно они исполнили повеление Христово? Они стали Ему свидетелями не только в своем Иерусалиме, то есть в Фессалониках, но и во всей Македонии и Ахае, и даже до края земли. У фессалоникийцев Евангелие не попало в глухой конец. Это большая трагедия с некоторыми верующими. Кто-то им доставил это слово примирения, они приняли его, но оно дальше не пошло. Осталось оно в глухом тупике. У некоторых Евангелий самый лучший охраняемый секрет. Никто от них не услышит о спасении, как один верующий студент сказал, когда его спросили, как с ним отнеслись в вузе после его обращения. «О, прекрасно! Чудно меня Господь сохранил! Никто не узнал, что я христианин!» «Так ли обстоит дело с тобой, мой друг? Услышал ли кто-нибудь от тебя благую весть о Божьей любви? Или она умерла с тобой? Ты оказался глухим концом. Ты никогда не делился с другими этим небесным хлебом, а ведь все мы окружены людьми, умирающими с голода. Что если бы все верующие были таковыми? То не было бы новых обращений, не было бы церкви, а этого-то и хочет враг». Вот это имел в виду апостол Павел, когда он писал коринфянам: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Мой друг, тщетно ты принимаешь благодать Божию, когда она, достигая тебя, с тобой угасает. Она у тебя остановилась и дальше не двинулась. Если умножить это состояние на всех членов церкви, то подумайте, какая это была бы трагедия. К сожалению, некоторые церкви подобны мертвому морю. В него постоянно впадает свежая вода реки Иордана, говорят, в объеме 6 миллионов тонн в день. Но не имея истока, она испаряется. В этом водоеме, который только принимает свежую воду, но не отдает ее, все живое умирает. Органическая жизнь в нем невозможна, за исключением бактерий. Притом в окружающих его местах жизнь почти совершенно отсутствует. Я сказал «почти», потому что кое-где встречаются родники свежей воды, которые на своем пути в море протекают через небольшие оазисы, и там видна зелень и другая жизнь. Так бывает, что и в пределах Лаодикийской церкви есть отдельные члены, которые, несмотря на омертвелость остального коллектива, принимая свежий поток Евангелия, выдают его другим. Церковь в Фессалониках не была мертвым морем, но могучим потоком, распространяющим жизнь в далекие края. От вас пронеслось слово не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте, пишет им апостол Павел. От Фессалоникийской церкви текла эта святая река, как описывает ее пророк Иезекииль, на берегах которой растут деревья, и везде, куда входят ее струи, она несет с собою жизнь и здоровье. Дорогие мои братья и сестры, такой животворящей рекой должен быть каждый из нас, и не только мы, но и наши общины, чтобы от нас текло Слово Господне к погибающему и умирающему от жажды слышания Слова Божия люду. Наш текст говорит, что от них, то есть от фессалоникийцев, пронеслось Слово Божие. Иначе говоря, от них прогремело Слово Господне не только вдоль и поперек их страны, но и далеко за ее пределы. Они его не передавали тайком или шепотом, но как гром прогремела от них благая весть. Они провозглашали спасательную весть всяким возможным способом. Эта церковь поставила себе одну преодолевающую задачу. В ее программу входила одна цель, которую она ставила на первое место – приобретение человеческих душ для Христа. Лаодикийской церкви, которой Христос должен был сказать: «Ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих», было подобно мертвому морю. Эта самодовольная церковь хвалилась своей религиозной жизнью, считая себя лучше других. Она в пределах своего церковного здания исполняла свои религиозные функции и думала, что исполняла свой христианский долг. Но, увы, из этого храма не текли потоки евангельской вести. Уста ее были замкнуты. Она не решалась нести поношение и поругание ради Христа за свой стан. Возлюбленные, можно смело сказать, что будь то отдельный член или вся община, когда мы перестаем ревновать о спасении человеческих душ, мы не приобретаем грешников для Христа, то омертвение уже началось, и недолго как такой человек или такая церковь сделается котловиной ядовитой воды, в которой жизнь не может существовать, остаются только вредные бактерии. Можно ли сказать, что от нас лично, от нашей общины гремит Слово Господне? Да, я сказал, гремит. Как же иначе услышат грешники Евангелие? Что говорит Слово Божие? Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. О, дал бы Господь, чтобы каждый из нас, подобно верующим в Фессалониках, несли бы эту весть везде, где только люди есть, что Бог во Христе примирил с собою грешника». А если ты, мой дорогой друг, еще не примирен с Богом, то тебе мы возвещаем эту радостную весть, что так возлюбил тебя Бог, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня Дух Божий тебя зовет прийти к Нему, оставить свой грех и принять Его спасение. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен общему обзору пророков Ветхого Завета. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Ветхого Завета следует помнить, особенно в отношении книг пророческих, об обстоятельствах, в которых автор в то время находился. Исторические данные много помогают и освещают страницы этих книг, а также библейское их значение делается более содержательным. Книги Иеремии, которые мы недавно закончили изучать, написаны в периоде больших перемен в Иудее, которые закончились падением Иерусалима, города возлюбленного, а богатые и религиозно-политические вожди были отведены в плен в Вавилон. Иеремия писал свою книгу плача, смотря на разрушенный город Иерусалим и на родную страну в бедствии. Все это действовало весьма сильно на сердце чуткого пророка-поэта, и он много рыдал и скорбел об совершившемся горе. Мы уже вспоминали печальный стих.

преданий своего народа. 610 по 586 год до нашей эры. Иезекииль был отведен в плен вавилонский вместе с князьями, народными вождями и священниками до окончательного разрушения Иерусалима. Поэтому, когда Иерусалим был окончательно разрушен в 586 году до нашей эры, Иезекииль уже устроился в жизни в пленении и приготовился служить Господу. В молодости призвал его Бог свидетельствовать истину о живом Боге пленникам в Вавилоне. Это можно определить на основании начальных слов его книги. «И я видел видение Божие в пятый день месяца». Это был пятый год от пленения царя Иоакима. Первая глава с 1 по 2 стих. Сравните эти слова с начальными словами пророка Иеремии, и вы будете иметь исторические даты. Иоаким был один из сыновей царя Иосии. Иеремия 1 глава 3 стих. А также в 4 книге Царств, 25 главе 15 стихе сказано так. «И переселил он Иехонию Иоакима, и мать царя и жен царя из Иерусалима в Вавилон». Вытекает естественно, что в то время был переселен в Вавилон и пророк Иезекииль. Там и начал свое пророческое служение. Даниил очутился в этой группе также. Он принадлежал княжеской среде и был переселен в Вавилон вместе с Иезекиилем. Мы многие знаем, Даниил стал весьма влиятельным и известным в Вавилоне. Господь даровал ему особое служение и прославил имя свое через него. Не можем ли мы сказать, что даже и в тяжкие времена судов Божиих Господь имел участие в судьбах мировых империй и народа своего. Он допустил, что молодые люди Израиля были взяты в плен, и Бог даровал им верность, веру и силу. Он хранил их для себя и для Израиля. Эти молодые люди уразумляли силу беззакония Израиля, грех его идолопоклонства и моральное падение. И вот здесь, в пленении, они решили оставаться верными Господу на пути праведности и святости. Этим путем Бог достиг своей цели в духовном обновлении своего народа. В самые темные времена Бог имел для себя сосуды, избранные для этого времени. Это также совершается и сегодня. Духовно в темных местах, в бесплодных частях мира, Бог имеет своих верных служителей. Некоторые из них переносят незаслуженные страдания за их верное свидетельство о любви Божией. Да прославится имя Господа. Они не изменили ему. Иеремия, Иезекииль и Даниил были современниками в жизни и испытаниях народа. Иеремия оставался в Иерусалиме с теми, кто не пошел в Вавилон. Иезекииль, наоборот, оказался в изгнании вавилонском и служил там Господу. Служил он с верностью и покорностью ему. Даниил достиг высокого положения при царском престоле в Вавилоне, но хранил безбоязненно свои религиозные убеждения и служил неизменно Господу. Поэтому каждый из них служил Господу с верностью в том положении, которое ожидало его. Все три они были Божьими избранниками, приготовленными им, чтобы исполнить божественную волю для благосостояния народа. Бог имел своих посланников в назначенное и время для места, ведомого ему наперед, дабы они возвещали волю его. Этот факт должен ободрить нас и дать нам радостную надежду на будущее. Не желаем хвалиться или допускать чувство гордости, мы должны считать великой привилегией и почестью, чтобы служить Господу на трудном месте и трудное время. То, что Бог так почитает человека, назначая его служить ему в любое время, является действительно чудесным. Вызывает удивление и то, что Бог возвышает своих служителей, назначая их бороться за него, встречая

0: напряженную оппозицию. Когда страна посылает своих представителей, своих посланников в столицы других государств, эти посланники имеют для этого способности и доверие от своей страны. Но стать посланником царя царей и Господа господствующих является слишком серьезным назначением. И мы имеем это назначение. Иеремия, Иезекииль и Даниил были этими ответственными посланниками Бога. В течение времени, около 6 лет, Израиль проповедовал пленным собратьям в Вавилоне. Иерусалим в то время еще не был разрушен, но потом он получил трудное служение возвещать Слово Божие этим первым пленникам и многим другим, которых Вавилон переселил в свои власти. После окончательного разрушения Иерусалима в 586 году до нашей эры. В чем же заключалось его служение? Сделать их чувствительными, этих пленников, богатых и бедных, знатых и простых, в отношении того факта, что грех привел их в такое печальное состояние, а также открыть им план Божий, что Он после этих испытаний благословит народ свой и восстановит его для полезного служения. Его видения были большие и всеобъемлющие. Не все из его пророчеств уже исполнилось. Грядет время для их окончательного исполнения. Полезно книгу Иезекииля изучать вместе с Откровением. Тогда ее содержание приобретет особое значение. Божьи планы в отношении Израиля будут завершены вполне. Иезекииль открывал народу причину его страдания и в то же время возвещал отрадное будущее во свете надежды на милость Божию. Однако из частых выражений в книге Иезекииля «они знают, что Бог». Оно повторяется в книге около 70 раз. Часто повторяются и слова «но пусть знает, что был пророк в среде их». 2 глава, 5 стих. В 6 главе 4 раза сказано «и узнает, что я Господь». Следует иметь в виду эти повторения, которые свидетельствуют о постоянных действиях Господних среди народа. Не забудьте, что хотя мы видим действия людей также, но позади их Господь, и простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, и узнаю, что я Господь. 6 глава, 14 стих. Эти слова подтверждают сказанное нами выше. Еще одно часто повторяемое выражение в этой книге: «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не делал ничего, не говорил ничего, если это не было поручено ему Господом. Поэтому все необыкновенные действия Иезекииля были также в согласии с повелением Божьим. Начальные слова 4 главы связаны с практическим уроком. Это было знамение, что Иерусалим окончательно будет побежден и разрушен, что и случилось в 586 году до нашей эры. Сравнив первые главы Иезекииля и Откровения, мы видим, что пророк и апостол видят великую славу, и оба падают на землю на лица свои. Иезекииля 1 глава 28 стих и Откровение 1 глава 17 стих. Апостол Иоанн был весьма близок к Иисусу Христу на земле, но увидев его славу, он пал на землю пред ним, как мертвый. Это должно быть дать нам наставление в отношении его славы. Слава Ему, что мы имеем престол благодати, к которому мы можем прибегать в страхе и несовершенствах наших. Однако не будем забывать, что даже ангелы закрывают пред славой Его лица своими крыльями, когда поклоняются Ему. Поэтому и слова, слава Божия могут быть названы ключом к этой книге. Следует прибавить к упомянутым выше: слава Божия упоминается в этой книге 12 раз. Слушайте нас опять. Благослови вас Господь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книгах пророков Ветхого Завета. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Иезекииля. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его призвал Господь. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас, само собой, появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Неемии, глава 13. В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божье вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божьего, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товия вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божьего, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их». И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал из дома Бога моего и для служения при нем». В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город этот все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После этого, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. «И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их наполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Илиашива, один был зятем Сановалата Харонита. Я прогнал его от себя. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Книга Эсфирь, глава первая. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями, от Индии и до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования, он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского, и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузы, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые, были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценой в 30 000 талантов. И вина царского было множество, по богатству царя. Питье шло чинно. Никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делать по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, семи евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан пред лицом царя и князей: «Не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя. И пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат об этом постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». И угодно было слово это в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мемухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на родном языке его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. А если наша передача, музыка, пение является для вас большим благословением, то почему бы вам не помолиться о том, чтобы поддерживать наше служение материально? Со всеми возможными способами о материальной поддержке нашего служения вы можете ознакомиться на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org и далее выберите русский язык. Еще раз, если у вас будут вопросы о способах пожертвования, вы также можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. И сегодня перед нами 24 глава книги «Исход». Отдел, как я сказал в прошлой нашей лекции, отдел о социальном законодательстве. 10 заповедей, которые мы изучали перед тем, занимают совсем незначительное место в книге «Исход» по сравнению с социальным законодательством, хотя их вес, конечно, превосходит все другое в законе. Мы прочтем первых два стиха этой 24 главы, где написано «И Моисею сказал он», то есть Господь Бог, «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Друзья, только Моисею Бог разрешил.

и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Это уже во второй раз, как вы помните, во второй раз дети Израиля дали утвердительный ответ, когда Бог спросил их, хотят ли они иметь Его заповеди, Его закон. Все они сказали «да». Давая это обещание, они действовали самоуверенно, самодовольно и почти надменно. «Все, что сказал Господь, сделаем», — говорили они. Им даны были 10 заповедей, и они думают, что исполнят их. Некто сказал, как они могли так обмануть себя? Видите, я не знаю, но нечто озадачивает меня, потому что мне известны многие люди, которые искренне верят, что они живут по закону и что они достигли высот Божьих требований. Самообман, слушатели, это ужасная вещь. Я не знаю, есть ли что-либо подобное ему. Вы помните, апостол Иоанн написал нечто о самообмане. Вот его слова. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Мы читаем это в первом послании Иоанна, в первой главе, 8 стих. Друзья, думаете ли вы, что у человека, который говорит, что не имеет греха, есть хотя бы немного истины? Иоанн говорит, что он обманывает самого себя и что в нем нет истины. На случай, если бы кто-нибудь не понял этого с первого раза, Иоанн повторяет это снова в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его нет в нас». Друзья дорогие, это не я, а Иоанн утверждает, что если вы говорите, что не согрешили, что вы исполнили закон Божий, тогда вы делаете Бога лжецом. Но Бог, дорогие слушатели, Бог не лжец. Это лжецом его делает тот человек, который хвалится своей непогрешимостью. «Все, что сказал Господь, сделаем, но они не сделали этого». Слушайте дальше. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу». Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Как вы видите, друзья дорогие, эти люди вновь и вновь и вновь показывали себя очень самоуверенными. Они думали, что сделают все, что Господь сказал им. Но они все время, как мы увидим позже, приступали повеление Божье. Этот вид самообмана, слушатели, наихудший. Они думали, что будут слушаться Бога, но они не слушались Его. Природный человек думает, что он может угодить Богу, но он не может угодить Ему. Вы и я не можем угодить Ему. Мы не можем достичь высоты Его требований. Мы забываем, что имеем испорченную грехом природу. Посмотрите вокруг себя на умножение беззакония. Посмотрите на грех, действующий в мире, на беззаконие, атеизм. Друзья, Господь Бог прав, когда говорит, что нет праведного ни одного. Вы только посмотрите вокруг. Люди принимают грех и зло как добро, а добро называют злом. Еще пророк Исаия предсказал наступление наших дней.

Но мы читаем далее, стих 8, где говорится: «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами, о всех словах сих». Завет утверждался пролитием крови. Без пролития крови не бывает прощения. В жертву должна быть принесена невинная жизнь, чтобы ею уплатить цену нашего искупления. Здесь приносились в жертву животные. Эти жертвы указывали на великую жертву, которую впоследствии Сын Божий принес за нас. Мы прочитаем стихи 9 и 10. «Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Здесь сказано, друзья, что они видели Бога. Это вызывает замешательство, потому что, как сказал Господь Иисус, «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Друзья дорогие, Бог есть Дух. Телесными глазами мы, конечно, Бога не увидим. Они видели нечто, как бы напоминающее присутствие Божье. Слушателей Бога никто не видел, и мы глазами человеческими не сможем увидеть, потому что мы нечисты. Написано, что Бог трижды свят. Да, Он трижды свят, и ничего, ничего, что даже приближается к нечистоте, уже не может присутствовать в Его присутствии. Так что, дорогие слушатели, я думаю, что единственный выход – это тогда мы увидим Его, когда наши тела, все наше существо трансформируется, когда мы перейдем из этой жизни временной в жизнь вечную. Тогда мы будем, конечно, в Его присутствии. Мы читаем далее. «И Он не простер руки Своей на избранных сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили». Вы помните, Моисей впоследствии хотел видеть Господа, и он увидел Его. Но слушайте, как? Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». Бог отвечал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Мой дорогой друг, если вы хотите увидеть Бога, вы должны прийти к Нему через Иисуса Христа. Во Христе вы получите очищение и святость. Христос будет вашим посредником между вами и Богом. Без Него никто не может прийти к Богу. Стих 13 говорит: «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божью». Здесь, друзья дорогие, Иисус Навин начинает появляться на сцене. Бог уже подготавливает его, чтобы он мог занять впоследствии место Моисея. Мы прочитаем стихи от 14 по 18. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Слушатели, там Моисей получил инструкции, с которыми будем знакомиться в последующих главах этой книги.

0: В главах от 25 до 30 мы имеем описание плана скинии собрания и образец одежд первосвященника. После мы увидим, как строилась скиния и как она была наполнена славой Божьей. И вот теперь мы перейдем в 25 главу и прочтем из нее первых два стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилем, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Эти люди, друзья, только что, недавно были спасены, как вы помните, от рабства. И их просят, чтобы они жертвовали, но жертвовали теперь для Господа Бога. Но нас, слушатели, удивляет величина собранных пожертвований. Их оказалось больше, чем нужно. В опыте моей жизни это единственный раз пришлось слышать о такой великой щедрости, что нужно было остановить людей в их жертвенном порыве. И вот в стихах от 3 до 7 Бог говорит Моисею, «Вот приношения, которые вы должны принимать от них, золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и чернёную, и весон, и козью, и кожей барани красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника». Это то, друзья, что они должны были принести. Возникает вопрос, я думаю, что и у вас, слушатели, возникнет этот вопрос, где они возьмут все это? Они еще недавно, как вы знаете, были рабами, не имеющими ничего. Но им было сказано перед тем, как выйти из Египта, помните, пойти к египтянам и выпросить у них вещей золотых и серебряных. Они это, конечно, и сделали. Мы читаем далее, 12 главу, 36 стих, где об этом и написано. «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он Египет». Они вынесли из Египта, слушатели, большое богатство. Это была, можно сказать, уплата за их 400-летнее рабство в этой стране. Это богатство нужно было, чтобы построить скинию, потому что в 8 стихе Господь Бог говорит им, «И устроят они мне святилище, и буду обитать». Бог не сказал, что он будет обитать в скинии. Его место пребывания было между херувимами на крышке ковчега Завета. Там он встречался с народом израильским. В Израиле, как вы знаете, была теократия. Иегова был царем. В торжественной песне, в песне искупления, Моисей пел «Господь – муж брани, Иегова – имя ему». Сегодняшняя идея, что Бог обитает в зданиях, построенных человеческими руками, конечно, является в корне ошибочной. Библия этому не учит. Многие люди называют церковные здания церквами или же Божьими домами, что совершенно неверно. Бог не обитает в рукотворенных домах. Скиния была лишь местом, где Бог встречался с людьми. В стихе 9 Господь дает дальнейшее наставление. Эта скиния была прообразом Христа и того искупления, которое было совершено им. Друзья дорогие, да поможет Господь и вам уразуметь эти величайшие истины Божьи, на которых основывается жизнь.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио «Бибиан». Если вы слушаете нас уже давно, мы будем рады услышать от вас. Напишите нам, как вы познакомились с нашим служением, как вы начали слушать нас и какое место занимает «Бибиан» в вашей жизни. Вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря» в течение 40 лет. И все это время он постоянно искал модели для того, чтобы писать с них лики Христа и апостолов. Вначале, когда он писал фигуру Христа, он встретился с удивительно милым юношей Пьетро Бандинелли и придал лику Христа его черты. 40 лет спустя, в поисках модели для Иуды, художник столкнулся с одним бродягой, только что выпущенным из тюрьмы, и на этом бродяге Леонардо остановил, наконец, свой выбор. Лицо бродяги носило все следы греха, животных инстинктов, совершенных беззаконий. Но каково же было удивление великого мастера, когда в бродяге он узнал чистого когда-то юношу Пьетро Бандинелли. Грех сделал в жизни этого человека свое страшное пагубное дело. Вряд ли молодой Пьетро представлял в своем юном воображении конец своего земного пути в таком жалком виде. И еще меньше, вероятно, думал он о своей вечной участи. Почему же это произошло? Почему грех коверкает души людей, ломает их жизнь и приводит к печальному концу? Как вообще в сотворенный Богом совершенный мир проник грех? Давайте сегодня вместе с доктором МакГи немного поговорим об этом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы приступаем к главе, которую некоторые считают самой важной в Библии. Все консервативные толкователи, как мне кажется, признают это. Доктор Гриффит Томас называл третью главу книги «Бытие» стержнем Библии. Если вы усомнились, то прочтите первую и вторую главы этой книги. Пропустите третью главу и дальше читайте с 4 по 11. Вы почувствуете какую-то огромную пустоту, которую необходимо заполнить. Что-то важное определенно произошло. Например, в первой и второй главах «Бытия» мы видим человека чистым. Все является собой совершенством. И между человеком и Богом царит содружество. Но как только вы начинаете читать 4 главу и далее, продолжая чтение до 11 главы, вы обнаруживаете зависть, убийство, гнев, ложь, злобу, разложение морали, бунт и наказание. Вы спросите, откуда это все? Как это началось? Откуда произошел этот грех? Вообще-то я не думаю, что он произошел в третьей главе книги «Бытие», но для человека он начался именно там. Позвольте процитировать еще одно утверждение касательно третьей главы. Оно звучит так. «В этой главе мы можем проследить истоки многих рек божественной истины. Здесь начинается великая драма, которая разыгрывается на подмостках человеческой истории, и которая не закончилась еще и через целых 6000 лет. Здесь мы находим божественное объяснение нынешнего состояния человеческой расы, падшей и разоренной. Здесь мы узнаем о лукавых проделках нашего врага дьявола. Здесь мы созерцаем полную неспособность человека идти путем праведности, когда божественная благодать не дана ему. Здесь мы открываем духовные следствия греха, когда человек стремится уйти от Бога. Здесь мы понимаем отношение Бога к виновному грешнику. Здесь мы отмечаем всеобщее стремление человеческой природы спрятать в свой собственный внутренний стыд за ухищрениями своего же изобретения. В то же время здесь мы узнаем о том, что Бог милосердно позаботился об утолении нашей великой нужды. Здесь начинается тот чудесный поток пророчеств, который пронизывает все Священное Писание. И здесь мы узнаем, что человеку дано приблизиться к Богу только через посредника. Перейдем к чтению первого стиха третьей главы. Вначале здесь развертывается как бы декорация на сцене, где будет происходить искушение человека. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: „Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?“» Бытие 3.1. Возникает вопрос, зачем Бог допустил это искушение? Если мы вернемся к первым двум главам, то обнаружим, что человек был создан невинным, но он не был создан праведным. А что такое праведность? Праведность – это невинность, которая сохранилась среди искушения. Искушение может либо укрепить вас, либо уничтожить. Одно из двух. Рай не был оранжереей, и человек не был в нем тепличным цветком. Всякий характер должно укреплять. А укрепить его можно только среди искушений. Человек был наделен ответственностью за свое поведение. Он должен был восхвалять Бога, повиноваться и служить Ему, являясь подданным Божественного правителя. Человек не создал себя сам, не думая, что кто-то на это претендует. Его создал Бог. И не случайно Бог поставил свои условия. Он сказал человеку: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Плоды этого дерева не были единственными пригодными для пищи плодами. И было бы очень непоследовательно, если бы человек умер с голоду из-за того, что он не мог есть от этого дерева. Да еще если бы ему сказали, что он непременно умрет, если все-таки поест от него. Сад изобиловал деревьями, которые плодоносили, так что человеку вовсе не было нужды есть именно от этого дерева. Таким образом, мы видим, что человек, который теперь выходит на сцену, наделен определенной ответственностью. В первом стихе 3 главы мы встречаемся со змеем. Сразу можно задать вопрос: откуда только он появился? Как он проник в райский сад? Насколько мне известно из Слова Божия, змей не был там в качестве ползучего гада. Нам, собственно, и не говорят, как он туда попал. Нам лишь говорят, что он там был. Слово Божие о многом умалчивает. Змей был существом, которое мог использовать сатана. И сатана так и сделал. А разве не так он поступает и сегодня? Апостол Павел писал Коринфянам: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». 2 Коринфянам 11.14. В книге Откровения о сатане говорится больше, чем где-либо в Библии. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержены с ним». Откровение 12.9. Нет, он не был ползучим гадом, как о нем принято думать сегодня. Совсем не таким он предстает в Слове Божьем. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение, 20 глава, 2 стих. Это существо с громадными способностями. В Библии ничего не говорится о его происхождении. Кажется, о происхождении этого существа и о том, как он стал таким, можно прочесть в книгах пророка Исаии, 14 глава, и Иезекииля, 28 глава. «И сказала жена змею: „Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие 3 глава, 2-3 стихи. А с какой стати вдруг змей подошел к жене? Почему он не подошел к мужу? Создав Адама, Бог сказал ему, что он может есть со всех дерев в саду, но с этого ему есть нельзя. Жена была создана позже, и поэтому получила эту информацию уже из вторых рук от мужа. И вот змей подходит сначала к жене. Честно говоря, мне кажется, что жена была более утонченным созданием. В ней было больше сострадания и сочувствия, и она, вероятно, была более подвержена внушению, чем муж. И вообще, по-моему, женщина от природы более любознательна, чем мужчина. Сегодня именно женщины участвуют в различных культах и расколах, намного чаще мужчин, да еще и влекут их за собой. Кстати, основателями многих культов и расколов как раз и были женщины. Итак, сатана знал, что делает. Внимательно посмотрите, как он поступил. У него был очень хитрый метод. Он задает ей вопрос, который бросает тень на Слово Божье. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Он порождает сомнение в его сознании и возбуждает ее любопытство. Она отвечает, «Плоды с дерев мы можем есть». «Только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их». Бог сказал только это, и ничего больше. Но вот она к этим словам еще кое-что добавляет. «И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Я что-то не могу найти то место, где Бог сказал «не прикасайтесь к нему». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава, 4-5 стихи. Он не просто сказал «нет, не умрете». По сути дела, он сказал «нет, ни в коем случае не умрете». «Что ты, это совершенно невозможно». Он ставит под сомнение любовь Бога и его доброту. Если Бог добр, то почему он установил этот запрет? Когда змей говорит «нет, не умрете», он подразумевает, что Бог неправеден. Он также подвергает сомнению святость Бога, когда говорит «вы сами будете богами, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Что же сделала Ева? Она добавила кое-что к Слову Божию от себя. Либералы и атеисты урезают Слово Божье, и Бог предостерегал против этого. Культы, и, кстати, некоторые фундаменталисты добавляют к Слову Божию от себя. Бог запрещает это делать. Есть такие, которые говорят, что мы сегодня спасены законом. Они рассуждают, да, мы спасаемся верой, но кроме веры есть что-то еще. И тут же что-то выдумывают. Слово Божие гласит, Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна 6:29. Как важно не искажать Слово Божье. В разговоре с Евой змей очень хитро противоречит Богу. Он подменяет слова Бога своими собственными. Послание к римлянам учит повиновению вере. Вера ведет к повиновению, а неверие к неповиновению. Сомнение всегда приводит к неповиновению. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие, 3 глава, 6 стих. Обратите внимание на призыв змея, очень примечательный призыв. Это был призыв к плоти. Дерево хорошо для пищи. Но это еще не все. Не это самое важное. Оно приятно для глаз. Это призыв к психологии человека, к его сознанию. Оно вожделенно, потому что дает знания. Это уже призыв к религиозной стороне человека. Вспомните, что точно такому же искушению подвергал сатана Господа Иисуса в пустыне. Прежде всего он сказал Господу нашему: «Вели этому камню сделаться хлебом». Это был призыв к плоти, потому что и дерево было хорошо для пищи. Затем сатана показывает Господу все царства мира и предлагает их ему. Это призыв к разуму, как и дерево было приятно для глаз. И, наконец, он говорит: «Бросься вниз с храма». И здесь уже призыв звучит к религиозной стороне человека, потому что и дерево вожделенно по той причине, что дает знание. Уверен, дьявол не изменил свою тактику и по сей день. Он использует ее со мной и с вами. А все потому, что работает она безотказно. Менять ее и не нужно. Мы все, как видно, попадаемся на одну и ту же удочку. Иоанн писал: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Похоть плоти – это то, что выражено такими словами: «Дерево хорошо для пищи». Похоть очей видна из того, что дерево приятно для глаз. Гордость житейская проявляется в том, что дерево вожделенно, ибо дает знание. Это все не от Отца, но от мира. Иисус сказал, что эти грехи плоти идут из сердца человека, из самой его глубины. И именно туда направляет сатана свой призыв. Такую же уловку использует он и сейчас, чтобы поймать человека и сбить его с пути. И ему это удается. Адаму и Еве сказали, что они познают добро и зло. И что же произошло? Сейчас мы испытываем результаты падения человека. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Бытие 3.7. «И открылись глаза у них обоих». Это относится к их совести. До падения у человека не было совести. Он был невинен. Невинность – это незнание греха. Человек не сам изобрел совесть. Она – обвинитель, который живет в каждом из нас. Ведущий психолог одного из университетов Южной Калифорнии, христианин, сказал мне, что комплекс вины – такая же неотъемлемая часть человека, как, скажем, правая рука. Психологически от комплекса вины избавиться невозможно. «И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что смоковница – единственное дерево, которое называется по имени? Дерево познания добра и зла – не яблоня. Не знаю, какое именно это было дерево, но уверен, что это была не яблоня. Эти смоковные листья лишь немного прикрывали, но по-настоящему не скрывали наготу. Адам и Ева не каялись. Они лишь попытались спрятать свой грех. Они не были готовы признать свое заблудшее состояние. В этом состоянии и пребывает человек в религии по сей день. Он проделывает всяческие упражнения и совершает ритуалы, вступает в церкви, становится очень религиозным. А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что Христос проклял смоковницу? Это весьма интересно. И, кстати, Он вслед за тем осудил религию. Он осудил религию всем своим существом, ибо религия лишь прикрывает грех. С помощью искушения сатана хотел стать между душой человека и Богом. Другими словами, он хотел отлучить человека от Бога, завоевать его и самому стать Богом для человека. В те времена искушения плоти не произвели бы на человека никакого впечатления. Не искусить его было и воровством, ложью или завистью. Он лишь поддался соблазну и усомнился в Боге. В чем была беда богатого молодого управителя? Он не верил в Бога. В притче о пшенице и плевелах, плевелы – это те, кто не хочет поверить в Бога. Вот он, метод сатаны. Сперва Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, затем обнаружила, что оно приятно для глаз, и, наконец, решила, что оно дает знание. Сатана начинает свою работу на поверхности и движется вглубь, от внешнего к внутреннему. Бог, напротив, начинает с человеческого сердца. По религии можно лишь скользнуть как по поверхности, но Бог начинает не с религии. Здесь я хочу, чтобы вы четко различали: христианство – это не религия. Христианство – это Христос. Религий много, но Господь Иисус обратился к самому источнику, когда сказал: «Ты должен родиться заново». Он сказал фарисеям, которые внешне были очень религиозны: «Очистите прежде внутренность чаши и блюда. Вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых». Евангелие от Матфея, 23 глава, 26 и 27 стихи. Довольно сильное сравнение. Точно так же Адам и Ева. Вместо того, чтобы покаяться в совершении греха, они сшили смоковные листья и сделали себе покров. Позвольте вам заметить, в этих смоковных листьях нет ничего нового. Люди по-прежнему ходят в церковь, выполняют религиозные упражнения и совершают добрые деяния вместо того, чтобы признаться в грехе, который в их сердце. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Бытие, 3 глава, 8-9 стихи. Религия отлучит вас от Бога, и Адам окажется заблудшим. Адам заблудился и не ищет Бога, а Бог ищет его, зовет. Адам сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. Бытие, 3 глава, с 10 по 12 стихи. Обратите внимание на то, что Адам ни в чем не кается. Не так важно, что он обвинил жену, или, как мы бы сказали сегодня, перевел стрелку. Важно, что он не признается в совершении греха. «И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Бытие, 3.13. Здесь еще один пример такого перевода стрелок. И вот человек, существо, которое сотворил Бог, отвернулся от Бога, и Бог должен принять меры и осудить его. «И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей“. Бытие, 3 глава, 14 стих. Змей здесь, конечно же, не тот ползучий гад, который приходит нам на ум сегодня. С самого начала он был другим. И вот сейчас над ним совершился суд Бога. Бог произносит приговор сатане. И этот приговор оказывает огромное влияние на человека. Этот приговор звучит и в следующем стихе. И не просто приговор, а в нем сокрыто пророчество. Но об этом мы поговорим в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Загадка поющей рыбы. В середине 80-х жители северной части залива Сан-Франциско начали жаловаться, что с залива доносится какой-то странный гул. На протяжении всего июля и августа этот необычный шум начинался на закате и продолжался до рассвета, не давая спать жильцам плавучих домов. Горожане, утомленные непонятным шумом, принялись искать его источник. Разрабатывались сложные акустические карты дна залива. В качестве источника шума выдвигались разные версии. Местные предприятия по очистке сточных вод, исследовательская лаборатория армии США. Но ни одна из этих версий не подтвердилась, а загадочное жужжание тем временем продолжалось. Постепенно к поиску подключились биологи, и вскоре источник звуков был обнаружен. Это оказалась рыба мичман, она же поющая рыба, а жужжание было брачным призывом, каким самцы этой рыбы привлекают самок. У всех рыб имеется плавательный пузырь, который играет ту же роль, что и балластный отсек у подводной лодки. Этот пузырь приспосабливается к переменам давления, позволяя рыбе выбирать глубину погружения. Так вот, у некоторых рыб, в том числе и у поющей рыбы, имеется ряд мышц, которые заставляют этот пузырь быстро-быстро вибрировать. Пузырь тогда действует как резонаторная камера, и звук передается по воде. Библия учит нас, что все сущее сотворено тем самым Богом, который стал плотью ради нашего спасения. Поскольку сам Бог общается со своими созданиями, неудивительно, что и в живые существа Он вложил способность к общению.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

строго осуждены Господом Иисусом Христом за их гордость, их показное внешнее послушание закону и пренебрежение оказать внимание другим. Это было не по воле и не по сердцу Бога. Господь не упоминает о Есенах по имени. Они были религиозной партией, которая держалась в стороне от внутренних переживаний народа. Итак, во время Иисуса Христа и апостола Павла было три религиозных партии. Еще одна группа упоминается в повествовании Евангелий, это иродиане. Это были политическая, а не религиозная партия во внутренней жизни народа. Иродиане были благосклонны к греческой культуре и по политическим причинам были готовы поддержать Рим и Ирода, который был правителем в то время. Поэтому, естественно, ни фарисеи, ни саддукеи не желали иметь с ними дело. Поэтому интересно заметить в Евангелии от Марка 3 главе 6 стихе фарисеи объединились с иродианами в своем намерении осудить Господа Иисуса Христа. Мы читаем: «Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его». Мы опять читаем об этом в союзе в 12 главе Евангелия от Марка. «И посылает Ему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове». И в этом частном случае они устраивали ловушку для Господа, которая имела отношение к платежу налога римскому кесарю. Иродиане и фарисеи были поражены ответом Христа, когда Он сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Это указывает на обязанность верующего христианина в настоящее время по отношению к государству. Мы можем упомянуть об еще одной группе, которая имела место в жизни народа того времени. Эта группа называлась зелотами. Эта партия была политическая. Ученик Иисуса Христа, которого звали Симон, отличался от Симона Петра этим прозвищем зелот. Его также называли именем Деяния святых апостолов в первой главе. И пришедшие зашли в горницу, где пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Партия зелотов возникла с целью сопротивления римской агрессии. Еврейский историк Иосиф Флавий о них пишет так: «Члены этой партии во всех отношениях поддерживает фарисеев и вдобавок имеет сильное желание завоевать свободу, утверждая, что Бог должен быть их единственным вождем и Господом». Митари. Это были те, которые ненавидели всеми евреями по причине того, что они приняли служение собирателей подати с евреев, а эти налоги платились римским владыкам. Они были классом евреев, которым разрешалось определять налоги, которые платили евреи лично. Когда римские власти получали определенную сумму, все собранное сверх предписанного могло оставаться собирателю налогов. Многие поэтому стали богатыми насчет своих соотечественников. Эти собиратели налогов были известны как мытари. Эту привилегию сбора налогов у людей по римскому обычаю приобретали на аукционе. Хорошо сказано. За многим исключением мытари, великие и малые, были грабителями. Они были непопулярными среди всех классов людей. Фарисеи приступили к ученикам Христа с этими словами: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Матфея 9 глава 11 стих. Из Евангелия от Матфея

0: 10 главы мы узнаем, что мытар был избран Господом Иисусом Христом, чтобы служить и следовать за Ним. Мы читаем. 12 же апостолов имена суть сии. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытар. Матфея 10 глава 3 стих. Закхей, богатый собиратель податей или мытар, желал увидеть Христа, и для того, чтобы взглянуть на Него, побежал наперед по дороге, по которой шел Христос, и взлез на смоковницу. Христос, проходя, остановился и обратился к Нему. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Закхей был настолько удивлен, что он готов был провозгласить: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Луки, 19 глава, 8 стих. Прекрасно сказано относительно этой группы ненавидимых и изгнанных из общества людей. Соглашаясь в то же самое время с популярным мнением относительно низкого нравственного состояния мытарей, Господь призывал их свободно, как и других, Царствие Божие. Он представил кающегося мытаря своей притчи о фарисее и мытаре. Матфея, 18 глава, с 9 стиха и дальше. Упрекаемый фарисеями за то, что разрешает себе встречаться и иметь общение с мытарями, Господь ответил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Таким образом было провозглашено сострадание Христа как Спасителя. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

0: эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.
1: Тот, кто знает, взойдет ли завтра солнце, тот, кто поле поет теплой ливней, тот, кто знает, куда пропадают звезды, тот, кто в август роняет спелые сливы, в тесноте да дает просторы, кто нам, кто отец дождя, кто рождает росы,

полюбил. Это он нас искупил. Каждый день кто дает добычу львице. И, конечно же, не забывает львов. Говорит, куда и когда летит птица.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем, то есть для нашего поколения эти пророчества еще не сбылись. Конечно же, в Библии есть пророчества, которые уже осуществились, но еще раз пророчеством о восхищении Церкви предстоит осуществиться. Единственным источником для предсказания пророчеств о будущих событиях, конечно же, является Библия. Вспомните слова, записанные во 2 Петра 1:19, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Без всякого сомнения, эти слова также относятся и к пророчествам о будущих событиях, которые еще не осуществились для нашего времени. Итак, еще раз, следующим событием в Божьем календаре является восхищение Церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению Церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере, 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа, 1 Коринфянам 13, глава о любви, Евреям 12, глава о наказании, 2 Коринфянам 5, глава о примирении, Римлянам 3, глава об оправдании и, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении Церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4:16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении Церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем. И мы нигде не встретим даже малейшую информацию о Церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к Церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями. И они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении Церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение Церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну, а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Без всякого сомнения, подобное утверждение свидетельствует нам о том, что сообщение о восхищении церкви было Божьим откровением для апостола Павла. Таким образом, можно вполне логично предположить, что подобной информации невозможно найти в книгах Библии, которые были написаны до этого послания. Пожалуйста, еще раз запомните, что откровение о восхищении было сокрыто от пророков Ветхого Завета, и, соответственно, в Новом Завете невозможно найти никакой информации об этом событии. Если внимательно проследить предсказания в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях, мы сможем увидеть всего лишь пророчество о втором пришествии Мессии. В этих пророчествах его возвращение на землю описывается в славе и силе. Он повергнет дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия его второго пришествия, то есть восхищение церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для 1000-летнего царства. Эти 7 лет Писание называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения церкви, на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил архангел, или Гавриил, нет, именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца, в первом послании Фессалоникийцам 3:11, или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16. И, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в первом послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. Конечно, архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе архангела и при звуке трубы Божией. Почитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее, словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе, а не по отдельности, и во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается с восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «И так всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим, поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение – это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которые называются периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе первого послания Фессалоникийцам и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из 2 стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит 2 стадия второго пришествия Господа. То есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти 2 стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока, и оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к себе, и они будут с ним там, где находится он сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и тысяча лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, в 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали Его и надеялись, что Он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но Он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись Его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз, на судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас, потому что у нас нет полной информации. Иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, Он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15:22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос. Но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем. Потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке. Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «маран афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если у вас есть социальная страничка в Facebook, то мы с радостью приглашаем вас присоединиться к нам, тем более, что займет это у вас всего лишь мгновение. Благодаря этому вы сможете узнать многое о том, что происходит здесь у нас на BBN. Нашу страничку вы сможете найти по ключевому слову BBN Russian. Или вы можете посетить ее прямо с нашей домашней странички www.bbnradio.org и далее русский язык. Оставайтесь с нами и оставайтесь, конечно же, с Господом.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если наше служение стало для вас благословением, мы будем рады услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Еще раз, russiansobachka@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Обязательства, возложенные на Церковь Христову, возвещать Слово Господне. К этому она призвана. Последние заветные слова, сказанные ей Христом, были «Вы будете мне свидетелями». Но вопрос, который должен себе задать каждый член церкви, это «Какой я свидетель?» Тимофею Павел пишет «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Из этого можно понять, что могут быть и недобрые воины Иисуса Христа. Такие, дорогие мои, являются только преткновением, а не благословением. В нашем сегодняшнем разборе я хочу взять в пример добрых воинов. Идеальный пример поместной церкви, исполнившей свою задачу. Я имею в виду общину верующих в Фессалониках. Этой церкви, приблизительно год после ее основания, Павел мог написать такие слова. «От вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Так эффективно было их свидетельство, что Павел мог сказать им, «Где бы я ни бывал, свидетельство ваше уже проникло в эти места. Вы там уже возвестили Слово Господне, от вас уже были миссионеры, которые понесли туда благую весть». Да, церковь в Фессалониках была агрессивной, она была миссионерской церковью, евангелизируя не только свою область, свой город, свои края, свою страну, но она благовествовала и в окружающих ее странах. Поэтому Павел им говорит, «Вы настолько усердно возвещали Слово Господне, что где бы я ни бывал, мне стало известно, что вы там уже были, и мне ничего не нужно было говорить, все уже было сказано вами». Да, воистину, верующие в Фессалониках были образцовыми верующими. Они добросовестно отнеслись к обязательству, возложенному на них Христом. Они везде и всюду несли благую весть любви Христовой. Почему именно церковь в Фессалониках, как сказано, стала образцом для всех верующих? Причину вы обнаружите в основе этой церкви. Фессалоникийская церковь была построена на прочном фундаменте. Все мы знаем, как важно положить хорошие основания. Без него дом может быть красивым, большим и даже на вид прочным. Но если он стоит на рыхлом, слабом фундаменте, на ненадежном основании, то вся постройка ничего не стоит. «Тот, кто строит свой дом на камне, — говорит Христос, — он муж благоразумный, а тот, кто строит дом свой на песке, уподобится человеку безрассудному». Единый прочный фундамент, на котором мы должны строить, дорогие мои, это Слово Божие. Вы заметили, какую важную и огромную роль играло Слово Божие в жизни этих верующих в Фессалониках? Когда впервые Павел, Сила и Тимофей прибыли в их город, то сказано, Павел говорил с ними из Писаний. Эти служители Божии не пришли к ним с какой-либо человеческой философией. Нет, они проповедовали им Слово Божие. Всего 3 недели они пробыли там, но с какой великой силой возрастало и возмогало Слово Господне в Фессалониках. Напрасно вы будете искать чудеса. Ничего, например, не сказано о воскресении мертвых или исцелении слепых и хромых. И тем не менее в Фессалониках образовалась образцовая церковь, которой хорошо бы всем нам подражать. Этим мы ничего не говорим против сверхъестественных проявлений силы Божьей. Мы не принадлежим тому классу людей, которые говорят, что с апостольской церковью чудеса и дары кончились. Но, возлюбленные мои, в то же время мы должны подчеркнуть, что невозможно строить церковь на чудесах, дарах, откровениях и пророчествах или на каком-либо ином духовном опыте. Есть одно только основание, и это основание – Слово Божие. Все эти проявления Духа Святого имеют свое место, если Господь их дает. Но если мы думаем строить Божий дом на таком фундаменте, то когда пойдут дожди и разольются реки и подуют ветры, то дом этот не устоит. Какое хорошее начало имели фессалоникийцы? Они, несмотря на многие скорби и гонения, с радостью Духа Святого приняли Слово. Им Павел говорит: «Вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, который и действует в вас, верующих». Таково было их начало, таков был фундамент, на котором была построена церковь в Фессалониках. Что подразумевается под этим выражением «Слово Господне»? Вы заметили, что Павел сказал фессалоникийцам: «Вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божье». Он делает различие между Словом Божьим и Словом человеческим. В основном разница в том, что Слово Господне живо, то есть оно содержит в себе жизнь и потому способно воспроизвести жизнь. Притом эта жизнь необыкновенная. Она не человеческая, не животная, но Божья жизнь. Смотрите, как ясно это выразил Христос. «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Обратите внимание на то, что Бог все делает Словом. Автор послания к евреям говорит: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». При сотворении мира Бог сказал и стало. Проследите земное служение Иисуса Христа. Он говорит, Он изрекает животворящее Слово, и больные исцеляются, мертвые воскресают, и грешникам прощаются грехи их. Да, само спасение наше зависимо от Слова Господне. Иаков говорит о насаждаемом Слове, могущем спасти наши души. Почему оно способно спасать? Потому, дорогие мои, что Слово Божие живо и действенно, и оно при содействии Духа Божия дает новую вечную жизнь». Возлюбленные, мы возрождены не от тленного семени, как говорит апостол Петр, но от Слова Божия, живого и пребывающего век. Да, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но, дорогие мои, это еще не все. Слово Господне, которое приняли фессалоникийцы и которое их возродило, не только живо и действенно, но она больше того. Когда они приняли слышанное слово, то тем самым они приняли самого Господа Иисуса Христа. Он является этим словом. Иоанн, начиная свое Евангелие, говорит: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот это слово, благодарение Господу, стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И теперь всем тем, которые приняли Его, Слово, ставшее плотью, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотений плоти, не от хотений мужа, но от Бога родились. На этом прочном, вечном, непоколебимом фундаменте была построена церковь в Фессалониках. Построившие на Слове Божьем, они построили свой дом на Господе Иисусе Христе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, говорит Писание. Но заметьте, что, принявши Слово, они сделались глашатаями Его. От вас, говорит Павел, пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте. Как точно они исполнили повеление Христово? Они стали Ему свидетелями не только в своем Иерусалиме, то есть в Фессалониках, но и во всей Македонии и Ахае, и даже до края земли. У фессалоникийцев Евангелие не попало в глухой конец. Это большая трагедия с некоторыми верующими. Кто-то им доставил это слово примирения, они приняли его, но оно дальше не пошло. Осталось оно в глухом тупике. У некоторых Евангелий самый лучший охраняемый секрет. Никто от них не услышит о спасении, как один верующий студент сказал, когда его спросили, как с ним отнеслись в вузе после его обращения. «О, прекрасно! Чудно меня Господь сохранил! Никто не узнал, что я христианин!» Так ли обстоит дело с тобой, мой друг? Услышал ли кто-нибудь от тебя благую весть о Божьей любви? Или она умерла с тобой? Ты оказался глухим концом. Ты никогда не делился с другими этим небесным хлебом, а ведь все мы окружены людьми, умирающими с голода. Что если бы все верующие были таковыми? То не было бы новых обращений, не было бы церкви, а этого-то и хочет враг. Вот это имел в виду апостол Павел, когда он писал коринфянам: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Мой друг, тщетно ты принимаешь благодать Божию, когда она достигает тебя, с тобой угасает. Она у тебя остановилась и дальше не двинулась. Если умножить это состояние на всех членов церкви, то подумайте, какая это была бы трагедия. К сожалению, некоторые церкви подобны мертвому морю. В него постоянно впадает свежая вода реки Иордана. Говорят, в объеме 6 миллионов тонн в день. Но не имея истока, она испаряется. В этом водоеме, который только принимает свежую воду, но не отдает ее, все живое умирает. Органическая жизнь в нем невозможна, за исключением бактерий. Притом, в окружающих его местах жизнь почти совершенно отсутствует. Я сказал «почти», потому что кое-где встречаются родники свежей воды, которые на своем пути в море протекают через небольшие оазисы, и там видна зелень и другая жизнь. Так бывает, что и в пределах Лаодикийской церкви есть отдельные члены, которые, несмотря на омертвелость остального коллектива, принимая свежий поток Евангелия, выдают его другим. Церковь в Фессалониках не была мертвым морем, но могучим потоком, распространяющим жизнь в далекие края. От вас пронеслось слово не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте, пишет им апостол Павел. От Фессалоникийской церкви текла эта святая река, как описывает ее пророк Иезекииль, на берегах которой растут деревья, и везде, куда входят ее струи, она несет с собою жизнь и здоровье. Дорогие мои братья и сестры, такой животворящей рекой должен быть каждый из нас, и не только мы, но и наши общины, чтобы от нас текло Слово Господне к погибающему и умирающему от жажды слышания Слова Божьего люду. Наш текст говорит, что от них, то есть от фессалоникийцев, пронеслось Слово Божье. Иначе говоря, от них прогремело Слово Господне не только вдоль и поперек их страны, но и далеко за ее пределы. Они его не передавали тайком или шепотом, но как гром прогремела от них благая весть. Они провозглашали спасательную весть всяким возможным способом. Эта церковь поставила себе одну преодолевающую задачу. В ее программу входила одна цель, которую она ставила на первое место – приобретение человеческих душ для Христа. Лаодикийской церкви, которой Христос должен был сказать: «Ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих», было подобно мертвому морю. Эта самодовольная церковь хвалилась своей религиозной жизнью, считая себя лучше других. Она в пределах своего церковного здания исполняла свои религиозные функции и думала, что исполняла свой христианский долг. Но, увы, из этого храма не текли потоки евангельской вести. Уста ее были замкнуты. Она не решалась нести поношение и поругание ради Христа за свой стан. Возлюбленные, можно смело сказать, что будь то отдельный член или вся община, когда мы перестаем ревновать о спасении человеческих душ, мы не приобретаем грешников для Христа, то омертвение уже началось, и недолго как такой человек или такая церковь сделается котловиной ядовитой воды, в которой жизнь не может существовать, остаются только вредные бактерии. Можно ли сказать, что от нас лично, от нашей общины гремит Слово Господне? Да, я сказал, гремит. Как же иначе услышат грешники Евангелие? Что говорит Слово Божие? Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. О, дал бы Господь, чтобы каждый из нас, подобно верующим в Фессалониках, несли бы эту весть везде, где только люди есть, что Бог во Христе примирил с собою грешника». А если ты, мой дорогой друг, еще не примирен с Богом, то тебе мы возвещаем эту радостную весть, что так возлюбил тебя Бог, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня Дух Божий тебя зовет прийти к Нему, оставить свой грех и принять Его спасение. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен общему обзору пророков Ветхого Завета. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Ветхого Завета следует помнить, особенно в отношении книг пророческих, об обстоятельствах, в которых автор в то время находился. Исторические данные много помогают и освещают страницы этих книг, а также библейское их значение делается более содержательным. Книги Иеремии, которые мы недавно закончили изучать, написаны в периоде больших перемен в Иудее, которые закончились падением Иерусалима, города возлюбленного, а богатые и религиозно-политические вожди были отведены в плен в Вавилон. Иеремия писал свою книгу плача, смотря на разрушенный город Иерусалим и на родную страну в бедствии. Все это действовало весьма сильно на сердце чуткого пророка-поэта, и он много рыдал и скорбел об совершившемся горе. Мы уже вспоминали печальный стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал, как вдова». Плач Иеремии, 1 глава, 1 стих. Иезекииль, возможно, был хорошо приготовлен для служения под руководством Иеремии. Несомненно, что он слышал пламенные призывы к покаянию, направленные к народу Иерусалима. Он знал о страданиях пророка, которого бросили в грязную яму темницу. Хотя Иезекииль был мороже пророка Иеремии, но многое и он пережил в годы волнений и страданий своего народа. 610 по 586 год до нашей эры. Иезекииль был отведен в плен вавилонский вместе с князьями, народными вождями и священниками до окончательного разрушения Иерусалима. Поэтому, когда Иерусалим был окончательно разрушен в 586 году до нашей эры, Иезекииль уже устроился в жизни в пленении и приготовился служить Господу. В молодости призвал его Бог свидетельствовать истину о живом Боге пленникам в Вавилоне. Это можно определить на основании начальных слов его книги. «И я видел видение Божие в пятый день месяца». Это был пятый год от пленения царя Иоакима. Первая глава с 1 по 2 стих. Сравните эти слова с начальными словами пророка Иеремии, и вы будете иметь исторические даты. Иоаким был один из сыновей царя Иосии. Иеремия 1 глава 3 стих. А также в 4 книге Царств 25 главе 15 стихе сказано так. «И переселил он Иехонию Иоакима, и мать царя и жен царя из Иерусалима в Вавилон». Вытекает естественно, что в то время был переселен в Вавилон и пророк Иезекииль. Там и начал свое пророческое служение. Даниил очутился в этой группе также. Он принадлежал княжеской среде и был переселен в Вавилон вместе с Иезекиилем. Мы многие знаем, Даниил стал весьма влиятельным и известным в Вавилоне. Господь даровал ему особое служение и прославил имя свое через него. Не можем ли мы сказать, что даже и в тяжкие времена судов Божиих Господь имел участие в судьбах мировых империй и народа своего? Он допустил, что молодые люди Израиля были взяты в плен, и Бог даровал им верность, веру и силу. Он хранил их для себя и для Израиля. Эти молодые люди уразумляли силу беззакония Израиля, грех его идолопоклонства и моральное падение. И вот здесь, в пленении, они решили оставаться верными Господу на пути праведности и святости. Этим путем Бог достиг своей цели в духовном обновлении своего народа. В самые темные времена Бог имел для себя сосуды, избранные для этого времени. Это также совершается и сегодня. Духовно в темных местах, в бесплодных частях мира, Бог имеет своих верных служителей. Некоторые из них переносят незаслуженные страдания за их верное свидетельство о любви Божией. Да прославится имя Господа. Они не изменили Ему. Иеремия, Иезекииль и Даниил были современниками в жизни и испытаниях народа. Иеремия оставался в Иерусалиме с теми, кто не пошел в Вавилон. Иезекиил, наоборот, оказался в изгнании вавилонском и служил там Господу. Служил он с верностью и покорностью Ему. Даниил достиг высокого положения при царском престоле в Вавилоне, но хранил безбоязненно свои религиозные

и дать нам радостную надежду на будущее. Не желаем хвалиться или допускать чувство гордости, мы должны считать великой привилегией и почестью, чтобы служить Господу на трудном месте и трудное время. То, что Бог так почитает человека, назначая его служить ему в любое время, является действительно чудесным. Вызывает удивление и то, что Бог возвышает своих служителей, назначая их бороться за Него, встречая напряженную оппозицию. Когда страна посылает своих представителей, своих посланников в столицы других государств, эти посланники имеют для этого способности и доверие от своей страны. Но стать посланником царя царей и Господа господствующих является слишком серьезным назначением. И мы имеем это назначение. Иеремия, Иезекииль и Даниил были этими ответственными посланниками Бога. В течение времени, около 6 лет, Израиль проповедовал пленным собратьям в Вавилоне. Иерусалим в то время еще не был разрушен, но потом он получил трудное служение возвещать Слово Божие этим первым пленникам и многим другим, которых Вавилон переселил в свои власти. После окончательного разрушения Иерусалима в 586 году до нашей эры. В чем же заключалось его служение? Сделать их чувствительными, этих пленников, богатых и бедных, знатых и простых, в отношении того факта, что грех привел их в такое печальное состояние, а также открыть им план Божий, что Он после этих испытаний благословит народ свой и восстановит его для полезного служения. Его видения были большие и всеобъемлющие. Не все из его пророчеств уже исполнилось. Грядет время для их окончательного исполнения. Полезно книгу Иезекииля изучать вместе с Откровением. Тогда ее содержание приобретет особое значение. Божьи планы в отношении Израиля будут завершены вполне. Иезекииль открывал народу причину его страдания и в то же время возвещал отрадное будущее во свете надежды на милость Божию. Однако из частых выражений в книге Иезекииля «Они знают, что Бог». Оно повторяется в книге около 70 раз. Часто повторяются и слова «Но пусть знает, что был пророк в среде их». 2 глава, 5 стих. В 6 главе 4 раза сказано «И узнает, что я Господь». Следует иметь в виду эти повторения, которые свидетельствуют о постоянных действиях Господних среди народа. Не забудьте, что хотя мы видим действия людей так же, но позади их Господь, и простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, и узнаю, что я Господь. 6 глава, 14 стих. Эти слова подтверждают сказанное нами выше. Еще одно часто повторяемое выражение в этой книге «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не делал ничего, не говорил ничего, если это не было поручено ему Господом. Поэтому все необыкновенные действия Иезекииля были также в согласии с повелением Божьим. Начальные слова 4 главы связаны с практическим уроком. Это было знамение, что Иерусалим окончательно будет побежден и разрушен, что и случилось в 586 году до нашей эры. Сравнив первые главы Иезекииля и Откровения, мы видим, что пророк и апостол видят великую славу, и оба падают на землю на лица свои. Иезекииля 1 глава 28 стих и Откровение 1 глава 17 стих. Апостол Иоанн был весьма близок к Иисусу Христу на земле, но увидев его славу, он пал на землю пред ним, как мертвый. Это должно быть дать нам наставление в отношении его славы. Слава Ему, что мы имеем престол благодати, к которому мы можем прибегать в страхе и несовершенствах наших. Однако не будем забывать, что даже ангелы закрывают пред славой Его лица своими крыльями, когда поклоняются Ему. Поэтому и слова

0: слава Божия могут быть названы ключом к этой книге. Следует прибавить к упомянутым выше. Слава Божия упоминается в этой книге 12 раз. Слушайте нас опять. Благослови вас Господь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книгах пророков Ветхого Завета. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Иезекииля. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его призвал Господь. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Неемии, глава 13. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божье вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божиего, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товия вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божиего, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их». И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал из дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город этот все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После этого, когда смеркалось, у ворот Иерусалимских перед субботой я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? «Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. «И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их наполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Илиашива, один был зятем Сановалата Харонита. Я прогнал его от себя. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Книга Эсфирь, глава первая. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями, от Индии и до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования, он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузы, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые, были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценой в 30 000 талантов. И вина царского было множество, по богатству царя. Питье шло чинно. Никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делать по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, семи евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан пред лицом царя и князей: «Не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя. И пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат об этом постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». И угодно было слово это в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мемухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на родном языке его.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. А если наша передача, музыка, пение является для вас большим благословением, то почему бы вам не помолиться о том, чтобы поддерживать наше служение материально? Со всеми возможными способами о материальной поддержке нашего служения вы можете ознакомиться на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org и далее выберите русский язык. Еще раз, если у вас будут вопросы о способах пожертвования, вы также можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. И сегодня перед нами 24 глава книги «Исход». Отдел, как я сказал в прошлой нашей лекции, отдел о социальном законодательстве. 10 заповедей, которые мы изучали перед тем, занимают совсем незначительное место в книге «Исход» по сравнению с социальным законодательством, хотя их вес, конечно, превосходит все другое в законе. Мы прочтем первых два стиха этой 24 главы, где написано «И Моисею сказал он», то есть Господь Бог, «взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Друзья, только Моисею Бог разрешил взойти на гору. Всем же другим он повелел не подходить близко к присутствию Господню. Видите, как велика разница между подзаконным состоянием и состоянием под благодатью, когда Бог носил их как бы на орлиных крыльях. В наше время благодати, верующие во Христе могут приходить в присутствие Божье. Написано далее: «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Это уже во второй раз, как вы помните, во второй раз дети Израиля дали утвердительный ответ, когда Бог спросил их, хотят ли они иметь Его заповеди, Его закон. Все они сказали «да». Давая это обещание, они действовали самоуверенно, самодовольно и почти надменно. «Все, что сказал Господь, сделаем», — говорили они. Им даны были 10 заповедей, и они думают, что исполнят их. Некто сказал, как они могли так обмануть себя? Видите, я не знаю, но нечто озадачивает меня, потому что мне известны многие люди, которые искренне верят, что они живут по закону и что они достигли высот Божьих требований. Самообман, слушатели, это ужасная вещь. Я не знаю, есть ли что-либо подобное ему. Вы помните, апостол Иоанн написал нечто о самообмане. Вот его слова. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Мы читаем это в первом послании Иоанна, в первой главе, 8 стих. Друзья, думаете ли вы, что у человека, который говорит, что не имеет греха, есть хотя бы немного истины? Иоанн говорит, что он обманывает самого себя и что в нем нет истины. На случай, если бы кто-нибудь не понял этого с первого раза, Иоанн повторяет это снова в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его нет в нас». друзья дорогие, это не я, а Иоанн утверждает, что если вы говорите, что не согрешили, что вы исполнили закон Божий, тогда вы делаете Бога лжецом. Но Бог, дорогие слушатели, Бог не лжец. Это лжецом его делает тот человек, который хвалится своей непогрешимостью. Все, что сказал Господь, сделаем, но они не сделали этого. Слушайте дальше. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу». Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Как вы видите, друзья дорогие, эти люди вновь и вновь и вновь показывали себя очень самоуверенными. Они думали, что сделают все, что Господь сказал им. Но они все время, как мы увидим позже, приступали повеление Божье. Этот вид самообмана, слушатели, на их худший. Они думали, что будут слушаться Бога, но они не слушались Его. Природный человек думает, что он может угодить Богу, но он не

читаем далее, стих 8, где говорится: «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами, о всех словах сих». Завет утверждался пролитием крови. Без пролития крови не бывает прощения. В жертву должна быть принесена невинная жизнь, чтобы ею уплатить цену нашего искупления. Здесь приносились в жертву животные. Эти жертвы указывали на великую жертву, которую впоследствии Сын Божий принес за нас. Мы прочитаем стихи 9 и 10. «Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Здесь сказано, друзья, что они видели Бога. Это вызывает замешательство, потому что, как сказал Господь Иисус, «Бога не видел никто никогда». «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Друзья дорогие, Бог есть Дух. Телесными глазами мы, конечно, Бога не увидим. Они видели нечто, как бы напоминающее присутствие Божье. Слушателей Бога никто не видел, и мы глазами человеческими не сможем увидеть, потому что мы нечисты. Написано, что Бог трижды свят. Да, Он трижды свят, и ничего, что даже приближается к нечистоте, уже не может присутствовать в Его присутствии. Так что, дорогие слушатели, я думаю, что единственный выход – это тогда мы увидим Его, когда наши тела, все наше существо трансформируется, когда мы перейдем из этой жизни временной в жизнь вечную. Тогда мы будем, конечно, в Его присутствии. Мы читаем далее. «И Он не простер руки Своей на избранных сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили». Вы помните, Моисей впоследствии хотел видеть Господа, и он увидел Его. Но слушайте, как? Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». Бог отвечал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Мой дорогой друг, если вы хотите увидеть Бога, вы должны прийти к Нему через Иисуса Христа. Во Христе вы получите очищение и святость. Христос будет вашим посредником между вами и Богом. Без Него никто не может прийти к Богу. Стих 13 говорит: «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божью». Здесь, друзья дорогие, Иисус Навин начинает появляться на сцене. Бог уже подготавливает его, чтобы он мог занять впоследствии место Моисея. Мы прочитаем стихи от 14 по 18. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь по

Предающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Слушатели, там Моисей получил инструкции, с которыми будем знакомиться в последующих главах этой книги.

0: в главах от 25 до 30 мы имеем описание плана скинии собрания и образец одежд первосвященника. После мы увидим, как строилась скиния и как она была наполнена славой Божьей. И вот теперь мы перейдем в 25 главу и прочтем из нее первых два стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилем, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Эти люди, друзья, только что, недавно были спасены, как вы помните, от рабства. И их просят, чтобы они жертвовали, но жертвовали теперь для Господа Бога. Но нас, слушатели, удивляет величина собранных пожертвований. Их оказалось больше, чем нужно. В опыте моей жизни это единственный раз пришлось слышать о такой великой щедрости, что нужно было остановить людей в их жертвенном порыве. И вот в стихах от 3 до 7 Бог говорит Моисею, «Вот приношения, которые вы должны принимать от них, золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и весон, и козью, и кожей барани красные, и кожей синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника». Это то, друзья, что они должны были принести. Возникает вопрос, я думаю, что и у вас, слушатели, возникнет этот вопрос, где они возьмут все это? Они еще недавно, как вы знаете, были рабами, не имеющими ничего. Но им было сказано перед тем, как выйти из Египта, помните, пойти к египтянам и выпросить у них вещей золотых и серебряных. Они это, конечно, и сделали. Мы читаем далее, 12 главу, 36 стих, где об этом и написано. «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он Египет». Они вынесли из Египта, слушатели, большое богатство. Это была, можно сказать, уплата за их 400-летнее рабство в этой стране. Это богатство нужно было, чтобы построить скинию, потому что в 8 стихе Господь Бог говорит им, «И устроят они мне святилище, и буду обитать». Бог не сказал, что он будет обитать в скинии. Его место пребывания было между херувимами на крышке ковчега Завета. Там он встречался с народом израильским. В Израиле, как вы знаете, была теократия. Иегова был царем. В торжественной песне, в песне искупления, Моисей пел «Господь – муж брани, Иегова – имя ему». Сегодняшняя идея, что Бог обитает в зданиях, построенных человеческими руками, конечно, является в корне ошибочной. Библия этому не учит. Многие люди называют церковные здания церквами или же Божьими домами, что совершенно неверно. Бог не обитает в рукотворенных домах. Скиния была лишь местом, где Бог встречался с людьми. В стихе 9 Господь дает дальнейшее наставление. Эта скиния была прообразом Христа и того искупления, которое было совершено им. Друзья дорогие, да поможет Господь и вам уразуметь эти величайшие истины Божьи, на которых основывается жизнь.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благая весть просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы слушаете нас уже давно, мы будем рады услышать от вас. Напишите нам, как вы познакомились с нашим служением, как вы начали слушать нас и какое место занимает BBN в вашей жизни. Вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря» в течение 40 лет. И все это время он постоянно искал модели для того, чтобы писать с них лики Христа и апостолов. Вначале, когда он писал фигуру Христа, он встретился с удивительно милым юношей Пьетро Бандинелли и придал лику Христа его черты. 40 лет спустя, в поисках модели для Иуды, художник столкнулся с одним бродягой, только что выпущенным из тюрьмы, и на этом бродяге Леонардо остановил, наконец, свой выбор. Лицо бродяги носило все следы греха, животных инстинктов, совершенных беззаконий. Но каково же было удивление великого мастера, когда в бродяге он узнал чистого когда-то юношу Пьетро Бандинелли. Грех сделал в жизни этого человека свое страшное пагубное дело. Вряд ли молодой Пьетро представлял в своем юном воображении конец своего земного пути в таком жалком виде. И еще меньше, вероятно, думал он о своей вечной участи. Почему же это произошло? Почему грех коверкает души людей, ломает их жизнь и приводит к печальному концу? Как вообще в сотворенный Богом совершенный мир проник грех? Давайте сегодня вместе с доктором МакГи немного поговорим об этом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы приступаем к главе, которую некоторые считают самой важной в Библии. Все консервативные толкователи, как мне кажется, признают это. Доктор Гриффит Томас называл третью главу книги «Бытие» стержнем Библии. Если вы усомнились, то прочтите первую и вторую главы этой книги. Пропустите третью главу и дальше читайте с 4 по 11. Вы почувствуете какую-то огромную пустоту, которую необходимо заполнить. Что-то важное определенно произошло. Например, в первой и второй главах «Бытия» мы видим человека чистым. Все является собой совершенством. И между человеком и Богом царит содружество. Но как только вы начинаете читать 4 главу и далее, продолжая чтение до 11 главы, вы обнаруживаете зависть, убийство, гнев, ложь, злобу, разложение морали, бунт и наказание. Вы спросите, откуда это все? Как это началось? Откуда произошел этот грех? Вообще-то я не думаю, что он произошел в третьей главе книги «Бытие», но для человека он начался именно там. Позвольте процитировать еще одно утверждение касательно третьей главы. Оно звучит так. «В этой главе мы можем проследить истоки многих рек божественной истины. Здесь начинается великая драма, которая разыгрывается на подмостках человеческой истории, и которая не закончилась еще и через целых 6000 лет. Здесь мы находим божественное объяснение нынешнего состояния человеческой расы, падшей и разоренной. Здесь мы узнаем о лукавых проделках нашего врага дьявола. Здесь мы созерцаем полную неспособность человека идти путем праведности, когда божественная благодать не дана ему. Здесь мы открываем духовные следствия греха, когда человек стремится уйти от Бога. Здесь мы понимаем отношение Бога к виновному грешнику. Здесь мы отмечаем всеобщее стремление человеческой природы спрятать в свой собственный внутренний стыд за ухищрениями своего же изобретения. В то же время здесь мы узнаем о том, что Бог милосердно позаботился об утолении нашей великой нужды. Здесь начинается тот чудесный поток пророчеств, который пронизывает все Священное Писание. И здесь мы узнаем, что человеку дано приблизиться к Богу только через посредника. Перейдем к чтению первого стиха третьей главы. Вначале здесь развертывается как бы декорация на сцене, где будет происходить искушение человека. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3.1. Возникает вопрос, зачем Бог допустил это искушение? Если мы вернемся к первым двум главам, то обнаружим, что человек был создан невинным, но он не был создан праведным. А что такое праведность? Праведность – это невинность, которая сохранилась среди искушения. Искушение может либо укрепить вас, либо уничтожить. Одно из двух. Рай не был оранжереей, и человек не был в нем тепличным цветком. Всякий характер должно укреплять. А укрепить его можно только среди искушений. Человек был наделен ответственностью за свое поведение. Он должен был восхвалять Бога, повиноваться и служить Ему, являясь подданным Божественного правителя. Человек не создал себя сам, не думая, что кто-то на это претендует. Его создал Бог. И не случайно Бог поставил свои условия. Он сказал человеку: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Плоды этого дерева не были единственными пригодными для пищи плодами. И было бы очень непоследовательно, если бы человек умер с голоду из-за того, что он не мог есть от этого дерева. Да еще если бы ему сказали, что он непременно умрет, если все-таки поест от него. Сад изобиловал деревьями, которые плодоносили, так что человеку вовсе не было нужды есть именно от этого дерева. Таким образом, мы видим, что человек, который теперь выходит на сцену, наделен определенной ответственностью. В первом стихе 3 главы мы встречаемся со змеем. Сразу можно задать вопрос: откуда только он появился? Как он проник в райский сад? Насколько мне известно из Слова Божия, змей не был там в качестве ползучего гада. Нам, собственно, и не говорят, как он туда попал. Нам лишь говорят, что он там был. Слово Божие о многом умалчивает. Змей был существом, которое мог использовать сатана. И сатана так и сделал. А разве не так он поступает и сегодня? Апостол Павел писал Коринфянам: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». 2 Коринфянам 11.14. В книге Откровения о сатане говорится больше, чем где-либо в Библии. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержены с ним». Откровение 12.9. Нет, он не был ползучим гадом, как о нем принято думать сегодня. Совсем не таким он предстает в Слове Божьем. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение, 20 глава, 2 стих. Это существо с громадными способностями. В Библии ничего не говорится о его происхождении. Кажется, о происхождении этого существа и о том, как он стал таким, можно прочесть в книгах пророка Исаии, 14 глава, и Иезекииля, 28 глава. «И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие 3 глава, 2-3 стихи. А с какой стати вдруг змей подошел к жене? Почему он не подошел к мужу? Создав Адама, Бог сказал ему, что он может есть со всех дерев в саду, но с этого ему есть нельзя. Жена была создана позже, и поэтому получила эту информацию уже из вторых рук от мужа. И вот змей подходит сначала к жене. Честно говоря, мне кажется, что жена была более утонченным созданием. В ней было больше сострадания и сочувствия, и она, вероятно, была более подвержена внушению, чем муж. И вообще, по-моему, женщина от природы более любознательна, чем мужчина. Сегодня именно женщины участвуют в различных культах и расколах, намного чаще мужчин, да еще и влекут их за собой. Кстати, основателями многих культов и расколов как раз и были женщины. Итак, сатана знал, что делает. Внимательно посмотрите, как он поступил. У него был очень хитрый метод. Он задает ей вопрос, который бросает тень на Слово Божье. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Он порождает сомнение в его сознании и возбуждает ее любопытство. Она отвечает: «Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их». Бог сказал только это и ничего больше. Но вот она к этим словам еще кое-что добавляет: «И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Я что-то не могу найти то место, где Бог сказал «не прикасайтесь к нему». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава, 4-5 стихи. Он не просто сказал «нет, не умрете». По сути дела, он сказал: «Нет, ни в коем случае не умрете. Что ты, это совершенно невозможно». Он ставит под сомнение любовь Бога и его доброту. И если Бог добр, то почему он установил этот запрет? Когда змей говорит «нет, не умрете», он подразумевает, что Бог неправеден. Он также подвергает сомнению святость Бога, когда говорит «вы сами будете богами, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Что же сделала Ева? Она добавила кое-что к Слову Божию от себя. Либералы и атеисты урезают Слово Божье, и Бог предостерегал против этого. Культы, и, кстати, некоторые фундаменталисты добавляют к Слову Божию от себя. Бог запрещает это делать. Есть такие, которые говорят, что мы сегодня спасены законом. Они рассуждают: да, мы спасаемся верой, но кроме веры есть что-то еще. И тут же что-то выдумывают. Слово Божье гласит, и Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна 6:29. Как важно не искажать Слово Божье. В разговоре с Евой змей очень хитро противоречит Богу. Он подменяет слова Бога своими собственными. Послание к римлянам учит повиновению вере. Вера ведет к повиновению, а неверие к неповиновению. Сомнение всегда приводит к неповиновению. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие, 3 глава, 6 стих. Обратите внимание на призыв змея. Очень примечательный призыв. Это был призыв к плоти. Дерево хорошо для пищи. Но это еще не все. Не это самое важное. Оно приятно для глаз. Это призыв к психологии человека, к его сознанию. Оно вожделенно, потому что дает знания. Это уже призыв к религиозной стороне человека. Вспомните, что точно такому же искушению подвергал сатана Господа Иисуса в пустыне. Прежде всего он сказал Господу нашему: «Вели этому камню сделаться хлебом». Это был призыв к плоти, потому что и дерево было хорошо для пищи. Затем сатана показывает Господу все царства мира и предлагает их ему. Это призыв к разуму, как и дерево было приятно для глаз. И, наконец, он говорит: «Бросься вниз с храма». И здесь уже призыв звучит к религиозной стороне человека, потому что и дерево вожделенно по той причине, что дает знание. Уверен, дьявол не изменил свою тактику и по сей день. Он использует ее со мной и с вами. А все потому, что работает она безотказно. Менять ее и не нужно. Мы все, как видно, попадаемся на одну и ту же удочку. Иоанн писал: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Похоть плоти – это то, что выражено такими словами: «Дерево хорошо для пищи». Похоть очей видна из того, что дерево приятно для глаз. Гордость житейская проявляется в том, что дерево вожделенно, ибо дает знание. Это все не от Отца, но от мира. Иисус сказал, что эти грехи плоти идут из сердца человека, из самой его глубины. Именно туда направляет сатана свой призыв. Такую же уловку использует он и сейчас, чтобы поймать человека и сбить его с пути. И ему это удается. Адаму и Еве сказали, что они познают добро и зло. И что же произошло? Сейчас мы испытываем результаты падения человека. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Бытие 3.7. «И открылись глаза у них обоих». Это относится к их совести. До падения у человека не было совести, он был невинен. Невинность – это незнание греха. Человек не сам изобрел совесть, она – обвинитель, который живет в каждом из нас. Ведущий психолог одного из университетов Южной Калифорнии, христианин, сказал мне, что комплекс вины – такая же неотъемлемая часть человека, как, скажем, правая рука. Психологически от комплекса вины избавиться невозможно. «И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что смоковница – единственное дерево, которое называется по имени? Дерево познания добра и зла – не яблоня. Не знаю, какое именно это было дерево, но уверен, что это была не яблоня. Эти смоковные листья лишь немного прикрывали, но по-настоящему не скрывали наготу. Адам и Ева не каялись. Они лишь попытались спрятать свой грех. Они не были готовы признать свое заблудшее состояние. В этом состоянии и пребывает человек в религии по сей день. Он проделывает всяческие упражнения и совершает ритуалы, вступает в церкви, становится очень религиозным. А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что Христос проклял смоковницу? Это весьма интересно. И, кстати, Он вслед за тем осудил религию. Он осудил религию всем своим существом, ибо религия лишь прикрывает грех. С помощью искушения сатана хотел стать между душой человека и Богом. Другими словами, он хотел отлучить человека от Бога, завоевать его и самому стать Богом для человека. В те времена искушения плоти не произвели бы на человека никакого впечатления. Не искусить его было и воровством, ложью или завистью. Он лишь поддался соблазну и усомнился в Боге. В чем была беда богатого молодого управителя? Он не верил в Бога. В притче о пшенице и плевелах, плевелы – это те, кто не хочет поверить в Бога. Вот он, метод сатаны. Сперва Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, затем обнаружила, что оно приятно для глаз, и, наконец, решила, что оно дает знание. Сатана начинает свою работу на поверхности и движется вглубь, от внешнего к внутреннему. Бог, напротив, начинает с человеческого сердца. По религии можно лишь скользнуть как по поверхности, но Бог начинает не с религии. Здесь я хочу, чтобы вы четко различали: христианство – это не религия. Христианство – это Христос. Религий много, но Господь Иисус обратился к самому Источнику, когда сказал: «Ты должен родиться заново». Он сказал фарисеям, которые внешне были очень религиозны: «Очистите прежде внутренность чаши и блюда. Вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых». Евангелие от Матфея, 23 глава, 26 и 27 стихи. Довольно сильное сравнение. Точно так же Адам и Ева. Вместо того, чтобы покаяться в совершении греха, они сшили смоковные листья и сделали себе покров. Позвольте вам заметить, в этих смоковных листьях нет ничего нового. Люди по-прежнему ходят в церковь, выполняют религиозные упражнения и совершают добрые деяния вместо того, чтобы признаться в грехе, который в их сердце. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Бытие 3 глава, 8-9 стихи. Религия отлучит вас от Бога, и Адам окажется заблудшим. Адам заблудился и не ищет Бога, а Бог ищет его, зовет. Адам сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. Бытие 3 глава, с 10 по 12 стихи. Обратите внимание на то, что Адам ни в чем не кается. Не так важно, что он обвинил жену, или, как мы бы сказали сегодня, перевел стрелку. Важно, что он не признается в совершении греха. «И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Бытие 3.13. Здесь еще один пример такого перевода стрелок. И вот человек, существо, которое сотворил Бог, отвернулся от Бога, и Бог должен принять меры и осудить его. «И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей“». Бытие 3 глава, 14 стих. Змей здесь, конечно же, не тот ползучий гад, который приходит нам на ум сегодня. С самого начала он был другим. И вот сейчас над ним совершился суд Бога. Бог произносит приговор сатане. И этот приговор оказывает огромное влияние на человека. Этот приговор звучит и в следующем стихе. И не просто приговор, а в нем сокрыто пророчество. Но об этом мы поговорим в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божьего.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Загадка поющей рыбы. В середине 80-х жители северной части залива Сан-Франциско начали жаловаться, что с залива доносится какой-то странный гул. На протяжении всего июля и августа этот необычный шум начинался на закате и продолжался до рассвета, не давая спать жильцам плавучих домов. Горожане, утомленные непонятным шумом, принялись искать его источник. Разрабатывались сложные акустические карты дна залива. В качестве источника шума выдвигались разные версии. Местные предприятия по очистке сточных вод, исследовательская лаборатория армии США. Но ни одна из этих версий не подтвердилась, а загадка

0: Клеточное жужжание тем временем продолжалось. Постепенно к поиску подключились биологи, и вскоре источник звуков был обнаружен. Это оказалась рыба мичман, она же поющая рыба. А жужжание было брачным призывом, каким самцы этой рыбы привлекают самок. У всех рыб имеется плавательный пузырь, который играет ту же роль, что и балластный отсек у подводной лодки. Этот пузырь приспосабливается к переменам давления, позволяя рыбе выбирать глубину погружения. Так вот, у некоторых рыб, в том числе и у поющей рыбы, имеется ряд мышц, которые заставляют этот пузырь быстро-быстро вибрировать. Пузырь тогда действует как резонаторная камера, и звук передается по воде. Библия учит нас, что все сущее сотворено тем самым Богом, который стал плотью ради нашего спасения. Поскольку сам Бог общается со своими созданиями, неудивительно, что и в живые существа Он вложил способность к общению.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Исаия 40:31.
1: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 4, «Свидетельство истории Библии», проповедует пастор Алексей Коломиц.

0: Мы говорим сегодня о четвертой нашей части из серии «Достоверность Библии». Мы сегодня будем говорить о свидетельстве истории Библии. Я хотел бы начать с того же текста, с которого мы начинали несколько наших прошлых бесед. Римлянам 10 глава, 17 стих написано: «Итак, вера от слышания и слышание от Слова Божьего». То есть речь идет о том, что вера просто так ниоткуда не появляется. Вера появляется от Слова Божьего. И все те идеи, которые говорят люди о том, что они уверовали от песни какой-то, которую они услышали, или от атмосферы, которую создали, или еще от какого-то рассказа интересного, все эти идеи, они, в принципе, эти люди уверовали во что-то, но не в Слово. Они уверовали в какой-то человеческий авторитет. И их вера настолько хороша, насколько крепок будет тот авторитет. А авторитеты, как известно, человеческие, написано 1 Петра, последние несколько стихов в первой главе, написано, что «всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». То есть речь идет о том, что нам нужно позаботиться о том, чтобы наша с вами вера, если вы хотите предстать в вечности и иметь твердое основание там, иметь надежную уверенность в том, что вы встретите Бога и встретите вечность достаточно подготовленными, нам нужно быть уверенными в том, что основание нашей веры имеет действительно божественное происхождение. Так вот, на нашей земле единственный источник, который говорит о божественном происхождении или который несет в себе божественную авторитетность, это Священное Писание. Вот почему апостол Павел очень конкретно пишет в 10 главе послания к римлянам: «Итак, вера от слышания и слышание от Слова Божьего». Поэтому нам нужно заботиться о том, чтобы в том, что проповедуется отсюда, было Слово Божие, и в том, что мы слушали то, что проповедуется, и в том, чтобы мы доверялись этому, доверялись Слову. И тогда наша жизнь и наша вера будет развиваться, и мы будем преображаться в образ Иисуса Христа. Итак, на протяжении нескольких недель мы говорили уже о нескольких темах, которые помогают нам увидеть или лучше понять достоверность Библии. Мы говорили, во-первых, о свидетельстве природы Библии. Помните, речь шла о том, что когда мы открываем Библию, то ее характеристика, само качество этой книги говорит о ее внеземном происхождении. И мы говорили, много-много разных обстоятельств приводили. Первое, самое важное, может быть, то, что Библия, в отличие от любой другой книги в мире, она говорит об абсолютном, совершенном Боге. Боге, которого нельзя придумать. Боге, который превосходит абсолютно все. Это абсолютный, суверенный, совершенный Бог, который действительно единственно возможный Бог. Философски, если говорить. Кроме того, мы говорили о том, что природа Библии говорит нам о Евангелии, уникальном пути спасения, который отличается от всего остального, которое, кстати, является камнем преткновения для многих и многих людей, которые пытаются найти спасение по своей системе, по системе человеческой религии. Кроме свидетельства природы Библии, мы говорили о свидетельстве Духа Библии, о том, что все люди, которые действительно рождены свыше, все люди, в которых Дух Святой поселился, и вот этот Дух Святой откликается на то, что написано Духом Святым вот здесь, на страницах Библии. И таким образом у нас получается понимание или способность понимать Библию, способность ясно утверждаться в ней. Это второе свидетельство, о котором мы говорили. В прошлый раз мы говорили о свидетельстве текста Библии, о уникальности манускриптов библейских, о уникальности того, как они дошли до нас, как они сохранены, как они превосходят любую другую литературу, которая существует, по точности, по количеству манускриптов и так далее. Сегодня мы будем говорить еще об одном важном элементе – это свидетельство истории Библии. И он будет состоять из двух частей, в общем-то. Первая часть – мы будем говорить о пророчествах библейских, то есть о историческом исполнении того, что было предсказано в Библии. Насколько это точно и достоверно, это первое. Вторая часть, мы посвятим вторую часть нашего сегодняшнего урока тому, чтобы проанализировать историческую точность тех фактов и той информации, которая представлена на страницах Священного Писания. Опять-таки, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы каждый из нас мог быть абсолютно уверенным в том, что мы можем полагаться на Слово. Заметьте, одна из причин, почему люди часто не сильно беспокоятся о достоверности Слова, заключается в том, что, в принципе, они живут не Словом. Они используют Слово только как строительный материал для создания своей системы, опоры. Разные есть варианты. Есть люди живут традициями, есть люди живут какими-то своими ощущениями, своим мировоззрением, своей философией каким-то образом. Люди, в общем-то, живут, основываясь на своем или чьем-то авторитете. И Священное Писание играет в их основании только второстепенную роль. Это роль просто материала, который они берут для того, чтобы создавать вот эту свою базу. Когда мы говорим о настоящей вере, мы говорим о абсолютно авторитетном слове. Слове, которое не может играть никакую другую роль, как самую главную, как единственную роль. Вот поэтому мы хотим быть уверенными, что мы точно, полагаясь на слово, мы полагаемся на то, что прочно. Мы полагаемся на то, что действительно достойно того, чтобы полагаться на него. Итак, говоря о свидетельстве истории Библии, мы будем говорить еще в следующий раз о свидетельстве действия Библии. И еще один раз у нас посвященный этой теме, еще одно занятие будет Библия и ее соперники или конкуренты. Мы будем говорить о разных аспектах, которые пытаются конкурировать с Библией за место в нашем сознании, за место авторитета. Это действительно происходит вокруг нас, и в нашем уме происходит ожесточенная борьба. Это борьба за влияние на ваш разум, борьба за влияние на вашу жизнь, на ваше сердце. Поэтому мы посвятим этому немножко времени и остановимся немножко. Итак, давайте посмотрим на первую часть исполнения пророчеств в Библии. В Библии действительно очень много пророчеств. Если мы посчитаем их все, то разные люди по-разному считают, ну, примерно где-то около 6000 пророческих предсказаний на страницах Священного Писания. Часть из них уже исполнилась, часть из них еще исполнится. Вот. Но когда мы говорим о пророчествах, что мы имеем в виду? Часто люди, думая о пророчествах, они представляют себе, ну, слышали, может быть, распространенный такой пророк, так скажем, Нострадамус. Люди часто говорят о том, что он якобы что-то предсказал. Существуют всякие разные пророки, так скажем, местного значения, локальные такие пророки, там бабки всякие, которые, вот пойди, она тебе предскажет, там по ладони там тебе судьбу предскажет, там еще по чем-нибудь. Вот всякие разные вещи, которые люди пытаются, знаете, что сделать? Они пытаются отсюда, с этой точки, заглянуть чуть-чуть вперед, немножко вперед, чтобы узнать события будущего. Когда мы говорим о пророчествах в Библии, мы говорим совершенно о другом типе пророчества. Дело в том, что Бог не заглядывает наперед. Ему нет необходимости заглядывать наперед. Во-первых, Бог живет вне времени. Он не находится где-то вот там далеко-далеко, чтобы заглядывать сюда к нам или заглядывать через год или два или сто лет вперед. Время находится в Боге. Бог его сотворил, время. Он хозяин это во-первых. Во-вторых, вторая причина, почему Бог не заглядывает вперед, заключается в том, что Он сам творит реальность. Он сам творит историю. И события, о которых Он говорит в Библии, это не те события, которые Он подсмотрел в истории. Это те события, которые Он или предначертал, или допустил. Есть только два варианта. Книга пророка Исаии, 46 глава, 9 и 10 стих, говорит, ясно объясняет эти вещи. Вспомните прежде бывшие, от начала века, ибо я Бог, и нет иного, и нет подобного мне. Посмотрите, он говорит, что уникальность Божьей личности – которая не подвержена никакому вопросу, которая не может быть оспорена никем. И одно из отличий этой уникальности, одна из характеристик этого Бога, который совершенный, который превыше всего, заключается в следующем. Смотрите, 10 стих 46 главы. «Я возвещаю от начала, что будет в конце. и от древних времен, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть, когда мы говорим о пророчествах Библии, мы не говорим о предсказаниях. Предсказания – это когда люди с какой-то степенью вероятности говорят о будущем. Вы знаете, предсказывают погоду или прогнозируют, сейчас другое слово есть. Вот. И, в принципе, достаточно часто ошибаются. Наверное, я слышал несколько месяцев тому назад, Юрий Лужков, это мэр Москвы, уволил все метеобюро в Москве, потому что они ему неправильно запрогнозировали. Там рассказали, что снега не будет, а снега было много, и их нечем было убирать улицы. Он теперь им сказал так, что я буду платить только за правильно предсказанную погоду. Банкротами станут, мне кажется, все эти метеослужбы. Действительно, это очень сложно. Они вроде бы рассчитали, ветер дует сюда, температура поднимается здесь, давление увеличивается там. Оно неизвестно почему, завтра все поменялось. И давление уже не там увеличивается, а здесь, и ветер не оттуда дует, а отсюда. И вся эта их система, структура, которую они прогнозировали, вся рассыпалась. Но когда мы говорим о пророчествах Библии, мы говорим не о прогнозе. Некоторые люди говорят о том, что Бог прогнозирует, что может произойти. Существуют такие теории, даже богословские, люди говорят о том, что Бог настолько хорошо знает людей, что Он, вы знаете, Он высчитывает вероятное поведение того или иного человека. И так как He's very good at it, говорят так, так как Он очень натренирован в этом деле, уже много-много людей, то Он почти всегда попадает. Это такое представление у некоторых людей о Боге. На самом деле, это представление о человекообразном Боге. То есть о Боге, который мы только можем создать в своем уме. Когда мы говорим о Боге Библии, этот Бог, Он говорит, все, что мне угодно, я сделаю. Итак, это немножко о природе пророчеств библейских. Вы знаете, когда я изучал этот вопрос для того, чтобы говорить здесь сегодня вечером, я столкнулся с такой дилеммой. Из огромного количества вот этих более 6000 различных пророчеств Библии очень трудно было выбрать те, о которых нужно говорить, потому что, вы знаете, все они достойны того, чтобы о них говорить. Так как мы не можем говорить о всех их, я выбрал только самые-самые значительные. Во-первых, пророчества, касающиеся Иисуса Христа, явно исполнившиеся в Иисусе Христе. Несколько самых важных элементов. Давайте начнем от Его рождения и закончим Его смертью и страданием на Голгофском кресте. Во-первых, Его рождение от Девы. Это явление, которое никогда никому не было мыслимо. Это невероятно. С человеческой точки зрения оно было невероятно до того. Оно было невероятно в тот момент, когда это случалось, и Иосиф не мог никак поверить и включиться в это дело. И сама Мария, когда ей сказали, она единственное, что сказала, ну пусть будет по слову твоему, я это все равно. Она спросила, как это будет. Ангел пытался ей объяснить. Ну единственное, к чему она пришла, ну пусть будет так, как ты говоришь. И сегодня никто не может понять, в чем действительно механизм вот того, как Бог мог соединиться с человеком. Тем не менее, написано очень конкретно. Исаия 7 глава 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Очень многие либеральные богословы пытаются оспорить это, потому что слово, еврейское слово, которое переведено в русском языке как «дева», это слово «алма», это слово совсем не обязательно переводится как «дева». То есть оно может переводиться как «молодая девушка». То есть это слово чаще всего, конечно, использовалось к девушке, которая не знала мужа, но не обязательно оно использовалось только в этих случаях. И поэтому они говорят, что, ну, вы знаете, мы не можем говорить о том, что это действительно было таким уж точным предсказанием. Вы знаете, есть такое очень важное правило, которое было подтверждено реформаторами в 16 столетии. Писание толкуется Писанием. Так вот, когда случилось то, что было предсказано, или то, что было сказано Исаией в 7 главе, когда это случилось? Матфей говорит, произошло именно то, что было предсказано. Давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 18 глава. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались, они оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. То есть речь идет ясно о том, что она была девушкой. Ясно идет речь о том, что она не знала мужа. Смотрите дальше. 22 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Очень интересно, что когда Матфей говорит, он пишет уже по-гречески, Исаия писал по-еврейски, Матфей пишет по-гречески, и Матфей здесь применяет слово, которое невозможно перевести другим способом, как только девушка, не знавшая мужа. То есть, когда мы говорим о пророчествах, когда мы говорим о их исполнении, мы видим вот это ясное сочетание того, что Бог говорит, и того, что Он делает, и того, что, так скажем, если возможно было каким-то образом тем, кто не хочет поверить в достоверность Писания, реинтерпретировать или интерпретировать не так, мы видим, как Бог очень ясно подтверждает и точно говорит, что да, то, что сказал Исаия, здесь сегодня сбылось. И оно сбылось именно в этой части, что Иисус Христос, Его рождение было абсолютно уникальным. Это рождение было не такое, как у других людей. Это был не просто человек, это был Бога-человек. Это был тот, кто родился без участия мужчины. Следующее пророчество об Иисусе Христе – это точно предсказание места рождения Иисуса Христа. Пророк Михей, который жил так же, как Исаия, примерно в то же самое время, около 700 лет до рождения Иисуса Христа, пророк Михей предсказывает рождение. Он говорит наперед, он говорит о том, где это произойдет, он говорит о конкретном месте. Послушайте, Михея 5 глава 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала дней вечных». Попробуйте представить себе вероятность того, чтобы Иисус Христос родился именно в Вифлееме. Заметьте, Михей пророчествовал 700 лет до рождения Иисуса Христа. Он пророчествовал в Южном Царстве, то есть в том царстве, которое еще не было уведено в плен. Оно было уведено в плен примерно через 120 лет, может быть, 130 лет после пророчества Михея и Исаии. В это время Северное царство, Израильское царство, уже было уведено в плен ассирийцами. Южное царство еще оставалось какое-то время. Но между Михеем и Иисусом Христом были периоды, или был период времени полон бурлящей истории. Это не просто, так скажем, вот здесь живет Израиль, вот здесь живет колено Иудина, вот здесь из колена Иудина дом Давидов. И они чаще всего, их потомки живут в Вифлееме. И скорее всего, наверное, отсюда произойдет кто-то. Но заметьте, что после этого Израиль был выкорчеван практически и уведен в плен. Весь, абсолютно все города, все деревни, в том числе и Вифлеем, кроме Иерусалима. И то Иерусалим потом был разрушен. То есть абсолютно все это было перемещено, разрушено. Потом, когда израильтяне вернулись, даже в то время, вы помните, было еще несколько нашествий. Пришли сначала греки, которые перечертили всю территорию и, в общем-то, хозяйничали так, как им хотелось, так, как им нужно было. Потом после греков пришли римляне. Между этими еще событиями было несколько там гражданских войн, когда маковейские сыновья или братья маковейские поднимались и пытались свергнуть режим и так далее. То есть это был бурлящий котел событий. Теперь представьте себе, пророчествует Михей 700 лет до рождения Иисуса Христа о том, что Христос родится в Вифлееме. Заметьте, здесь тысячи, десятки тысяч, миллионы решений принимались людьми на протяжении всей этой истории. И Бог таким образом организовывает всю эту историю, что она вся приходит к этой точке. Приходит к этой точке, смотрите, как интересно. Евангелие Луки. Мы читаем об исполнении этого пророчества. Евангелие Луки, 2 глава, с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Кверинии Сирии. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца». Заметьте, как Бог управляет историей. К тому моменту, когда пришло время рождения Мессии, Мария и Иосиф достаточно далеко от Вифлеема. Они живут в другом месте, у них семьи там, у них сложились так обстоятельства, что они, опять-таки, в результате всех этих переселений, всех этих больших перемен, все это люди перетасовались, не пойми кто где, от корней оторваны. Но Бог вкладывает в сознание царя, языческого царя, вкладывает это побуждение, это решение провести перепись именно в это время. Ни месяцем раньше, ни месяцем позже. И не просто провести перепись, а потребовать, чтобы каждый записывался в том месте, откуда он произошел, откуда он родом, откуда его семья родом. Таким образом, Мария и Иосиф должны путешествовать в Иерусалим, несмотря на то, что она уже на последнем месяце беременности, и, по всей видимости, они ожидали, что вот-вот должен родиться ребенок. Еще одно предсказание, очень конкретное и ясное, это въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Когда пришло время, Иисус Христос должен был войти в Иерусалим. Между прочим, это событие значимо еще и с той точки зрения. У меня, опять-таки, нет времени, нет возможности. Но когда-то мы уже об этом говорили. Если вы помните наш курс или нашу серию «Царство Божие в панораме современного мира», мы говорили о книге Даниила. В книге Даниила в 9 главе предсказано время пришествия Мессии. Достаточно конкретно, с момента издания указа о восстановлении Иерусалима должно произойти 7 седьмин, потом 62 седьмины. Если отсчитать точно от этого указа, вот эти 69 седьмин точно приходят к точке, ко дню, когда Иисус Христос входил в Иерусалим. Когда его принимает вся толпа, когда вся толпа кричит и провозглашает: «Благословен грядущий во имя Господне, Осана, сыну Давидову» и так далее. Захария, 9 глава. Захария жил 500 лет до рождения Иисуса Христа, 200 лет позже. Немножко даже меньше, чем 500. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Сей царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Очень интересно, как все это происходило. Когда мы читаем исполнение этого пророчества, оно тоже связано было с целым рядом обстоятельств, которые явно были организованы Богом. Не просто подсмотрены в истории, а организованы Богом. Смотрите, 21 глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней. Отвязав, приведите ее ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. И тот чат пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите через Ионовой. Се царь твой грядет к тебе кроткий сия на ослице и молодом осле сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на их одежды, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Посмотрите, опять-таки, еще одна ситуация, которая с точностью до малейших деталей, не просто на осле, а именно на ослице и молодом осленке, мы видим вот эту точность, которую Бог каким-то образом открывает людям. Почему-то нужно было Захарии сказать об этой точности. Опять-таки, одна из причин этого заключалась в том, чтобы люди, которые жили тогда во время Иисуса Христа, чтобы эти люди могли ясные знаки увидеть, что они имеют дело с Мессией. Помните, мы говорили несколько недель тому назад о 24 главе Евангелия от Луки, там, где Иисус Христос идет в Эммаус, он присоединяется к двум ученикам, и он говорит этим ученикам, помните, он говорит им, почему вы не обратились к Писанию для того, чтобы через Писание объяснить все то, что происходит? Они находились в состоянии полной разрухи, то есть они печальные, потому что их учителя убили, потому что все их планы, все их ожидания не состоялись. Вот. И когда он присоединился к ним, Христос им говорил о том, что посмотрите на пророков, посмотрите на закон, посмотрите на Библию, которую у вас есть. Не так ли надлежало Сыну Человеческому быть преданным, быть распятым и воскресным? То есть у учеников было достаточно много знаков, достаточно много свидетельств. Это было одно из них. И вот сейчас, когда Матфей пишет, он говорит, а это произошло, мы теперь понимаем, это произошло, потому что это исполнение того, что сказал Захарий.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если вы не уверены в своих отношениях с Господом Иисусом Христом, мы приглашаем вас посетить нашу домашнюю страничку, которая находится по адресу www.bbnradio.org. Выберите русский язык и далее раздел «Как попасть на небо». Конечно же, если у вас будут вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если наше вещание стало для вас благословением, то я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, где вы побольше сможете узнать о нашем служении и о том, что происходит у нас на BBN. Адрес нашей странички www.bbnradio.org и далее выберите русский язык. Еще раз мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами, и пусть передачи, музыка, пение будут для вас большим благословением.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! В прошлый раз мы узнали, как грех разрушает отношения даже между братьями. Авессалом хитростью убил старшего брата, чтобы отомстить за Фамарь. После этого Авессалом бежал в страну, откуда родом была его мать. Но какой бы большой грех ни сделал сын, отец все равно его любит. Возвращение Авессалома. Библия, 2 книга Царств, глава 14. Прошло 2 года. И Давид затосковал по Авессалому и захотел вновь увидеть его. Но он все еще не мог простить ему убийство Амнона. Иоав, бывший не только военачальником царя, но и его правой рукой, догадался о чувствах Давида и нашел способ убедить его призвать Авессалома в Иерусалим. Он послал за умной женщиной, которая была искусной притворщицей, и объяснил ей, как она может помочь ему переубедить царя. Каждый человек в Израиле, желавший справедливости, мог прийти к царю и просить, чтобы царь выслушал его. И потому Давид не был удивлен, когда перед ним предстала плачущая женщина. «Прошу тебя, царь, помоги мне!» — обратилась она к нему с мольбой. «Я вдова, муж мой умер, но у меня было 2 сына, которые помогали мне и поддерживали меня. Но вот они поссорились, и один из них убил другого. И теперь противники мои говорят, что я должна отдать им моего сына, чтобы они предали его смерти за убийство брата. Но как могу я расстаться с ним? Ведь он последнее, что у меня осталось». Царь Давид пожалел эту женщину. «Я обещаю, что твоему сыну будет сохранена жизнь», — утешил он ее. «Никто не причинит ему зла». После недолгого молчания женщина смело продолжала свою речь. «Господин мой царь, если так ты рассудил сердце своем, то почему не пошлешь ты за своим сыном Авессаломом и не простишь его? Ведь все хотят, чтобы он вернулся назад». Тут Давид догадался, что женщина эта пришла к нему не просто так, а была специально подослана. «Ответь мне честно», — сказал он ей. «Не Иоав ли стоит за всем этим? Не он ли подослал тебя?» Женщине пришлось признать, что она рассказала царю всю историю по приказу Иоава. Давид отпустил женщину и послал за Иоавом. «Хорошо», — сказал он ему, — «ты можешь возвратить Авессалома. Я не предам его смерти за убийство брата, но сам я не желаю видеть его». Иоав призвал Авессалома, и тот вернулся в Иерусалим. Он жил в своем доме, но царь его отец не допускал его к себе. Бывает, что тебе сложно простить человека, который причинил тебе зло. Но Бог учит нас прощать, как и Он прощает нам. Помнишь молитву, которой научил нас Иисус Христос, Отче наш? Там есть такие слова: «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус объяснил это так: «Если мы не будем прощать тех, кто против нас согрешил, то и Отец наш Небесный не простит нам согрешений наших». Это очень важный урок из Священного Писания. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 21. Книга притчи, 16 глава, 24 стих. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Не правда ли приятно, когда кто-то скажет вам «добрый день» или же скажет «спасибо», если вы уступили место в автобусе? На свете есть много добрых слов, которые радуют людей. Женщина-продавец в одном из магазинов сказала своей подруге после того, как ей пожелали счастья в наступающем празднике: «Как я хотела сегодня услышать эти слова». У нее поднялось настроение, и покупатели это заметили. Приятное слово – это как сладкий мед для души. Липовый мед. Я даже не представлял, как выглядит липа – дерево, с цветов которого пчелы собирают такой вкусный мед. Но липовый мед мне очень нравился. Наверное, потому, что не так уж и часто мне приходилось его пробовать. Белого цвета, собранный в плотную массу из мелких крупинок, он был вкуснее любых конфет. Чаще всего липовый мед давали мне тогда, когда я болел. Мне накладывали его в блюдце и ставили на стул возле кровати, на которой я лежал. Рядом ставили стакан чаю и советовали пить его с медом, чтобы снять высокую температуру. Беда была в том, что с высокой температурой мне почему-то не очень хотелось меда, хотя он по-прежнему был вкусный. Я лежал в кровати и мечтал, что когда вырасту и стану взрослым, то обязательно буду пчеловодом. У меня будет много пчел и много меда. И есть мед можно будет и тогда, когда я не буду болеть. Липовый мед всегда помогал. Чай с медом снимал высокую температуру, я выздоравливал, и мед убирали на верхнюю полку буфета. Как мед для тела, так доброе слово приятно для души. Бог дал нам удивительный дар, которого нет у всех существ, сотворенных им. Мы умеем говорить, думать и выражать свои мысли словами. Но от того, что и как мы говорим, зависит очень многое. Можно злым словом обидеть человека, а можно добрым вылечить любую беду и огорчение. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этого быть. Послание Иакова, 3 глава. Так апостол Иаков сказал о языке человека, который может произносить доброе или недоброе. Не должно быть того, чтобы мы своим языком обижали людей. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Пусть все ваши слова дома, в школе, на улице, на работе приносят людям только радость. Пусть они будут вкусными, как мед, исцеляющий тело и душу.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Ни за что. Ни за что я их не прощу. Да, еще тоже мне верные друзья называются. А сами даже не вспомнили о моем дне рождения. Я так ждал. Вот зачем они мне сказали прийти к скалистому озеру? Я пришел, а тут и нету никого. Ну, я, конечно, рановато пришел. Да, вот соловей еще не закончил петь свою ночную песню. Ну и что? И вообще, я вчера заснуть даже не мог. Я вот все думал, какие же мне подарки-то приготовят. Вот я, например, Бобрику намекал, что я мечтаю о новой табуреточке в прихожую. А Белочке, я так прямо и сказал, что давно не лакомился ее, ой, вкусными пирожками. Да, вот.
1: Ой, а дедушке Лосю-то? Я же ему ничего не предложил мне подарить.
0: Все, никто меня не любит. Никто мне подарков не дарит. Ни за что я их не прощу. Тоже мне верные друзья.

0: кабанчик тебя.
1: С днем рождения, кабанчик.
2: Мы тебя очень любим.
3: Ой, меня! Меня любите! Ой! Ой, что это? И подарки! И все мне! Ой, и табуреточку! И пирожки! Ой! Ой, дядюшка Лось, это что, это ты мне в подарок свои прошлогодние рога принес? Ой, как же мне они нравятся! Ой, я это вас прощаю, в смысле, я не надеялся, что вы придете. Ну там, утро ж такое раннее, ну короче, в общем, я это, глупость сказал. Ну, это я вас всех люблю очень, спасибо.
4: Предлагаю, друзья, после беседы у озера пойти всем ко мне, я там уже и стол накрыл, в честь дня рождения кабанчика.
3: Ой, как-то приятно все, Бабрик.
2: Слушайте, а нельзя ли побыстрее к беседе приступить, а то это там, ну, вдруг угощение там, ну, все такое.
5: Так о чем мы сегодня будем беседовать, дядюшка Лось?
4: Не спеши, Белочка, мы же еще не позвали маленьких радиослушателей присоединиться к нашей беседе у скалистого озера.
3: Дорогие мальчики и девочки, я, кабанчик, приглашаю вас. Ну и потом всех тоже на свой день рождения. Итак, в эфире передачка «Беседы у скалистого озера». Слушайте.
1: Хочу рассказать, друзья, для начала вам одну библейскую историю. Ее можно прочитать в первой книге Библии в Бытии, начиная с 25 главы.
2: Ой, слушайте, я это хочу найти, Бытие. О, вот, так, вот, ага, 25 глава. Ну, вот теперь можешь начинать уже, дядюшка Лось.
1: Это было в древние времена, около 4000 лет назад. У Исаака и Ревекки родились близнецы, Исав и Иаков. Исав вырос охотником, человеком полей, а Иаков жил при стадах и дома. Перворожденным был Исав, а это значило, что и первородство, то есть две части наследства, принадлежали ему. Но Исаву было не до первородства, да оно и с большой ответственностью было связано. И однажды Исав продал Иакову свое первородство за чечевичную похлебку. Потом он, конечно, жалел об этом, но что сделано, то сделано. Когда же Исав увидел, что Иаков обманным путем получил от Исаака, отца их, еще и благословение его, то возненавидел он своего брата.
5: Ой, ужас-то какой! Что же делать-то теперь, дядюшка Лось?
1: Боясь мести Исава, Иаков бежал в другую страну, где прожил более 20 лет. Там он женился, у него родились сыновья и дочь. А когда стада его стали такими большими, что им там уже и места не было, да и новая родня к нему стала недоброжелательно относиться, то он решил вернуться на родину, в Ханаан, где жили отец и брат. По отцу Иаков очень скучал, а вот брата очень боялся. Много молился Иаков о том, чтобы между ним и Исавом состоялось примирение. Даже целые стада он посылал навстречу брату своему, когда возвращался домой.
2: Так. Это что, тоже что ли написано в Библии? Тут-то я не успеваю следить за всем ходом событий.
1: За день до встречи Иаков всю ночь боролся с ангелом Божиим. Перед самым утром Иаков попросил Бога благословить его. И Бог, благословив его, дал ему новое имя. С этого времени Иакова звали Израилем. От него Бог произвел народ, который до сего дня носит его имя. Утром, после молитвы и встречи с ангелом Божиим, Иаков пошел навстречу своему брату Исаву. И вот Иаков увидел вдали много людей. Это были сотни воинов во главе с Исавом.
2: Ой! Надо же скорее предупредить Иакова, ну или как там его теперь, Израиля. Он же должен что-нибудь предпринять, пока еще не поздно.
4: Интересно, как ты собираешься это сделать, кабанчик? Ведь эти события произошли около 4000 лет назад.
2: Ой, точно, а я это забыл совсем.
1: Но Бог видел сокрушенное сердце Иакова, слышал молитвы его и знал о желании его примириться с братом. И Бог смягчил сердце Иакова. Когда братья встретились, то крепко обнялись и долго плакали в объятиях друг друга, вспоминая покойную мать Ревекку, престарелого отца Исаака и прошедшие в разлуке годы.
5: После стольких лет, да еще хранить в сердце старую обиду. Нет, это невозможно.
1: Я согласен с тобой, Белочка. Послушайте, раздор между братьями наступил после легкомысленного

0: Как-то ученики Иисуса попросили своего учителя научить их молиться. А во времена Иисуса, как, впрочем, и в наше время, язычники и религиозные люди придавали форме молитвы особенное значение. Им казалось, что то, какими словами ты молишься, имеет решающее значение для Бога. Иисус сказал своим ученикам, что основное в молитве – состояние сердца, потому что Бог смотрит на сердце человека, особенно, когда он молится.
1: Дядюшка Лось, ну я же тебя о прощении спрашиваю, а не о молитве.
0: Да ты не дослушал меня, кабанчик. Так вот, Иисус научил учеников, как надо молиться. Эту молитву мы можем найти в 6 главе Евангелия от Матфея.
1: Вот, я нашел.
0: Вот обрати внимание на следующие слова этой молитвы. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Почему Иисус Христос дает ученикам образец молитвы о прощении? Ответ Иисуса на этот вопрос мы находим сразу после молитвы. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Как просто и ясно. Хочешь, чтобы Бог тебя простил? Прощай всех, кто тебе что-то плохое сказал или сделал. Просто прости и все. Помнишь, как отец в притче о заблудшем сыне простил и принял сына? Так поступает Бог, и Он хочет, чтобы мы так поступали.
2: Дядюшка Лось, а как ты думаешь, почему Иисусу это так важно?
0: Ну, я думаю, причин много. Самое главное заключается в том, что Он, будучи безгрешным Сыном Божьим, должен был умереть на кресте, чтобы была возможность простить нам наши грехи, такие они страшные, даже самые маленькие. Тем более мы, такие несовершенные, должны прощать подобных себе, друзей наших и даже врагов наших. И еще, если мы кого-то не прощаем, то на сердце у нас становится темно, все нам не мило, все нас раздражает, мы даже от этого непрощения заболеть можем и физически, и душевно.
3: Да, прощать очень важно, поэтому Слово Божие учит нас прощению.
0: Все верно. Думаю, на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу, ведь время передачи «Беседы у скалистого озера» подошло к концу.
1: А мы можем уже к Бобрику пойти отпраздновать мой день рождения?
2: Подожди, кабанчик, прежде нужно проститься с ребятами.
0: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Беседы у скалистого озера», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Если вы вспомнили какую-нибудь трогательную историю о прощении своей жизни,
3: или у вас появились какие-нибудь вопросы после нашей беседы,
1: ну присылайте же все к нам с пометкой «Для кабанчика».
0: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, какие же мне глупые мысли сегодня ранним утром в голову лезли. О непрощении. Ой, слушайте, я надеюсь, еще не заболел?

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Самые горячие молитвы возносятся к Богу, когда мы чувствуем, что почва уходит из-под ног, что мы не в состоянии помочь себе сами и положиться больше не на кого. Господи, помоги!

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Это шестая передача цикла под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Предлагаем вам продолжить знакомство с этим удивительным человеком, который во многом может стать для нас примером. Сегодня мы рассмотрим эпизод в жизни Давида, когда он чувствовал себя ужасно, ему казалось, что он уже не сможет подняться. Почва ушла из-под ног. Все опоры, на которые он полагался, были разрушены. Он лишился всего, что ценил, что было для него поддержкой. Но рядом был Бог, который может заменить все опоры, став главной и единственной надеждой. Название передачи сегодня «Когда почва уходит из-под ног».
1: Мир вам, дорогие друзья! Заканчивается один год, начинается другой. Подводят итоги уходящего года, строятся планы на будущее. Люди хотят жить в мире, стабильности, в благополучии, заботятся о себе и своей семье. Но ищут ли Бога? Каждого человека Господь проводит через определенную школу. Господь будет использовать для побед и будет смирять. Чтобы мы научились у Христа кротости и смирению, а не якать, а не только полагаться на себя. История жизни Давида. Когда почва уходит из-под ног, когда основание нашей жизни рушится, когда все так плохо, то появляется такое чувство, что Бог разрушил все наши опоры. Сегодня мы будем читать первую книгу Царств, главы с 18 по 21, и увидим, что именно это происходило в жизни Давида. После того, как Давид достиг небывалого успеха в жизни, победив Голиафа, в его жизни наступил один из самых сложных периодов. Испытание, подобное которому, наверное, больше никогда ни у кого не было. Все опоры его жизни были отброшены, и он ни на кого больше не мог надеяться, кроме Бога. Как только становишься христианином, принимаешь крещение, то наступают не только дни успеха, но дни серьезных испытаний. Сегодня мы коснемся периода жизни Давида, о котором не так часто вспоминают. Давайте начнем читать отрывок Библии с 5 стиха 18 главы. Это первая книга Царств. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно ему было это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысячи начальников. И он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ним. Прочитаем с 22 стиха. И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя. 25. И сказал Саул: так скажите Давиду. Царь не хочет вена. Царь не хочет за невесту иной цены, кроме 100 филистимских край обрезаний, чтобы отомстить врагам своим. Саул же помышлял погубить Давида руками филистимлян. 29. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. 19 глава. И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. И говорил Ионафан доброе Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Далее с 9 стиха. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. А Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его: если ты не спасешь души своей в эту ночь, то завтра будешь убит. И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Перейдем к 20 главе. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Ионафану: что сделал я, и в чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей? Сказал ему Ионафан: нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв уша моим. Для чего же отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Давид клялся и говорил: отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих. И потому говорит сам себе: пусть не знает о том Ионафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью. Далее 20 глава с 30 стиха. Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? Насрам себе и насрам матери твоей. Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал: за что умерщвлять его? Что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец его решился убить Давида. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы хотим еще раз посмотреть на жизнь Давида, чтобы чему-то научиться. Это уже наша 6-я беседа о Давиде, но я поражен, насколько его история актуальна для нашей жизни. Нас разделяет столетие, но в то же самое время между нами так много общего. И мы обратим наше внимание сегодня на 18, 19, 20 и 21 главы первой книги Царств. Читая эти главы, мы будем учиться у Давида очень многому. Я вообще поощряю вас учиться не только у Господа, но и у людей. Я уверен, что нет такого человека, который мог бы сказать: «В моей жизни никогда не было случая, когда я чувствовал, что земля ушла из-под ног». Наоборот, может быть, у кого-то из вас именно сейчас такой период жизни. Непонимание, испытания, трудности. Для кого-то это совсем недавний опыт. Вы только что вновь обрели опору и основание, и успокоились, и теперь кажется, что есть стабильность. Бог продолжает действовать в вашей жизни. И Он убирает у нас те опоры, которыми мы пытаемся заменить Бога. В нашей жизни мы все время на что-то или на кого-то полагаемся. В детстве мы полагаемся на родителей, и это объяснимо. Ребенок говорит: «Я не могу спать без мамы. Я не могу быть дома один без папы». В подростковом возрасте мы полагаемся на сверстников. В студенческие годы нашей опорой становится образование. Мы ставим перед собой какие-то идеалистические цели. Нашей опорой становится надежда на достижение этих самых целей. Потом мы достигаем зрелого возраста и начинаем сами зарабатывать на жизнь. И нашей опорой становится работа. Когда появляются деньги, то люди считают, что теперь все проблемы можно решить. А потом, с уходом родителей, мы начинаем искать тех, на кого мы могли бы положиться. И очень часто этой опорой становится церковь. Бог знает обо всем этом. И Он видит, как нам нужна опора, надежда. И Он дает нам возможность положиться на Него, как на самую надежную опору. Другие опоры не так надежны. И иногда именно Бог забирает то, на что мы полагаемся, чтобы мы вспомнили о Нем. Я видел много взрослых людей, которые полагаются на работу, на финансовую безопасность, на свое положение. И я должен признать, когда эти опоры рушатся, это очень болезненно. Иногда пожилые люди полагаются на своих детей. И это тоже не самая надежная опора. Сегодня мы увидим, как Давид лишился 5 своих опор. Но перед тем, как мы посмотрим на жизнь Давида, хочу сказать еще несколько слов о наших опорах, о тех самых костылях, на которые мы опираемся. Мы заменяем Бога костылями, на которые опираемся. То есть мы заменяем Бога верой в себя, в свои силы, знания. В книге Второзакония, в 33 главе мы читаем: «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Дорогие друзья, если вы часто читаете Библию, этот текст хорошо знаком для вас. Если же вы недавно начали свое знакомство с этой книгой, и, возможно, вы не обращали внимания на эти слова, то сегодня я хочу, чтобы вы обратили свое пристальное внимание на Божьи слова. Потому что здесь сказано, что Бог хочет быть нашей главной опорой. Вот послушайте слова, записанные в книге пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Это Господь говорит: «Я укреплю тебя, я буду твоей опорой, твоими костылями, на которые можно положиться. Но я не могу стать твоей опорой, пока ты полагаешься на что-то еще. И не думайте, что Бог будет вашей опорой, если вы полагаетесь на что-то другое. Не позволяйте себе заменять Бога чем-то другим». Второе. Другие опоры держат наше внимание в рамках горизонтали. Мы не смотрим вверх. Мы полагаемся на другого человека. И когда вы полагаетесь на какого-то человека или на какую-то вещь, вы думаете исключительно на горизонтальной прямой. возлагаем надежды на физический мир. Вы смотрите вправо и влево, но не наверх. И все ваше внимание захватывает тот самый единственный человек, на которого вы возлагаете все надежды. Или вы полагаетесь на то, что в запасе всегда есть какая-то надежная опора. Ты всегда можешь упасть, а потом вернуться к нему. Это может быть богатый друг, к которому можно пойти, если появилась нужда. Или что-то, а может быть кто-то еще. Но все это расположено в горизонтальной плоскости. Человеческие опоры парализуют путь веры. Будьте осторожны, когда полагаетесь на людей. Третье. Другие опоры предлагают временное облегчение. Действие таких костылей в нашей жизни похоже на прием обезболивающей таблетки, которая снимает боль на время. Иногда, кстати, таблетки и становятся нашей опорой. И я говорю о таких медикаментах, которые мы принимаем, чтобы справиться со стрессом, с переживанием. Если это появляется в жизни, то проблемы обеспечены. Использование алкоголя или таблетки для купирования постоянной боли может привести к зависимости. Реформатор Мартин Лютер часто сталкивался с угрозой для своей жизни. Он подвергался преследованиям со стороны церкви. Он был человеком, который точно находился под прицелом. Он постоянно находился в опасности, и его друзья, решив обеспечить ему сохранность, отвезли его в крепость высоко в горах, которая выходила на реку Рейн. И пока Лютер находился там, в безопасном месте в горах, он впал в отчаяние. Несмотря на то, что все вокруг было спокойно, и у него не было поводов для беспокойства, о нем заботились, восполняли все его нужды, он в своем письме к Филиппу Меланхтону, а тот был его другом и идеологом реформации, Лютер писал так. «Филипп, о Филипп, все потеряно, все потеряно, нет никакой надежды, даже здесь, наверху». Лютер сам решил покинуть крепость, место, где он был в безопасности, и вернуться в гущу событий, в бурлящую жизнь, где не было никакой уверенности. Напротив, его окружало много угроз. Зная, что он в опасности, Лютер написал известный впоследствии гимн. «Твердыня наша, вечный Бог, Он сила и защита». То есть он видел защиту не в каменных стенах крепости, спрятанной где-то в горах, но в ежедневной жизни, внизу, среди опасностей, потому что для него опорой был Бог. И хочется, чтобы вы сегодня увидели это и запомнили. Когда наши земные опоры, на которые мы надеялись и полагались, падают, когда все рушится, это очень больно. Но есть Бог, Бог, который никогда не оставит нас. Ну а теперь давайте обратимся непосредственно к истории Давида и Саула. Первая книга Царств, 18 глава, 6 стих. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Царь Саул был настоящим воином. Он был больше человеком войны, чем человеком мира. И к тому же мы можем говорить о том, что у него было много недостатков. Он был подозрительным, агрессивным, жалким, движимым злым духом, психически сломленным, ревнивым и завистливым человеком. Саул обратил свою власть против самого преданного и надежного человека в его лагере, против воина Давида. Послушайте, что написано в 10 и 11 текстах 18 главы. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, «Пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него». Сейчас вы слушаете меня, возможно, сидя на удобном диване. Вы уверены, что никто не бросит в вас копье? Что вам никто не угрожает? Возможно, в вашей жизни вообще не было случаев, когда вы были подвержены смертельной угрозе. И только представьте себе, что пережил Давид. Он должен был испугаться до смерти. Но в 12 стихе мы читаем что-то удивительное. Все наоборот. Саул начал бояться Давида. И это поразительно, что часто именно так происходит. Люди, которые хотят навредить нам, на самом деле боятся нас. И агрессия – это способ борьбы со своими страхами. С Давидом был Господь, и он был благоразумен во всем. Мы читаем 15 стих 18 главы 1 книги Царств. И Саул видел, что он, то есть Давид, очень благоразумен и боялся его. Царь Саул не знал, как справиться с Давидом. Если ты бросаешь копье в человека, то он умирает. Но Давид был жив, и он продолжает служить в армии, прекрасно выполняет все свои обязанности. И Саул не знает, что ему с ним делать. Прошу вас не забывать, что Давид не сделал ничего плохого. Но после блистательной победы Давида над Голиафом возникает опасность звездной болезни. Бог начинает вынимать опоры из-под ног Давида. Одну за другой. Я насчитал 5 таких опор, на каждой из которых мы остановимся. Следите по Библии вместе со мной, чтобы вам было легче заметить ход всех событий. Саул начинает бояться Давида. Первая книга Царств, 19 глава, 8 стих. «Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него». Обращаю ваше внимание, что Давид был офицером, военачальником в израильской армии, под начальством царя Саула. Давид руководит батальоном или дивизией, и он ходил на войну с филистимлянами и одержал победу. Первая книга Царств, 19 глава. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». Такая же самая ситуация повторяется во второй раз. Давид убежал, спасся. Мы прочитаем слова, подобные этим, не раз. Первая опора, которой лишился Давид, это его положение. Он пришел в армию, где зарекомендовал себя. Он был героем, верный воин, но теперь этого нет. После того, как копье со свистом пролетело рядом с ним, Давид убегает. Он больше не будет служить в армии Саула. Дорогие друзья, может быть, кто-то из вас тоже потерял свое положение в обществе. Может быть, вы потеряли свою позицию на работе. И сейчас вам плохо, потому что именно это положение было вашей главной опорой в жизни. Друзья мои, Возможно, таким образом Бог говорит вам: положитесь на меня, надейся на меня. Дорогой друг, заканчивая нашу беседу, я хотел бы задать вопрос. На что мы полагаемся? Есть ли у меня вера в Бога, что Он руководит моей жизнью? Я хочу, чтобы у вас был мир и покой в сердце. А его дает только Бог. Поэтому обратитесь к Нему с молитвой. Доверьте свою жизнь в Его руки. Пусть будет Его воля в нашей жизни. Благослови вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Когда почва уходит из-под ног» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Предлагаем вам вспомнить главные мысли сегодняшней передачи. Бог лишает нас привычных опор, потому что мы заменили ими Бога, стали полагаться на них, а не на нашего Творца. Не думайте, что Бог будет вашей опорой, если вы полагаетесь на что-то другое. Не позволяйте себе заменять Бога чем-то другим. Кроме того, наши костыли удерживают внимание исключительно в горизонтальной плоскости. Мы перестаем смотреть вверх. Наши человеческие опоры дают только временное облегчение, тогда как Господь может стать нашей поддержкой навсегда. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Только для жителей пещер самое тонкое искушение в жизни. Чем накормить разъяренного мужчину?» Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Когда почва уходит из-под ног» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, если наша передача, наша музыка, наше служение в целом стало для вас благословением, и Господь располагает ваше сердце поддержать нас материально, мы будем рады услышать от вас. О различных способах поддержки нашего служения вы можете ознакомиться на нашей страничке в разделе «Пожертвования». Адрес нашей странички www.bbnradio.org и еще раз далее раздел «Пожертвования».

А сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 8 июня записано в первом послании Иоанна 5:4. Там сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». На каждом повороте дороги нас поджидает нечто, стремящееся отобрать у нас победу и лишить душевного спокойствия, если только мы позволяем это сделать. Сатана не дремлет, он без устали, где только может, вводит в заблуждение детей Божьих и губит их. Хорошо было бы на каждом километре нашего пути внимательно поглядывать на воображаемый духовный термометр, чтобы убедиться, что сила нашего духа находится на должной высоте. Иногда случается, что человеку удается вырвать победу прямо из пасти поражения, но для этого он должен решительно и в нужный момент проявить свою веру. Нет ничего неподвластного вере. Как бы ни сгустилась тьма, каковы бы ни были всевозможные преграды, немедленное обращение сердцем к Богу с истинной, искренней верой в Него мгновенно изменит положение. Бог по-прежнему восседает на престоле Своем, и Он в мгновение ока может обратить поражение в победу, если только мы действительно полагаемся на Него. «Верить, молиться, Господь, научи, бодрость, терпение в меня Ты всели, в трудные дни держи сердце к себе вблизи, волю свою яви, молю Тебя. Имеющий веру никогда не отступает, но, встретив врага, преграждает ему дорогу».

0: благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Профессиональный спорт, пожалуй, стал неотъемлемой информационной частью нашей повседневной жизни. Каждый из нас, пожалуй, знает несколько профессиональных атлетов и интересуется их выступлениями. Но отношения в спорте не такие уж и простые. Ведь человек может потратить несколько лет, а порою даже десятков лет на упорные тренировки. Но если он не выиграет какого-нибудь престижного соревнования, то он, соответственно, не добьется признания и уважения. Слава Господу, что в отношениях с ним все не так. Он любит нас такими, как мы есть. Нам не нужно чего-то добиваться, что-то заканчивать, доказывать, что мы лучшие, чтобы заслужить любовь Божью. Он любит нас такими, как мы есть. Маленьких, больших, сильных и слабых, черных и белых, с высоким уровнем интеллекта и образования, и простолюдинов. Он любит всех, и свою любовь к нам он доказывает тем, что послал Сына Своего Единородного на смерть ради нашего спасения. Хотите побольше об этом узнать? Милости просим на нашу домашнюю страничку в раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 14. О тайных судах Божиих, что об них помышлять надобно для того, чтобы не превозноситься во благах. Возгремели надо мною суды Твои, Господи, и ужасом и трепетом поразил Ты все кости мои, и душа моя устрашилась великим страхом. Поражен я стою и размышляю, что и небо нечисто перед очами Твоими. И если даже в ангелах своих Ты усматриваешь недостатки и не пощадил их, что со мною будет? Звезды упали с небес, а я прах земной, что о себе думаю? Чьи дела похвальны казались, те попали в преисподнюю, и кто питался хлебом ангельским, те, видел я, рады были желудям, корму свиному. Итак, нет святости ни единой, если Ты отымешь руку Твою, Господи. Не поможет никакая мудрость, когда Ты оставил свое управление. Никакая крепость не поможет, когда Ты перестанешь охранять. Никакое целомудрие не безопасно, когда Ты его не покрываешь. Ничтожна вся бдительность о себе, когда нет Тебя на святой страже. Оставленные Тобою, тонем мы и погибаем, в посещении Твоем живем и воздвигаемся. Непостоянны мы, но Тобою утверждаемся. Охладеваем, но Ты воспламеняешь нас. О, как смиренно и низко должен я сам о себе думать, каким ничтожеством почитать должен, когда кажется во мне, что доброе. О, как глубоко должен я погрузиться в бездну судов Твоих, Господи, где ничего иного не нахожу в себе, кроме ничтожества и ничтожества. О, величество безмерное! О, пучина непроходимая, где ничего не нахожу в себе, кроме сущего ничтожества. Где же быть пристанищу славы? Где быть той уверенности, что от славы происходит? В глубине судов Твоих о мне исчезла всякая суетная слава. Что и всякая плоть перед очами Твоими? Что может сказать творение Создателю своему, что ты делаешь? Может ли возноситься в суесловии тот, у кого сердце по правде покорно Богу? Целый мир не вознесет того, кого покорила себе истина, и все хвалебные голоса того не подвигнут, кто утвердил в Боге свое упование. Ибо и те сами, кто хвалит, все из себя ничтожество представляют и со звуком слов своих исчезают. А истина Господня пребывает вовеки. Псалом 116, 2. Глава 15. Как содержать себя и что говорить себе надобно, когда чего желаешь? Сын мой, так говори обо всем. Господи, если Тебе угодно будет, да совершится. Господи, если будет это по слову Твоему, во имя Твое да исполнится. Господи, если по Твоему усмотрению так мне следует и на пользу мне будет, тогда даруй мне, чего желаю во славу Твою. Но если по разуму Твоему будет мне от этого вред, и ко спасению души моей не послужит, отними мое хотение. Ибо не всякое хотение от Духа Святого, хотя человеку и кажется праведным, и правым, и добрым, трудно по правде рассудить, добрый ли дух или злой дух побуждает желать того или другого, или ты подвигнут Твоим собственным духом. Многим казалось вначале, что от доброго духа в них побуждение, а под конец были они обмануты. Итак, всегда со страхом Божиим и с сердечным смирением надобно желать и просить, когда что желательное на мысль приходит. Особенно же надобно всего себя мне посвятить в отречении от своей воли и говорить так: «Господи, Ты ведаешь, чему лучше быть, и да будет так или иначе, как Тебе угодно». Даруй мне, что угодно Тебе, и сколько угодно, и когда угодно. Сотвори со мною по разуму Твоему, и как Тебе благоугодно будет, и как подобает к умножению хвалы Твоей. Поставь меня, где захочешь, и по всей воле Твоей все твори со мною. В руке Твоей я нахожусь, и потому делай так, как Ты хочешь, а я раб Твой, и на все готов перед Тобою, и не себе, но для Тебя жить хочу. О, когда бы жить мне достойно и совершенно! Молитва о совершении благой воли Божией. Не спошли мне, Иисус Претихий, благодать Твою, да будет со мною, и даже до конца да пребудет. Даруй мне всегда желать и хотеть, что Тебе угоднее и благоприятнее. Твоя воля мне да будет волей, и моя воля Твоей воле всегда да последует, и с нею во всем да согласуется. Да будет мне и хотение, и не хотение одно с Тобою, и да отымется от меня всякая сила хотеть, когда Ты не хочешь, и отвращаться, когда Тебе не противно. Даруй мне умереть для всего того, что есть в мире, и любить, чтобы ради Тебя меня презирали и не знали в нынешнем веке. Даруй мне превыше всякого желания в Тебе покоиться и сердце свое успокоить и умиротворить в Тебе. Ты сущий мир сердцу моему, Ты единое успокоение. Кроме Тебя во всем тягота, во всем беспокойство, в мире ляжу я и усну, Псалом 4:9, в мире успокоюсь я и отдыхаю, когда нахожусь в Тебе, в едином и высшем и вечном благе. Аминь. Глава 16. В едином Боге надобно искать утешение. Чего только желать могу, о чем могу помышлять в свое утешение, того не здесь ожидаю, но в будущем. И если б имел я все утехи здешнего мира и наслаждался бы всеми его радостями, верно, что все то не могло бы долго продлиться. Стало быть, невозможно тебе, душа моя, полное утешение и совершенное удовольствие ни в чем, разве в Боге? Ибо только Ты утешитель и смиренным прибежище. Успокойся, душа моя, подожди божественное обетование, и примешь богатство всяческих благ на небесах. Если же этого настоящего беспорядочно желать будешь, потеряешь и вечное, и небесное. Да будет тебе временное на потребу временную, вечное в заветное желание. Не можешь ты никакими временными благами насытиться, ибо не сотворена ты для наслаждения временным благом. Хотя бы ты имела все блага творения, не можешь быть счастлива и блаженна. Но в Боге, сотворившем все, состоит все твое блаженство и счастье. Не такое, какое представляют себе и похваляются безумные любители мира, но такое, какого желают и чают добрые и верные слуги Христовы, и какое вкушают иногда люди духовные и чистые сердцем, которые обращены к Господу. Филиппийцам 3:20. Суетно и кратко всякое земное утешение. то утешение блаженное и вечное, которое видит истина внутренним оком. Человек благоговейный повсюду носит с собою утешителя своего Иисуса и к нему обращается: «Пребывай со мною, Господи Иисусе, на всяком месте и во всякое время. Пусть будет мне то утешение, что я стану желать всею душою быть без всякого утешения человеческого. И если Твое утешение от меня отступит, да будет мне воля Твоя и правый суд Твой в конечное утешение. Ибо Ты не до конца гневаешься и не вовек враждуешь». Псалом 102, 9.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«Ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость». Сегодня день прощения грехов. Сегодня день спасения. Благословений вам, Господних.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». Во время Христа и апостола Павла две религиозные группировки имели большое влияние на жизнь еврейского народа. Во-первых, это были саддукеи, а во-вторых, фарисеи. В некоторых пунктах богослужения они были прямо-таки противоположны друг другу. Саддукеи были сравнительно малочисленны, но имели большое влияние из-за своего богатства и престижа. Их считали мирской партией, которая была благосклонна греческой культуре. Фарисеи не только исполняли закон, данный в Ветхом Завете, но еще добавляли предания отцов. Они были законниками. Есть еще третья группа, имевшая некоторое влияние, хотя она была ограничена по двум причинам – по численности и по образу жизни. Их называли эссены. Члены этой партии посвящали себе более или менее аскетизму. Они отделяли себя от общественной жизни народа и образовывали изолированные группы или общины. Они думали, что таким образом смогут уберечь себя от осквернения. Иудейская пустыня стала любимым местом этих поселений, но это не означает, что они жили исключительно только в этих местах. Некоторые жили в городах, расположенных на всей территории государства. Члены этой партии были верны в ежедневном чтении Слова Божия, размышляли над Писанием и в собственных синагогах поклонялись Богу. Великий еврейский историк Иосиф Флавий записал о эссенах так: «Эссены имеют больше любви друг к другу, чем другие партии, саддукеи и фарисеи. Они отказываются от удовольствия, как от зла. Они ненавидят богатство, ибо по их закону всякий, приходящий в их партию, должен отдать свое имущество на общее пользование. Они не имеют определенного города, но многие живут в различных городах. Они ничего берут с собой в дорогу. В каждом городе назначался кто-либо для обеспечения странствующих, приготовляя для них одежду и все необходимое. Их любовь к Богу очень исключительна. До восхода солнца не произносилось ни единого слова о обыденных вещах, но всецело посвящалось молитве. В связи с этим интересно заметить, что Иисус Христос сказал своим ученикам, посылая их в города и селения проповедовать благую весть. В Евангелии от Луки мы читаем, что Он дал ученикам такие напутственные слова: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь». Как мы уже упоминали в предыдущей лекции, саддукеи и фарисеи были строго осуждены Господом Иисусом Христом за их гордость, их показное внешнее послушание закону и пренебрежение оказать внимание другим. Это было не по воле и не по сердцу Бога. Господь не упоминает о Есенах по имени. Они были религиозной партией, которая держалась в стороне от внутренних переживаний народа. Итак, во время Иисуса Христа и апостола Павла было три религиозных партии. Еще одна группа упоминается в повествовании Евангелий – это иродиане. Это были политическая, а не религиозная партия во внутренней жизни народа. Иродиане были благосклонны к греческой культуре и по политическим причинам были готовы поддержать Рим и Ирода, который был правителем в то время. Поэтому, естественно, ни фарисеи, ни саддукеи не желали иметь с ними дело. Поэтому интересно заметить, в Евангелии от Марка 3 главе 6 стихе фарисеи объединились с иродианами в своем намерении осудить Господа Иисуса Христа. Мы читаем: «Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его». Мы опять читаем об этом в союзе в 12 главе Евангелия от Марка. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове». И в этом частном случае они устраивали ловушку для Господа, которая имела отношение к платежу налога римскому кесарю. Иродиане и фарисеи были поражены ответом Христа, когда Он сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Это указывает на обязанность верующего христианина в настоящее время по отношению к государству. Мы можем упомянуть об еще одной группе, которая имела место в жизни народа того времени. Эта группа называлась зелотами. Эта партия была политическая. Ученик Иисуса Христа, которого звали Симон, отличался от Симона Петра этим прозвищем зелот. Его также называли именем Деяния святых апостолов в первой главе. И пришедшие зашли в горницу, где пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Партия зелотов возникла с целью сопротивления римской агрессии. Еврейский историк Иосиф Флавий о них пишет так: «Члены этой партии во всех отношениях поддерживают фарисеев и вдобавок имеют сильное желание завоевать свободу, утверждая, что Бог должен быть их единственным вождем и Господом». Мытари. Это были те, которые ненавидели всеми евреями по причине того, что они приняли служение собирателей подати с евреев, а эти налоги платились римским владыкам. Они были классом евреев, которым разрешалось определять налоги, которые платили евреи лично. Когда римские власти получали определенную сумму, все собранное сверх предписанного могло оставаться собирателю налогов. Многие поэтому стали богатыми на счет своих соотечественников. Эти собиратели налогов были известны как мытари. Эту привилегию сбора налогов у людей по римскому обычаю приобретали на аукционе. Хорошо сказано. За многим исключением мытари великие и малые были грабителями. Они были непопулярными среди всех классов людей. Фарисеи приступили к ученикам Христа с этими словами: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Матфея 9 глава 11 стих. Из Евангелия от Матфея 10 главы мы узнаем, что мытар был избран Господом Иисусом Христом, чтобы служить и следовать за Ним. Мы читаем: 12 же апостолов имена суть сии: Филипп, и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь. Матфея 10 глава 3 стих. Закхей, богатый собиратель податей или мытарь, желал увидеть Христа, и для того, чтобы взглянуть на Него –

0: 8 стих. Прекрасно сказано относительно этой группы ненавидимых и изгнанных из общества людей. Соглашаясь в то же самое время с популярным мнением относительно низкого нравственного состояния мытарей, Господь призывал их свободно, как и других, Царство Божие. Он представил кающегося мытаря своей притчей о фарисее и мытаре. Матфея, 18 глава, с 9 стиха и дальше. Упрекаемый фарисеями за то, что разрешает себе встречаться и иметь общение с мытарями, Господь ответил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Таким образом было провозглашено сострадание Христа как Спасителя. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем, то есть для нашего поколения эти пророчества еще не сбылись. Конечно же, в Библии есть пророчества, которые уже осуществились, но еще раз пророчеством о восхищении Церкви предстоит осуществиться. Единственным источником для предсказания пророчеств о будущих событиях, конечно же, является Библия. Вспомните слова, записанные во 2 Петра 1:19, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Без всякого сомнения, эти слова также относятся и к пророчествам о будущих событиях, которые еще не осуществились для нашего времени. Итак, еще раз, следующим событием в Божьем календаре является восхищение Церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению Церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере, 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа, 1 Коринфянам 13, глава о любви, Евреям 12, глава о наказании, 2 Коринфянам 5, глава о примирении, Римлянам 3, глава об оправдании и, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении Церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4:16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении Церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем. И мы нигде не встретим даже малейшую информацию о Церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к Церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями. И они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении Церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение Церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну, а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Без всякого сомнения, подобное утверждение свидетельствует нам о том, что сообщение о восхищении церкви было Божьим откровением для апостола Павла. Таким образом, можно вполне логично предположить, что подобной информации невозможно найти в книгах Библии, которые были написаны до этого послания. Пожалуйста, еще раз запомните, что откровение о восхищении было сокрыто от пророков Ветхого Завета, и, соответственно, в Новом Завете невозможно найти никакой информации об этом событии. Если внимательно проследить предсказания в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях, мы сможем увидеть всего лишь пророчество о втором пришествии Мессии. В этих пророчествах его возвращение на землю описывается в славе и силе. Он повергнет дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия его второго пришествия, то есть восхищение церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для тысячелетнего царства. Эти 7 лет Писание называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения церкви на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» — мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил Архангел, или Гавриил, нет, именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца, в первом послании Фессалоникийцам 3:11, или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16, и, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в первом послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. Конечно, архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе архангела и при звуке трубы Божией. Прочитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, с ретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее, словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе, а не по отдельности, и во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «И так всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим, поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение — это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которое называется периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе 1 послания Фессалоникийцам и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из двух стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит вторая стадия второго пришествия Господа, то есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти две стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока. И оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения Церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к себе, и они будут с Ним там, где находится Он Сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть Церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, в 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали Его и надеялись, что Он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но Он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись Его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз, на судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас, потому что у нас нет полной информации. Иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, Он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15, 22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос, но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем: «Потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке». Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «Маран Афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если наше служение стало для вас благословением, мы будем рады услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Еще раз, russiansobachka@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Обязательства, возложенные на Церковь Христову, возвещать Слово Господне. К этому она призвана. Последние заветные слова, сказанные ей Христом, были «Вы будете мне свидетелями». Но вопрос, который должен себе задать каждый член церкви, это «Какой я свидетель?» Тимофею Павел пишет «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Из этого можно понять, что могут быть и недобрые воины Иисуса Христа. Такие, дорогие мои, являются только преткновением, а не благословением. В нашем сегодняшнем разборе я хочу взять в пример добрых воинов. Идеальный пример поместной церкви, исполнившей свою задачу. Я имею в виду общину верующих в Фессалониках. Этой церкви, приблизительно год после ее основания, Павел мог написать такие слова. «От вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Так эффективно было их свидетельство, что Павел мог сказать им, «Где бы я ни бывал, свидетельство ваше уже проникло в эти места. Вы там уже возвестили Слово Господне, от вас уже были миссионеры, которые понесли туда благую весть». Да, церковь в Фессалониках была агрессивной, она была миссионерской церковью, евангелизируя не только свою область, свой город, свои края, свою страну, но она благовествовала и в окружающих ее странах. Поэтому Павел им говорит, «Вы настолько усердно возвещали Слово Господне, что где бы я ни бывал, мне стало известно, что вы там уже были, и мне ничего не нужно было говорить, все уже было сказано вами». Да, воистину, верующие в Фессалониках были образцовыми верующими. Они добросовестно отнеслись к обязательству, возложенному на них Христом. Они везде и всюду несли благую весть любви Христовой. Почему именно церковь в Фессалониках, как сказано, стала образцом для всех верующих? Причину вы обнаружите в основе этой церкви. Фессалоникийская церковь была построена на прочном фундаменте. Все мы знаем, как важно положить хорошие основания. Без него дом может быть красивым, большим и даже на вид прочным. Но если он стоит на рыхлом, слабом фундаменте, на ненадежном основании, то вся постройка ничего не стоит. «Тот, кто строит свой дом на камне, — говорит Христос, — он муж благоразумный, а тот, кто строит дом свой на песке, уподобится человеку безрассудному». Единый прочный фундамент, на котором мы должны строить, дорогие мои, — это Слово Божье. Вы заметили, какую важную и огромную роль играло Слово Божье в жизни этих верующих в Фессалониках? Когда впервые Павел, Сила и Тимофей прибыли в их город, то сказано, Павел говорил с ними из Писаний. Эти служители Божии не пришли к ним с какой-либо человеческой философией. Нет, они проповедовали им Слово Божие. Всего 3 недели они пробыли там, но с какой великой силой возрастало и возмогало Слово Господне в Фессалониках. Напрасно вы будете искать чудеса. Ничего, например, не сказано о воскресении мертвых или исцелении слепых и хромых. И тем не менее в Фессалониках образовалась образцовая церковь, которой хорошо бы всем нам подражать. Этим мы ничего не говорим против сверхъестественных проявлений силы Божьей. Мы не принадлежим тому классу людей, которые говорят, что с апостольской церковью чудеса и дары кончились. Но, возлюбленные мои, в то же время мы должны подчеркнуть, что невозможно строить церковь на чудесах, дарах, откровениях и пророчествах или на каком-либо ином духовном опыте. Есть одно только основание, и это основание – Слово Божье. Все эти проявления Духа Святого имеют свое место, если Господь их дает. Но если мы думаем строить Божий дом на таком фундаменте, то когда пойдут дожди и разольются реки и подуют ветры, то дом этот не устоит. Какое хорошее начало имели фессалоникийцы! Они, несмотря на многие скорби и гонения, с радостью Духа Святого приняли Слово. Им Павел говорит: «Вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Таково было их начало, таков был фундамент, на котором была построена церковь в Фессалониках. Что подразумевается под этим выражением «Слово Господне»? Вы заметили, что Павел сказал фессалоникийцам: «Вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божье». Он делает различие между словом Божьим и словом человеческим. В основном разница в том, что слово Господне живо, то есть оно содержит в себе жизнь и потому способно воспроизвести жизнь. Притом эта жизнь необыкновенная. Она не человеческая, не животная, но Божья жизнь. Смотрите, как ясно это выразил Христос. «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Обратите внимание на то, что Бог все делает словом. Автор послания к евреям говорит: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». При сотворении мира Бог сказал и стало. Проследите земное служение Иисуса Христа. Он говорит, Он изрекает животворящее слово, и больные исцеляются, мертвые воскресают, и грешникам прощаются грехи их. Да, само спасение наше зависимо от Слова Господне. Иаков говорит о насаждаемом Слове, могущем спасти наши души. Почему оно способно спасать? Потому, дорогие мои, что Слово Божие живо и действенно, и оно при содействии Духа Божия дает новую вечную жизнь. Возлюбленные, мы возрождены не от тленного семени, как говорит апостол Петр, но от Слова Божия, живого и пребывающего век. Да, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но, дорогие мои, это еще не все. Слово Господне, которое приняли фессалоникийцы и которое их возродило, не только живо и действенно, но оно больше того. Когда они приняли слышанное слово, то тем самым они приняли самого Господа Иисуса Христа. Он является этим словом. Иоанн, начиная свое Евангелие, говорит: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот это слово, благодарение Господу, стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И теперь всем тем, которые приняли Его, Слово, ставшее плотью, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотений плоти, не от хотений мужа, но от Бога родились. На этом прочном, вечном, непоколебимом фундаменте была построена церковь в Фессалониках. Построившие на Слове Божьем, они построили свой дом на Господе Иисусе Христе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, говорит Писание. Но заметьте, что, принявши Слово, они сделались глашатаями Его. От вас, говорит Павел, пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте. Как точно они исполнили повеление Христово? Они стали Ему свидетелями не только в своем Иерусалиме, то есть в Фессалониках, но и во всей Македонии и Ахае, и даже до края земли. У фессалоникийцев Евангелие не попало в глухой конец. Это большая трагедия с некоторыми верующими. Кто-то им доставил это слово примирения, они приняли его, но оно дальше не пошло. Осталось оно в глухом тупике. У некоторых Евангелий самый лучший охраняемый секрет. Никто от них не услышит о спасении, как один верующий студент сказал, когда его спросили, как с ним отнеслись в вузе после его обращения. «О, прекрасно! Чудно меня Господь сохранил! Никто не узнал, что я христианин!» «Так ли обстоит дело с тобой, мой друг? Услышал ли кто-нибудь от тебя благую весть о Божьей любви? Или она умерла с тобой? Ты оказался глухим концом. Ты никогда не делился с другими этим небесным хлебом, а ведь все мы окружены людьми, умирающими с голода. Что если бы все верующие были таковыми? То не было бы новых обращений, не было бы церкви, а этого-то и хочет враг». Вот это имел в виду апостол Павел, когда он писал коринфянам: «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Мой друг, тщетно ты принимаешь благодать Божию, когда она, достигая тебя, с тобой угасает. Она у тебя остановилась и дальше не двинулась. Если умножить это состояние на всех членов церкви, то подумайте, какая это была бы трагедия. К сожалению, некоторые церкви подобны мертвому морю. В него постоянно впадает свежая вода реки Иордана, говорят, в объеме 6 миллионов тонн в день. Но не имея истока, она испаряется. В этом водоеме, который только принимает свежую воду, но не отдает ее, все живое умирает. Органическая жизнь в нем невозможна, за исключением бактерий. Притом, в окружающих его местах жизнь почти совершенно отсутствует. Я сказал «почти», потому что кое-где встречаются родники свежей воды, которые на своем пути в море протекают через небольшие оазисы, и там видна зелень и другая жизнь. Так бывает, что и в пределах Лаодикийской церкви есть отдельные члены, которые, несмотря на омертвелость остального коллектива, принимая свежий поток Евангелия, выдают его другим. Церковь в Фессалониках не была мертвым морем, но могучим потоком, распространяющим жизнь в далекие края. От вас пронеслось слово не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте, пишет им апостол Павел. От Фессалоникийской церкви текла эта святая река, как описывает ее пророк Иезекииль, на берегах которой растут деревья, и везде, куда входят ее струи, она несет с собою жизнь и здоровье. Дорогие мои братья и сестры, такой животворящей рекой должен быть каждый из нас, и не только мы, но и наши общины, чтобы от нас текло Слово Господне к погибающему и умирающему от жажды слышания Слова Божия люду. Наш текст говорит, что от них, то есть от фессалоникийцев, пронеслось Слово Божие. Иначе говоря, от них прогремело Слово Господне не только вдоль и поперек их страны, но и далеко за ее пределы. Они его не передавали тайком или шепотом, но как гром прогремела от них благая весть. Они провозглашали спасательную весть всяким возможным способом. Эта церковь поставила себе одну преодолевающую задачу. В ее программу входила одна цель, которую она ставила на первое место – приобретение человеческих душ для Христа. Лаодикийской церкви, которой Христос должен был сказать: «Ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих», было подобно мертвому морю. Эта самодовольная церковь хвалилась своей религиозной жизнью, считая себя лучше других. Она в пределах своего церковного здания исполняла свои религиозные функции и думала, что исполняла свой христианский долг. Но, увы, из этого храма не текли потоки евангельской вести. Уста ее были замкнуты. Она не решалась нести поношение и поругание ради Христа за свой стан. Возлюбленные, можно смело сказать, что будь то отдельный член или вся община, когда мы перестаем ревновать о спасении человеческих душ, мы не приобретаем грешников для Христа, то омертвение уже началось, и недолго как такой человек или такая церковь сделается котловиной ядовитой воды, в которой жизнь не может существовать, остаются только вредные бактерии. Можно ли сказать, что от нас лично, от нашей общины гремит Слово Господне? Да, я сказал, гремит. Как же иначе услышат грешники Евангелие? Что говорит Слово Божие? Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. О, дал бы Господь, чтобы каждый из нас, подобно верующим в Фессалониках, несли бы эту весть везде, где только люди есть, что Бог во Христе примирил с собою грешника». А если ты, мой дорогой друг, еще не примирен с Богом, то тебе мы возвещаем эту радостную весть, что так возлюбил тебя Бог, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня Дух Божий тебя зовет прийти к Нему, оставить свой грех и принять Его спасение. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен общему обзору пророков Ветхого Завета. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Ветхого Завета следует помнить, особенно в отношении книг пророческих, об обстоятельствах, в которых автор в то время находился. Исторические данные много помогают и освещают страницы этих книг, а также библейское их значение делается более содержательным. Книги Иеремии, которые мы недавно закончили изучать, написаны в периоде больших перемен в Иудее, которые закончились падением Иерусалима, города возлюбленного, а богатые и религиозно-политические вожди были отведены в плен в Вавилон. Иеремия писал свою книгу плача, смотря на разрушенный город Иерусалим и на родную страну в бедствии. Все это действовало весьма сильно на сердце чуткого пророка-поэта, и он много рыдал и скорбел об совершившемся горе. Мы уже вспоминали печальный стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал, как вдова». Плач Иеремии, 1 глава, 1 стих. Иезекииль, возможно, был хорошо приготовлен для служения под руководством Иеремии. Несомненно, что он слышал пламенные призывы к покаянию, направленные к народу Иерусалима. Он знал о страданиях пророка, которого бросили в грязную яму-темницу. Хотя Иезекииль был мороже пророка Иеремии, но многое и он пережил в годы волнений и страданий своего народа. 610 по 586 год до нашей эры. Иезекииль был отведен в плен вавилонский вместе с князьями, народными вождями и священниками до окончательного разрушения Иерусалима. Поэтому, когда Иерусалим был окончательно разрушен в 586 году до нашей эры, Иезекииль уже устроился в жизни в пленении и приготовился служить Господу. В молодости призвал его Бог свидетельствовать истину о живом Боге пленникам в Вавилоне. Это можно определить на основании начальных слов его книги. «И я видел видение Божие в пятый день месяца». Это был пятый год от пленения царя Иоакима. Первая глава с 1 по 2 стих. Сравните эти слова с начальными словами пророка Иеремии, и вы будете иметь исторические даты. Иоаким был один из сыновей царя Иосии. Иеремия 1 глава 3 стих. А также в 4 книге Царств 25 главе 15 стихе сказано так. «И переселил он Иехонию Иоакима, и мать царя и жен царя из Иерусалима в Вавилон». Вытекает естественно, что в то время был переселен в Вавилон и пророк Иезекииль. Там и начал свое пророческое служение. Даниил очутился в этой группе также. Он принадлежал княжеской среде и был переселен в Вавилон вместе с Иезекиилем. Мы многие знаем, Даниил стал весьма влиятельным и известным в Вавилоне. Господь даровал ему особое служение и прославил имя свое через него. Не можем ли мы сказать, что даже и в тяжкие времена судов Божиих Господь имел участие в судьбах мировых империй и народа своего? Он допустил, что молодые люди Израиля были взяты в плен, и Бог даровал им верность, веру и силу. Он хранил их для себя и для Израиля. Эти молодые люди уразумляли силу беззакония Израиля, грех его, идолопоклонство и моральное падение. И вот здесь, в пленении, они решили оставаться верными Господу на пути праведности и святости. Этим путем Бог достиг своей цели в духовном обновлении своего народа. В самые темные времена Бог имел для себя сосуды, избранные для этого времени. Это также совершается и сегодня. Духовно в темных местах, в бесплодных частях мира, Бог имеет своих верных служителей. Некоторые из них переносят незаслуженные страдания за их верное свидетельство о любви Божией. Да прославится имя Господа, они не изменили Ему. Иеремия, Иезекииль и Даниил были современниками в жизни и испытаниях народа. Иеремия оставался в Иерусалиме с теми, кто не пошел в Вавилон. Иезекииль, наоборот, оказался в изгнании вавилонском и служил там Господу. Служил он с верностью и покорностью Ему. Даниил достиг высокого положения при царском престоле в Вавилоне, но хранил безбоязненно свои религиозные убеждения и служил неизменно Господу. Поэтому каждый из них служил Господу с верностью в том положении, которое ожидало его. Все три они были Божьими избранниками, приготовленными им, чтобы исполнить божественную волю для благосостояния народа. Бог имел своих посланников в назначенное и время для места, ведомого ему наперед, дабы они возвещали волю его. Этот факт должен ободрить нас и дать нам радостную надежду на будущее. Не желаем хвалиться или допускать чувство гордости, мы должны считать великой привилегией и почестью, чтобы служить Господу на трудном месте и трудное время. То, что Бог так почитает человека, назначая его служить ему в любое время, является действительно чудесным. Вызывает удивление и то, что Бог возвышает своих служителей, назначая их бороться за Него, встречая напряженную оппозицию. Когда страна посылает своих представителей, своих посланников в столицы других государств, эти посланники имеют для этого способности и доверие от своей страны. Но стать посланником царя царей и Господа господствующих является слишком серьезным назначением. И мы имеем это назначение. Иеремия, Иезекииль и Даниил были этими ответственными посланниками Бога. В течение времени, около 6 лет, Израиль проповедовал пленным собратьям в Вавилоне. Иерусалим в то время еще не был разрушен, но потом он получил трудное служение возвещать Слово Божие этим первым пленникам и многим другим, которых Вавилон переселил в свои власти. После окончательного разрушения Иерусалима в 586 году до нашей эры. В чем же заключалось его служение? Сделать их чувствительными, этих пленников, богатых и бедных, знатых и простых, в отношении того факта, что грех привел их в такое печальное состояние, а также открыть им план Божий, что Он после этих испытаний благословит народ свой и восстановит его для полезного служения. Его видения были большие и всеобъемлющие. Не все из его пророчеств уже исполнилось. Грядет время для их окончательного исполнения. Полезно книгу Иезекииля изучать вместе с Откровением. Тогда ее содержание приобретет особое значение. Божьи планы в отношении Израиля будут завершены вполне. Иезекииль открывал народу причину его страдания и в то же время возвещал отрадное будущее во свете надежды на милость Божию. Однако из частых выражений в книге Иезекииля «Они знают, что Бог». Оно повторяется в книге около 70 раз. Часто повторяют

0: Еще одно часто повторяемое выражение в этой книге: «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не делал ничего, не говорил ничего, если это не было поручено ему Господом. Поэтому все необыкновенные действия Иезекииля были также в согласии с повелением Божьим. Начальные слова 4 главы связаны с практическим уроком. Это было знамение, что Иерусалим окончательно будет побежден и разрушен, что и случилось в 586 году до нашей эры. Сравнив первые главы Иезекииля и Откровения, мы видим, что пророк и апостол видят великую славу, и оба падают на землю на лица свои. Иезекииля 1 глава 28 стих и Откровение 1 глава 17 стих. Апостол Иоанн был весьма близок к Иисусу Христу на земле, но увидев его славу, он пал на землю пред ним, как мертвый. Это должно бы дать нам наставление в отношении его славы. Слава ему, что мы имеем престол благодати, к которому мы можем прибегать в страхе и несовершенствах наших. Однако не будем забывать, что даже ангелы закрывают пред славой его лица своими крыльями, когда поклоняются ему. Поэтому и слова, слава Божия, могут быть названы ключом к этой книге. Следует прибавить к упомянутым выше: слава Божия упоминается в этой книге 12 раз. Слушайте нас опять. Благослови вас Господь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книгах пророков Ветхого Завета. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Иезекииля. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его призвал Господь. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Неемии, глава 13. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божье вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божиего, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товия вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божиего, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал из дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город этот все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После этого, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два, Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их наполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Илиашива, один был зятем Сановалата Харонита. Я прогнал его от себя. Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Книга Эсфирь, глава 1. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями, от Индии и до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в 3-й год своего царствования, он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузы, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые, были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценой в 30 000 талантов. И вина царского было множество, по богатству царя. Питье шло чинно. Никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делать по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В 7-й день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, 7 евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан пред лицом царя и князей: «Не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя. И пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат об этом постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». И угодно было слово это в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мемухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на родном языке его.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. А если наша передача, музыка, пение является для вас большим благословением, то почему бы вам не помолиться о том, чтобы поддерживать наше служение материально? Со всеми возможными способами о материальной поддержке нашего служения вы можете ознакомиться на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org и далее выберите русский язык. Еще раз, если у вас будут вопросы о способах пожертвования, вы также можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. И сегодня перед нами 24 глава книги «Исход». Отдел, как я сказал в прошлой нашей лекции, отдел о социальном законодательстве. 10 заповедей, которые мы изучали перед тем, занимают совсем незначительное место в книге «Исход» по сравнению с социальным законодательством, хотя их вес, конечно, превосходит все другое в законе. Мы прочтем первых два стиха этой 24 главы, где написано «И Моисею сказал он», то есть Господь Бог, «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Друзья, только Моисею Бог разрешил взойти на гору. Всем же другим он повелел не подходить близко к присутствию Господню. Видите, как велика разница между подзаконным состоянием и состоянием под благодатью, когда Бог носил их как бы на орлиных крыльях. В наше время, время благодати, верующие во Христе могут приходить в присутствие Божье. Написано далее: «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Это уже во второй раз, как вы помните, во второй раз дети Израиля дали утвердительный ответ, когда Бог спросил их, хотят ли они иметь Его заповеди, Его закон. Все они сказали «да». Давая это обещание, они действовали самоуверенно, самодовольно и почти надменно. «Все, что сказал Господь, сделаем», — говорили они. Им даны были 10 заповедей, и они думают, что исполнят их. Некто сказал, как они могли так обмануть себя? Видите, я не знаю, но нечто озадачивает меня, потому что мне известны многие люди, которые искренне верят, что они живут по закону и что они достигли высот Божьих требований. Самообман, слушатели, это ужасная вещь. Я не знаю, есть ли что-либо подобное ему. Вы помните, апостол Иоанн написал нечто о самообмане. Вот его слова. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Мы читаем это в первом послании Иоанна, в 1 главе, 8 стих. Друзья, думаете ли вы, что у человека, который говорит, что не имеет греха, есть хотя бы немного истины? Иоанн говорит, что он обманывает самого себя и что в нем нет истины. На случай, если бы кто-нибудь не понял этого с первого раза, Иоанн повторяет это снова в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его нет в нас». друзья дорогие, это не я, а Иоанн утверждает, что если вы говорите, что не согрешили, что вы исполнили закон Божий, тогда вы делаете Бога лжецом. Но Бог, дорогие слушатели, Бог не лжец. Это лжецом его делает тот человек, который хвалится своей непогрешимостью. Все, что сказал Господь, сделаем, но они не сделали этого. Слушайте дальше. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу». Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Как вы видите, друзья дорогие, эти люди вновь и вновь и вновь показывали себя очень самоуверенными. Они думали, что сделают все, что Господь сказал им. Но они все время, как мы увидим позже, приступали повеление Божье. Этот вид самообмана, слушатели, на их худший. Они думали, что будут слушаться Бога, но они не слушались Его. Природный человек думает, что он может угодить Богу, но он не может угодить Ему. Вы и я не можем угодить Ему. Мы не можем достичь высоты Его требований. Мы забываем, что имеем испорченную грехом природу. Посмотрите вокруг себя на умножение беззакония. Посмотрите на грех, действующий в мире, на беззаконие, атеизм. Друзья, Господь Бог прав, когда говорит, что нет праведного ни одного. Вы только посмотрите вокруг. Люди принимают грех и зло как добро, а добро называют злом. Еще пророк Исаия предсказал наступление наших дней.

мы читаем далее, стих 8, где говорится: «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами, о всех словах сих». Завет утверждался пролитием крови. Без пролития крови не бывает прощения. В жертву должна быть принесена невинная жизнь, чтобы ею уплатить цену нашего искупления. Здесь приносились в жертву животные. Эти жертвы указывали на великую жертву, которую впоследствии Сын Божий принес за нас. Мы прочитаем стихи 9 и 10. «Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Здесь сказано, друзья, что они видели Бога. Это вызывает замешательство, потому что, как сказал Господь Иисус, «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Друзья дорогие, Бог есть Дух. Телесными глазами мы, конечно, Бога не увидим. Они видели нечто, как бы напоминающее присутствие Божье. Слушатели, Бога никто не видел, и мы глазами человеческими не сможем увидеть, потому что мы нечисты. Написано, что Бог трижды свят. Да, Он трижды свят, и ничего, ничего, что даже приближается к нечистоте, уже не может присутствовать в Его присутствии. Так что, дорогие слушатели, я думаю, что единственный выход – это тогда мы увидим Его, когда наши тела, все наше существо трансформируется, когда мы перейдем из этой жизни временной в жизнь вечную. Тогда мы будем, конечно, в Его присутствии. Мы читаем далее. «И Он не простер руки Своей на избранных сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили». Вы помните, Моисей впоследствии хотел видеть Господа, и он увидел Его. Но слушайте, как? Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». Бог отвечал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Мой дорогой друг, если вы хотите увидеть Бога, вы должны прийти к Нему через Иисуса Христа. Во Христе вы получите очищение и святость. Христос будет вашим посредником между вами и Богом. Без Него никто не может прийти к Богу. Стих 13 говорит: «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божью». Здесь, друзья дорогие, Иисус Навин начинает появляться на сцене. Бог уже подготавливает его, чтобы он мог занять впоследствии место Моисея. Мы прочитаем стихи от 14 по 18. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы

0: В главах от 25 до 30 мы имеем описание плана скинии собрания и образец одежд первосвященника. После мы увидим, как строилась скиния и как она была наполнена славой Божьей. И вот теперь мы перейдем в 25 главу и прочтем из нее первых два стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилем, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Эти люди, друзья, только что, недавно были спасены, как вы помните, от рабства. И их просят, чтобы они жертвовали, но жертвовали теперь для Господа Бога. Но нас, слушатели, удивляет величина собранных пожертвований. Их оказалось больше, чем нужно. В опыте моей жизни это единственный раз пришлось слышать о такой великой щедрости, что нужно было остановить людей в их жертвенном порыве. И вот в стихах от 3 до 7 Бог говорит Моисею, «Вот приношения, которые вы должны принимать от них, золото и серебро и медь и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и весон, и козью, и кожей барани красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника». Это то, друзья, что они должны были принести. Возникает вопрос, я думаю, что и у вас, слушатели, возникнет этот вопрос, где они возьмут все это? Они еще недавно, как вы знаете, были рабами, не имеющими ничего. Но им было сказано перед тем, как выйти из Египта, помните, пойти к египтянам и выпросить у них вещей золотых и серебряных. Они это, конечно, и сделали. Мы читаем далее, 12 главу, 36 стих, где об этом и написано. «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он Египет». Они вынесли из Египта, слушатели, большое богатство. Это была, можно сказать, уплата за их 400-летнее рабство в этой стране. Это богатство нужно было, чтобы построить скинию, потому что в 8 стихе Господь Бог говорит им, «И устроят они мне святилище, и буду обитать». Бог не сказал, что он будет обитать в скинии. Его место пребывания было между херувимами на крышке ковчега Завета. Там он встречался с народом израильским. В Израиле, как вы знаете, была теократия. Иегова был царем. В торжественной песне, в песне искупления, Моисей пел «Господь – муж брани, Иегова – имя ему». Сегодняшняя идея, что Бог обитает в зданиях, построенных человеческими руками, конечно, является в корне ошибочной. Библия этому не учит. Многие люди называют церковные здания церквами или же Божьими домами, что совершенно неверно. Бог не обитает в рукотворенных домах. Скиния была лишь местом, где Бог встречался с людьми. В стихе 9 Господь дает дальнейшее наставление. Эта скиния была прообразом Христа и того искупления, которое было совершено им. Друзья дорогие, да поможет Господь и вам уразуметь эти величайшие истины Божьи, на которых основывается жизнь.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу

адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Если вы слушаете нас уже давно, мы будем рады услышать от вас. Напишите нам, как вы познакомились с нашим служением, как вы начали слушать нас и какое место занимает «Бибиан» в вашей жизни. Вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. К одному восточному царю пришел как-то человек и спросил его, не может ли он сказать, как соблюсти себя от согрешения. Царь велел ему наполнить сосуд с маслом до краев и пронести его по городу, не пролив ни одной капли. «Если прольешь хоть каплю, — сказал царь, — ты будешь обезглавлен». Он повелел двум оруженосцам следовать за ним по пятам с обнаженными мечами и привести приговор в исполнение, если хоть капля масла прольется. Случилось, что в городе в это время была как раз ярмарка, и улицы были запружены народом. Но тот человек был настолько бдительным и осторожным, что не пролил ни капли. Когда он вернулся, царь спросил его, «Что ты видел вокруг, когда проходил по городу?» «Ничего», — ответил тот, — «я не мог наблюдать за происходившим, так как все мои мысли были только о том, чтобы не пролить масло». «Хорошо», — сказал царь, — «вот и всегда поступает так. Прилепись всем вниманием, всеми чувствами, всем сердцем к Богу и Его воле, как ты это делал сейчас, с твоим сосудом, наполненным маслом. Этим ты соблюдешь себя от падения». В 118-м псалме на вопрос «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» звучит ответ «Хранением себя по слову твоему». Давайте же продолжим изучение Библии с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на стихе, который очень важен в этой главе. Он содержит пророчество о Мессии. Это 15 стих 3 главы книги Бытия. Давайте его прочитаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие 3.15. Мы слышим здесь заявление огромной важности. Главная мысль не в том, что придет окончательная победа, а в том, что предстоит долгая борьба. Этот стих открывает нам, что между добром и злом будет борьба. Именно о ней говорится во всем Писании. Об этой борьбе Иисус сказал, обращаясь к фарисеям, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна 8:44. Дьявол – это сатана. Такую грань провел Господь Иисус Христос между детьми Божьими и детьми сатаны. Иоанн снова вспоминает об этом противостоянии в первом послании, 3 глава, 10 стих. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно не любящий брата своего». Итак, мы выяснили, что в мире существует конфликт, идет борьба, и есть два семени. Победа неминуема, в конце концов. Однако, важно помнить, что предстоит долгая борьба. Каждый человек должен столкнуться с искушением и должен победить его. До прихода Христа победа достигалась повиновением вере. После Его прихода мы должны соединиться со Христом через веру. Что значит спастись? Это значит быть во Христе. Человек принадлежит к одному из трех видов творения, к которым относятся ангелы, люди и животные. У животных не было выбора, но человеку и ангелам была дана возможность выбирать. И вот человек сделал выбор. Он принял решение и несет ответственность за это решение. Обратите внимание, в процитированном нами стихе из второй главы книги «Бытие» сказано «семенем ее», то есть жены. Здесь не сказано «семенем мужа». Это, по меньшей мере, намек на непорочное зачатие Христа. Когда Бог пришел в Эдемский сад в поисках человека, Он задал Адаму вопрос: «Где ты?» Все антологии религии твердят одну и ту же историю о том, как человек ищет Бога. Друзья мои, Слово Божье говорит нам совсем другое. Давайте скажем так. Спасение – это поиск человека Богом. Человек бежал от него. И тогда Бог обратился к человеку с вопросом: «Где ты?» Доктор Гриффит Томас в своей книге «Бытие. Благочестивый комментарий» замечает, что именно божественная справедливость не может пройти мимо греха. Именно она скорбит о грешнике. Божественная справедливость – вот то, что дает искупление греха. Все эти мысли мы находим в 3 главе книги «Бытие» в 15 стихе, который является собой обещание пришествия Спасителя. Мысль о том, что именно Бог ищет человека, проходит через все Писание. Апостол Павел пишет: «Никто не ищет Бога». Послание к Римлянам 3:11. Господь Иисус говорил своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Евангелие от Иоанна 15:16. И вместе с Иоанном мы можем сказать: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». 1 Иоанна 4:19. Бог ищет человека и дает ему спасение. Но этому всегда предшествует долгая борьба. Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3:16. Таков был приговор жене. Отныне она не может рождать детей в мир без болезни. Здесь есть еще одна мысль. То, что приносит радость в этот мир, что дает продолжение человеческому роду, должно пройти через боль. Адам уже Бог сказал: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3 глава, с 17 по 19 стихи. Таков был приговор мужу. Именно теперь к нему пришла смерть. Что такое смерть? Смерть физическая – это отделение личности, то есть духа и души, от тела. Экклезиаст говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Экклезиаст 12:7. Человек, в конце концов, должен ответить Богу. Спасен ли он или не спасен, ему придется ответить Богу. Но когда Адам вкусил от дерева, он не умер физически. Прошло более 900 лет, прежде чем он умер. Суть проста. В тот момент, когда Адам ослушался, он умер духовно. Он был отделен от Бога. Смерть – это отделение. Когда Павел писал Ефесянам, что они мертвы по преступлениям и грехам, он не имел в виду, что они мертвы физически. Он имел в виду, что они мертвы духовно, отделены от Бога. В евангельской притче о блудном сыне наш Господь рассказывает о младшем из сыновей, который ушел от своего отца. Когда он вернулся, отец объяснил причину радости своему старшему сыну: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки 15:24. Мертв. Да, он был мертв, но не физически. Он был отделен от Отца. Состояние отделения от Отца Небесного и есть смерть. Господь Иисус сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна 11:25. И снова здесь слово «умрет» означает духовную смерть, то есть отделение от Бога. Человек умер духовно, как только вкусил запретный плод от дерева. Вот почему он бежал от Бога. Вот почему он сшил себе листья смоковницы для опоясания. Читаем 20 стих 3 главы книги «Бытие». «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3:20. Это не значит, что Каин и Авель родились в Эдемском саду. Совершенно точно, что они родились после грехопадения Адама и Евы. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Бытие 3:21. Чтобы сделать кожаные одежды, необходимо было убить животных. Я считаю, что тогда произошло жертвоприношение животных, и что Бог ясно показал это человеку. Бог отверг листья смоковницы и сделал людям кожаные одежды. И когда Адам и Ева вышли из Эдемского сада, они оглянулись и посмотрели на кровавую жертву. Оглянувшись, они увидели то, что по воле Бога Моисей положил на жертвенник в святая святых. Два херувима смотрели на кровь, и это был путь к Богу. Из повествования о листьях смоковницы и того, что Бог одел мужа и жену в кожаные одежды, можно извлечь четыре урока. Во-первых, чтобы приблизиться к Богу, у человека должен быть покров, который он не может сделать себе сам. Вы не можете прийти к Богу только лишь на основании своих добрых дел. Вы должны прийти таким, какой вы есть, грешником. Во-вторых, листья смоковницы неприемлемы. Люди самовольно шили из них одежды. Бог не приемлет самодельных одежд. В-третьих, Бог сам хотел дать вам покров. И в-четвертых, покров этот можно получить только через смерть Господа Иисуса. У человека должен быть защитник, чтобы он мог устоять перед гневом Бога. Важно, чтобы люди и в наше время задумывались об этом. Самое трудное для человека в мире – это занять принадлежащее ему место перед Богом. Вот стихотворение, написанное неизвестным автором в виде молитвы. Оно демонстрирует, что необходимость этого есть даже в нашем сердце. «Молился он о силе, чтобы многого добиться. Он был создан слабым, чтобы повиноваться. Молился он о здоровье, чтобы творить великое, но дана ему была немощь, чтобы он был счастлив. Молился он о богатстве, чтобы быть счастливым, но дана была ему бедность, чтобы был он мудрым. Молился он о власти, чтобы люди его славили, но дана была ему немощь, чтобы он нуждался в Боге. Молился он обо всем, чтобы наслаждаться жизнью, но ему дана была жизнь, чтобы он мог наслаждаться всем. Он не получил того, что просил, но получил все, на что надеялся. Его молитву услышали, и он стал блажен». Спасение придет тогда, когда вы и я займем должное место перед Богом, место грешников. «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Бытие 3 глава, 22-23 стихи. Все, что я могу добавить, слава Богу, что Он не дал человеку жить во грехе вечно и не даст нам так жить. Вот настоящее блаженство. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие 3.24. Это не значит, что Бог установил какой-то пропускной пункт. Это значит, что путь жизни был открыт для человека, чтобы он мог прийти к Богу. Но этот путь лежит не через дерево жизни. Спасение должно прийти через жертву. И когда человек оглянулся, он увидел кровь этой жертвы. Перейдем теперь к 4 главе книги «Бытие». В 3 главе мы увидели корни греха, а в 4 главе увидим плоды греха. Насколько плох грех? В этой главе мы находим, что человек не просто страдал от разлагающего яда, съев плод с дерева познания добра и зла. 4 глава раскрывает нам, что же в действительности произошло с человеком. Каковы масштабы его греха? Из-за своего неверия и непослушания он отвернулся от Бога и согрешил так, что Божье наказание пало и на него самого, и на весь род человеческий. Потому что мы с вами принадлежим одной и той же природе. У нас с вами та же самая природа, которая была у нашего отца. И Адам оставил всем нам довольно плохую природу. И смысл ее раскрывается в истории о двух сыновьях Адама и Евы. У них было больше детей, но Божье Слово говорит в данный момент только о двух из них. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бытие 4.1. Здесь мы видим, что Адам и Ева определенно не ожидали, что борьба между добром и злом будет такой долгой. Когда родился Каин, Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бог сказал, что семя жены поразит змея в голову, и вот оно. Но Каин оказался вовсе не таким. Он был убийцей и вовсе не был никаким спасителем. Очень много времени еще пройдет, прежде чем придет Спаситель. По меньшей мере 6000 лет. А я думаю, что гораздо больше продолжается борьба между семенем жены и семенем змея. «И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Бытие 4.2. Перед нами два брата. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Бытие 4.3. Фраза «спустя несколько времени» на самом деле означает «в конце дней», то есть в субботний день, в тот самый день, когда Бог отдыхал. Каин принес. Слово «принес» подразумевает какое-то условное место. Они приносят Богу жертвоприношение в назначенном месте, возле которого поклоняются Ему. И здесь подразумевается, что они делают это по откровению. Я знаю, что так оно и есть, потому что если мы откроем послание к евреям 11.4, то прочитаем: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Каким образом Авель мог принести жертву? Верою. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.17. Бог должен был сказать свое слово, иначе Авель никогда не смог бы прийти к нему верой. А он пришел к нему именно так. Каин принес от плодов земли. В плодах нет ничего плохого. Не думайте, что он принес какое-то гнилье. Его подход к этому делу не имел ничего общего с подходом тех людей, которые отдают миссиям старое тряпье. Думаю, что те плоды, которые он принес, могли бы сегодня завоевать призы на любых сельскохозяйственных выставках. Он принес самое лучшее из всех своих прекрасных и вкусных плодов, и он принес их как жертву Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Бытие 4:4-5. Кто-то может сказать: «Я не вижу ничего плохого в том, что сделал Каин». В 11 стихе своего послания, говоря о вероотступниках своего времени, Иуда писал: «Потому что идут путем Каиновым». Что же это за путь Каинов? Когда Каин принес жертву Богу, он не принес ее верой. И та жертва, которую он принес, отвергала, что человеческая природа – суть зло. Бог сказал: «Приносите небольшие жертвы крови, которые указывают на Искупителя, грядущего в этот мир. Так и поступайте впредь, и не приносите труды своих собственных рук». Жертва Каина также отвергала тот факт, что человек отделен от Бога. Он поступал так, будто все вокруг было хорошо. Именно это и делает либерализм в наши дни, говоря о всеобщем Боге и всеобщем братстве человека. Друзья мои, не так уж и хорошо обстоят у нас сегодня дела. Мы не рождаемся детьми Божьими. Чтобы стать детьми Божьими, нам надо родиться свыше. Человек отделен от Бога. Каин не хотел этого признавать, как не хочет признавать этого сегодня огромное множество людей. Третий аспект, который отвергала жертва Каина, состоит в том, что человек не может приносить Богу в жертву свои труды. Каин же так не считал. В Писании сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание к Титу 3:5. Разница между Каином и Авелем состояла вовсе не в различии характеров, а в тех жертвоприношениях, которые они принесли. У обоих братьев было одно и то же воспитание. У них была одна и та же наследственность. Они жили в одной и той же среде. И разница между ними была вовсе не в этом. Никто не может сказать, что взгляды и характер Каина сформировались под влиянием деда-алкоголика по отцовской линии. У него не было никакого деда. Нельзя также сказать, что взгляды и характер Авеля сформировались под влиянием удивительной бабушки по материнской линии. У них просто не могло быть прародителей. У них была одна и та же наследственность и одно и то же окружение. Разница была лишь в жертвоприношениях. В следующей передаче мы продолжим разговор об Авеле и Каине.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: небеса и к людям снизошел,
1: и в том числе ко мне,
2: и в том числе к тебе.
0: Среди греха в болоте зла он там меня нашел.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Лошади прежде динозавров. Согласно теории эволюции, динозавры появились за десятки миллионов лет до лошадей и вымерли задолго до того, как первый конь галопом проскакал по лугу. По Библии же, лошади и сухопутные динозавры были сотворены в один и тот же день. Это значит, что в тех породах, где обнаруживают окаменелые останки динозавров, должны находиться и окаменелые останки лошадей. Такая находка посрамила бы эволюционистов с их теорией. В научной литературе упоминаются примеры окаменелых следов конских копыт, обнаруженных в породах, которые предположительно старше, чем динозавры. Некоторые из этих отпечатков были найдены в пермских слоях Большого каньона. Сходные следы обнаружились в триасовых отложениях в штате Коннектикут и в песчанике Нью-Ред в Шотландии. Свидетельства о том, что лошади жили задолго до динозавров или одновременно с ними, не оставляют камня на камне от теории эволюции. Палеонтологи называют этих древних животных разными именами, и почти во всех присутствует латинское «экус» – «конь». Однако эта важная информация не попадает в школьные учебники. Хуже того, современные эволюционисты, понимая, насколько незавидно их положение, пытаются оспаривать находки палеонтологов. Что же так не нравится эволюционистам в этих находках? Да в первую очередь то, что они подтверждают библейскую летопись творения.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на библейское вещание BBN, радио в интернете для всей семьи. В первом послании Петра, в 3 главе 12 стихом мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». А в послании к римлянам, в 12 главе 12 стихом, также мы читаем: «Будьте в молитве постоянны». Молитва Господу, усердная просьба о чем-то, она никогда не бывает неотвеченной. И Павел акцентирует в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стихом: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Научимся молиться так, чтобы быть в этой молитве постоянными и ожидать от Господа Его ответов.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 4, «Свидетельство истории Библии», проповедует пастор Алексей Коломитц.
3: Помните, мы говорили несколько недель тому назад о 24 главе Евангелия от Луки, там, где Иисус Христос идет в Эммаус, Он присоединяется к двум ученикам, и Он говорит этим ученикам, помните, Он говорит им: «Почему вы не обратились к Писанию для того, чтобы через Писание объяснить все то, что происходит?» Они находились в состоянии полной разрухи, то есть они печальные, потому что их учителя убили, потому что все их планы, все их ожидания не состоялись. Вот. И когда Он присоединился к ним, Христос им говорил о том, что посмотрите на пророков, посмотрите на закон, посмотрите на Библию, которую у вас есть. Не так ли надлежало Сыну Человеческому быть преданным, быть распятым и воскресным? То есть у учеников было достаточно много знаков, достаточно много свидетельств. И это было одно из них. И вот сейчас, когда Матфей пишет, он говорит: а это произошло, мы теперь понимаем, это произошло, потому что это исполнение того, что сказал Захарий. Между прочим, когда мы говорим о пророчествах Захарии или пророчества Исаия, мы видим там пророчества не только те, которые исполнились во время Иисуса Христа. Мы видим рядом с этими пророчествами пророчества, которые еще исполнятся. И когда мы говорим о достоверности Священного Писания, мы говорим не только о том, что было сказано и то, что имело место. Мы говорим о том, что было сказано и то, что обязательно будет иметь еще место. В частности, помните 12 глава книги Захарии, где говорится об обращении Израиля, где сказано о том, что узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Это еще одно пророчество, посмотрите. Узрят того, которого пронзили. 500 лет до того, как пронзили. 500 лет до того, как он родился вообще. И уже тогда Бог через пророка своего, через Захарию, говорит о событиях, которые еще произойдут. Они от нас еще в будущем. Они еще не произошли, они еще в будущем. Мы еще ожидаем эти события. Когда однажды народ израильский посмотрит действительно на пронзенного ими Мессию. Написано: и будут рыдать о нем. И перечисляется: колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно. Еще несколько пророчеств об Иисусе Христе. Захария также пророчествует о том, что Христос был продан за 30 серебряников. 11 глава. «И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высока цена, которую они оценили меня». Очень интересно. «Я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень». И дальше смотри: «для горшечника». Теперь давайте посмотрим, что произошло во время Иисуса Христа. 26 глава Матфея. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, если я вам предам его? Они предложили ему 30 серебряников. 27 глава. «Тогда, когда Иуда понял, что, в общем-то, он готов был как-то вернуть это положение, он пришел туда к священникам, и слушайте, что он говорит. И бросил серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. первосвященники, взяв серебряники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю чью? Горшечника. Для погребения странника. Знаешь себе, нашелся там горшечник, который продавал землю. И они решили, вы знаете, это был очень важный элемент, потому что на кладбище еврейском не хоронили, тех язычников не хоронили. Если странник, так случилось, язычник проходил через Иерусалим и умер, с ним не знали, что делать. И поэтому взяли у горшечника, который продавал землю, скорее всего, какие-то разработки глиняные, которые были там. Купили землю для того, чтобы решили, чтобы хоронить всяких язычников, которые умирают просто иногда. Бывает так, что некуда деть труп. Опять-таки, эти события 500 с лишним лет разделяют. Бог через пророка предсказывает конкретно и ясно, что продадут за 30 серебряников и что купят землю горшечника. Это все совершается с предельной точностью. Еще два элемента, связанных с пророчеством об Иисусе Христе, на которых я хотел бы остановиться, прежде чем коснуться нескольких еще других пророчеств, связанных с другими обстоятельствами или с другими людьми, или с какими-то событиями библейскими, происходившими тогда. Мы говорили о Евангелии Ветхого Завета, мы говорили о Евангелии в Ветхом Завете, о 53 главе книги пророка Исаия. Мы говорили о том, насколько оно богато ясным словом о том, что должно было произойти с Иисусом Христом. Просто однозначно, просто явно, что речь идет об Иисусе Христе, а не о ком другом. Так вот, один из таких элементов заключался в том, что пророк Исаия в 53 главе очень конкретно описал то, что Мессия, который придет, этот Мессия будет обезображен. И не просто обезображен, а обезображен паче всякого человека. Послушайте, пожалуйста, 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Заметьте, это описание не того Мессии, которого ожидали евреи. Хотя они знали, что этот текст был у пророка Исаии. Они понимали, что каким-то образом он должен был иметь отношение к ним, к их народу, к их ожиданию. Но они не хотели видеть такого Мессию. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 27 стиха. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в его одежды и повели на распятие». Если кто смотрел фильм «The Passion of Christ» или «Страсти Христовы», это, наверное, самая поражающая сцена в этом фильме. Когда на Мессии не остается человеческого облика. Заметьте, мы говорим о точности Библии, мы говорим о пророчествах, которые были сказаны для того, чтобы мы сегодня могли видеть вот это точное исполнение. Заметьте, самые разные пророчества. Пророчества, связанные с уникальным чудесным рождением, и пророчества, связанные с унижением. Пророчества, связанные с тем, через что должен был пройти Мессия Иисус Христос. И последнее, что хотелось бы отметить, тоже из 53 главы книги пророка Исаия, 9 стих, о месте погребения Иисуса Христа. Еще один такой маленький штрих, который, казалось бы, незначителен, но он достаточно ясен. Заметьте, что тех, кого распинали, написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Тех, кого распинали, их обычно выбрасывали. Птицы клевали их. Этим людям не было места вообще на кладбищах, где хоронили. А тем более в каких-то почетных местах. По всем данным, Иисуса Христа должны были выбросить со злодеями. Так и написано. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не было греха и не было лжи в устах его. Матфея 27 глава с 57 стиха приводит описание этой ситуации, которая, опять-таки, имеет место 700 лет после того, как были сказаны эти пророческие слова. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале, и, приварив большой камень к двери гроба, удалился. Заметьте, надо было отметить именно этот факт. Исаия говорит не просто, что он погребен в хорошем месте. Ему назначили гроб со злодеями, но он в хорошем месте погребен. Здесь сказано, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Когда Матфей описывает эти события, он говорит, пришел богатый человек из Аримафеи. Не просто благородный, не просто человек высокого положения. Он отмечает именно это качество, перекликаясь с пророчеством. Опять-таки, когда Матфей писал, а не только Матфей, а другие евангелисты, когда они писали, для них это был очень важный элемент. Вы знаете, это они писали где-то примерно конец 40-х годов, начало 50-х годов, когда писались Евангелия. То есть примерно через 10 лет после этих событий. То есть тогда, когда уже церковь началась, когда уже они действительно поняли, что им нужно передавать больше, чем просто устное слово, и они стали писать то, что они знали, то, что они видели, то, что они помнили. И когда они стали писать, когда они стали вспоминать, они, вы знаете, когда читаешь Евангелие, анализируя пророчество или упоминание пророчеств, видишь, что они как бы восхищаются, они снова и снова упоминают. Смотри, и это исполнение пророчества, и это исполнение пророчества. Итак, мы говорим о достоверности Писания. Мы говорим о том, что огромное количество пророчеств, которые представлены в Ветхом Завете, мы видим детальнейшее исполнение их в Новом Завете, что невозможно просто так списать это на совпадение, списать это на подтасовку какую-то. Слишком много факторов, которые совпадают все вместе. Есть несколько еще важных таких вещей, о которых нужно бы сказать или на которых нужно остановиться. Пророчество об освобождении Израиля из плена. Одно из уникальных пророчеств. Мы как-то о нем говорили уже. В какой-то из проповедей я упоминал об этом. Дело в том, что за 150 лет до рождения царя Кира, это царь, который был в Вавилонской Медо-Персидской империи. То есть за 150 лет, когда его еще не было в проекте, когда еще не было государства, не было еще той династии, из которой он должен произойти, там совсем другие люди правили. За 150 лет, послушайте, тогда, когда Иудею, еще 100 лет примерно было до того, как их возьмут в плен. И посмотрите, за это время Исаия пророчествует, 44 глава. Который утверждает, с 26 стиха я читаю, немножко дальше 45-ю захвачу, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю. Подождите, они еще не разрушены. Но Исаия уже пророчествовал. В первой половине книги пророка Исаия. Исаия ясно пророчествовал, что будет разрушение. Он ясно говорил о том, что за тот грех, в котором находится народ, обязательно Бог придет наказание. Что будет это наказание? Здесь он говорит о восстановлении. Будет населен, будет восстановлен. Который в бездне говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Который говорит о Кире. Вот здесь вот самое интересное. Бог называет по имени человека. Он не просто говорит, восстанет великий человек с востока, который вернет народ мой из плена. Ну, это достаточно так уже было бы твердое пророчество. Он говорит, ясно называя имя человека, ясно называя действующее лицо, что, в принципе, так скажем, во всей системе человеческих пророчеств, которые существуют, неслыханно, и люди просто не знают ничего подобного. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Действительно, именно Кир принял решение для того, чтобы освободить или отправить назад часть израильтян, часть евреев, чтобы они восстанавливали город и восстанавливали храм. Опять-таки, то, что сделал Кир, было абсолютно необычно для царей. Это невозможно было спрогнозировать. Да его и самого не было еще. Вот почему очень многие либеральные богословы, они говорят, не может быть, чтобы книга пророка Исаии была написана Исаией за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Причина, почему они говорят, что не может быть. Они говорят, первая половина написана Исаией, а потом был еще второй Исаия, который жил там лет через 200 после этого. Единственная причина, почему они так говорят, или одна из самых значительных причин, они говорят, слишком точное пророчество. Вот в чем проблема. Слишком точно Бог пророчествует. Они думают, что Бог должен не точно пророчествовать. Они думают, что Бог должен на кофейной гуще гадать. Попадет, не попадет. Попадет, значит, удача, не попадет, значит, ну, близко было. Абсолютно точное пророчество. Начало 45 главы. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку. И дальше объясняет, чтобы покорить тебе все народы. И, кстати, он там в конце объясняет, или дальше он объясняет причину, почему это происходит. Здесь немножко ниже, 4 стих. Ради Иакова, раба моего, Израиля, избрана моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь и нет иного. То есть все то, что Бог сделал, это было не просто ради спортивного интереса. У Бога был план провозгласить свое имя и показать людям от восхода солнца и до запада, показать людям, что действительно есть Бог, который может предсказывать точно, который может пророчествовать, и то, что он пророчествует, исполняется. Еще одно интересное пророчество, которое часто упоминается в различных книгах. И я помню, когда-то много лет тому назад, когда мы смотрели фильмы из Института Муди. И вот там, я помню, заснята была эта история. Это пророчество о разрушении Тира. Был такой город Тир, который считался неприступным. Пророк Иезекииль в 26 главе подробно описывает эту ситуацию, и он говорит, он пророчествует Божье Слово, и он говорит, что Тир будет разрушен. Тогда разрушение Тира было невероятным абсолютно. То есть для людей невозможно было представить, что это произойдет. Но немножко позже Навуходоносор осаживает этот город в 573 году и разрушает его. Но эти люди были достаточно, так скажем, смышленные. Они подготовили себе путь к тому, чтобы уйти. И они все переправляются. Тогда, когда они поняли, что город будет взят, этот город стоял на берегу Средиземного моря, они переправляются на остров. У них были готовы корабли. Они переправляются на остров и основывают там новый Тир. И когда Навуходоносор взял этот город, он был пустым. Там никого не было. В принципе, это была одна из сильных таких точек той цивилизации, тогдашней цивилизации. Очень интересно, что то, что не сделал Навуходоносор, сделал Александр Македонский. Немножко попозже, в 322 году. Этот город действительно невозможно было взять. И что он сделал? У него было очень много рабов, очень много людей. И они взяли, сделали насыпь, просто дорогу в океане до этого острова. Очень просто. Сейчас это трудно подумать при современной технике. Очень трудно подумать. Но Александр Македонский поставил перед собой задачу. У него не было непокоренных мест. Он поставил перед собой задачу. И вы знаете, таким образом Божье пророчество исполняется через вот эту непокорную гордыню этого греческого властителя Александра Македонского. Он это делал ради себя, но на самом деле исполнил Божье пророчество, что этот город будет разрушен. И там написано, что будут брошены в воду стены твои. И никогда не был больше восстановлен. Последнее пророчество, связанное с этой первой половиной. Наверное, о второй половине мы будем говорить уже в следующий раз. У нас не остается времени сегодня. Пророчество о восстановлении Израиля. Книга пророка Исаия, опять-таки, 3 глава, 4 стиха. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам людей за тебя, других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли». Очень интересно, что после 70-го года, по рождению Иисуса Христа, Израиль прекратил свое существование вообще. После того, когда его взяли в плен Навуходоносор, Израиль еще пытался восстанавливаться. Вы знаете, что Кир дал указ, и был восстановлен Иерусалим, и был восстановлен храм. Но Израиль никогда уже не обрел своей силы или своего могущества, своей мощи. В 70-м году храм был разрушен, город был подвергнут осаде, сожжен был город, император Тит Римский это сделал. И после этого Израиль как государство прекратил свое существование. Это еще одно уникальнейшее явление истории человечества вообще. В 1948 году, реагируя на геноцид, гитлеровский геноцид, в результате которого более 6 миллионов евреев были уничтожены, Организация Объединенных Наций принимает решение о воссоздании государства Израиль. Явление, которое было немыслимо и неслыхано в истории вообще, чтобы народ, не существовавший более 19 столетий, государство, не существовавшее более 19 столетий, опять появилось. Вот когда написано «Северу скажу отдай, югу». И вы знаете, когда это государство возникло, сыр-бор вокруг него, разные войны там. Что интересно, что евреи со всех концов земли поехали туда. Из севера, из юга, из востока, из запада. Поехали туда для того, чтобы защищать. Конечно, ситуация с Израилем еще будет иметь свое продолжение. Она будет явно иметь то, о чем мы говорили в книге Захарии, где народ, остаток народа примет Мессию, где он покается, где он откроет свое сердце для Мессии. Но это уникальнейшие вещи, которые мы наблюдаем, уникальнейшее исполнение Божьих пророчеств. Они сегодня снова и снова приводят нас в трепет, снова и снова приводят нас к осознанию того, что Библия, которая у нас есть, она является действительно словом от Бога, действительно словом, достойным того, чтобы мы на него могли полагаться. Несколько штрихов, и мы помолимся. Как я уже говорил, в Библии содержится, по некоторым подсчетам, 6408 пророчеств. Из них 3268 уже исполнились, чуть больше половины. Остальные, как я уже говорил, они относятся к будущему, к тысячелетнему царству, к великой скорби, к многим-многим событиям, которые будут происходить, к вечности, к новому Иерусалиму и так далее. Достаточно много. Интересная деталь. Ученые подсчитали, что для того, чтобы вот эти 3268 пророчеств исполнились, математическая вероятность этого представляет собой вот это число, которое сейчас у вас там должно быть на экране. Я не знаю, как оно называется. Оно очень большое. То есть это 1 из 7.7, иначе много-много-много-много нулей. Я не знаю, там их штук 100, наверное, может больше этих нулей. Вы можете посчитать как-нибудь на досуге. Речь идет о том, что вот все то, о чем мы говорили, Это не просто рассказы, это не просто исторические события, которые имели место. Это тщательное Божье управление цивилизацией. Это тщательное управление Божьими целями. Все считают нули, я смотрю. Или многие. Это тщательное управление Его задачами. То есть Бог ставит свои цели, Бог ставит свои вопросы, свои решения и достигает их. Несмотря на то, что с человеческой точки зрения это практически невероятно. Это практически невозможно исполнить или так, чтобы сочетались все эти события или все эти условия, собрались в одно место и действительно были осуществлены. Но слава Богу, что мы имеем дело не просто с хаосом в истории, а мы имеем дело с направленным Божьим планом. То, что мы имеем дело с Библией, со Словом Божьим, которое открывает нам этот план, за которой стоит божественный авторитет. Я хотел бы сейчас закончить несколькими стихами из 118-го псалма. 118-й псалом, с 89-го стиха я буду читать. Откройте, пожалуйста, 118-й псалом, с 89-го стиха я прочитаю, и мы помолимся. Псалмопевец обращается к Богу. Вообще весь этот псалом посвящен Библии. Очень много здесь сказано о Библии. И он говорит здесь: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Это абсолютное упование, это твердая уверенность, что мы верим не просто в байки, которые были составлены в веках. Мы верим на Слово, которое утверждено, которое гарантировано Богом. «Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». И заметьте 92 стих, очень важный, который говорит о практике. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». То есть, когда мы говорим о верности слова, о точности его, мы говорим о том, что касается нас с вами сегодня, друзья. Мы говорим о том непоколебимом основании, которое дает нам возможность жить, которое дает нам возможность побеждать. У каждого из нас свой комплект трудностей. У каждого из нас свои проблемы, свои испытания, свои сложности в жизни. – Давайте же научимся основываться на Слове, которое непоколебимо. Чтобы мы могли вместе с псалмопевцем сказать: если бы не закон Твой был утешением, пусть этот закон, который утвержден на небесах, пусть это Слово, которое по определениям этого Слова все стоит до ныне, станет нашим с вами сегодня утешением и ободрением.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам. Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются. Нет, Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

0: эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
0: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Помнишь, как Давиду было сложно простить Авессалома, ведь он убил его старшего сына? Тем не менее, царь пошел на уговоры Иоава, который в этом деле использовал умную женщину. В итоге Давид возвратил негодного сына в Иерусалим. Но осознал ли свою вину Авессалом? Сделал ли он выводы из своего поступка? Заговор. Библия. Вторая книга царств, главы 14 и 15. Авессалом был очень рад, что смог возвратиться в Иерусалим, потому что у него были далеко идущие планы. Авессалом знал, что он самый красивый мужчина во всей земле израильской. Больше всего он гордился своими прекрасными волосами. Он подстригал волосы только раз в году и был уверен, что они так же драгоценны, как золото. В мыслях своих он видел себя облаченным в роскошные царские одежды и наделенным всей полнотой царской власти. Но до тех пор, пока отец его отказывался принять его в своем доме, Авессалом не мог надеяться, что царь изберет его своим преемником. 2 года он ждал, что Давид наконец смягчится. Но Давид был непреклонен. И вот как-то Авессалом послал за Иоавом. «Зачем я пришел из Гессура? Что толку жить в Иерусалиме, если царь не желает видеть меня?» С горечью спросил он. «Лучше бы он сразу предал меня смерти, если думает, что я этого заслуживаю». Иоав передал царю слова Авессалома. «Хорошо. Я согласен встретиться с ним», — ответил ему Давид. Авессалом пришел к отцу и пал ниц перед ним. Давид же поднял сына и нежно поцеловал его. И скоро весь народ узнал, что Давид примирился с Авессаломом. «Кто знает», — говорили между собой люди, — «быть может, Авессалом станет нашим следующим царем». Авессалом страстно желал стать царем и совсем не хотел ждать, пока его отец умрет. Он завел себе роскошные колесницы, лошадей и 50 прислужников всюду сопровождавших его. Среди окружавшей его роскоши и великолепия он выглядел как настоящий властитель. Затем он постарался сделать так, чтобы люди полюбили его больше, чем Давида. Каждое утро он стоял у городских ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, Авессалом подзывал этого человека к себе, ласково беседовал с ним, спрашивал его имя и все обстоятельства дела. Потом Авессалом дружески говорил: «Дело твое доброе и справедливое, но царь слишком занят и не сможет выслушать тебя. О, если бы он только захотел поставить меня судьей!» Со временем все больше израильтян стало склоняться к тому, что из Авессалома получился бы очень хороший царь. Ведь он так добрый, так справедлив и к тому же так необыкновенно красив. 4 года Авессалом посвятил тому, чтобы завоевать сердца израильтян. Затем, когда он решил, что пришло его время, он отправился в Хеврон, прежнюю столицу Давида, и начал собирать войско. Старейшинам всех колен Израилевых Авессалом разослал такое послание: «Когда услышите звук трубы, то кричите: „Теперь наш царь Авессалом!“» Знаешь ли ты значение слова «тщеславие»? Тщеславие – это страсть к славе и стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих. Это качество, которое Бог осуждает вместе с гордостью. Удаляйся от самолюбования, будь смиренным, и Бог тебя вознаградит. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 22. Третья книга Царств, 19 глава, 7 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой». Пророк Илия убежал в пустыню, спасаясь от злобной и нечестивой царицы Иезавели. Он помолился Богу и заснул под большим можжевеловым кустом. Бог знал, что Илия очень опечален, а потому послал к пророку своего ангела и один раз, и другой, чтобы накормить его. А потом сказал пророку, чтобы тот шел к далекой горе Хариф. Там Бог будет говорить с Ильей и скажет, что ему делать. Илия шел к горе Хариф 40 дней и 40 ночей. Это была долгая дорога, ведь тогда не было ни автомобилей, ни поездов. Но в конце своего долгого пути пророк разговаривал с Богом и убедился в том, что Бог знает все его огорчения. Долгая дорога из зимы в весну. Все знают, что зима длится 3 месяца по календарю. А потом весна, лето и осень также длятся по 3 месяца. Мы жили там, где зима продолжалась больше 3 месяца в году. Но сколько времени занимает дорога из зимы в весну? Я об этом узнал, когда в конце марта уезжал навсегда из своего родного города в Среднюю Азию. Там жили наши друзья, и они пригласили нас переехать жить в Киргизию. Только что начались весенние каникулы, но на перроне вокзала, где собралось много провожающих нас людей, было холодно. Дул сильный морозный ветер и бросал в нас снегом. А потом мы сели в поезд и поехали. Мы ехали по мосту через реку Зею, через заснеженные леса, въезжали в темные тоннели и выезжали из них вдоль замерзшего озера Байкал. За время нашего путешествия мы с сестрой успели выучить всю таблицу умножения, прочитать толстую книгу сказок Андерсена, познакомиться со всеми людьми в вагоне, хорошо выспаться и наиграться в виселицу. Не пугайтесь этого слова и этой игры. Это всего-навсего игра, в которой надо научиться правильно и быстро разгадать слово. Сменялись пассажиры в нашем вагоне, а мы все ехали и ехали. Кругом был снег и царила зима. Но однажды мы заметили, что снега за окном стало меньше, а потом он и вовсе исчез. Зато теперь мы ехали по пескам, среди которых впервые в жизни увидели верблюдов. Смотреть в окно стало интереснее. А иногда нам разрешалось и выходить на станции, чтобы прогуляться, пока у нашего состава меняли тепловоз. На одной из таких станций я впервые увидел среднеазиатские подснежники – крокусы. Потом мы вышли из поезда и ехали дальше на автобусе. Он привез нас в горное село, где и жили наши друзья. Вокруг было очень красиво, потому что деревья цвели, и все было зелено-зелено. Никакого снега. Только вершины высоких гор были покрыты снегом, словно шапками, которые они не собирались снимать. Так из зимы мы приехали в весну, и вся дорога заняла у нас 8 суток. Долго ли длится зима в ваших краях? И сколько времени занимает дорога от зимы к весне? Не думайте, что это несерьезный вопрос. Смотрите внимательно, как пробуждается природа вокруг вас, и не пропустите весну, чтобы не получилось так, что вы ее прозевали и попали сразу в лето. В книге «Бытие» рассказывается об Иосифе и его братьях. Однажды братья поступили с Иосифом очень несправедливо. Они ему завидовали, а потому и решили избавиться от него, продав в рабы. Во всех трудностях Иосиф надеялся на Бога, и Бог помог ему. Прочитайте эту историю в книге «Бытие», 37 глава. Иосиф простил своих братьев, потому что увидел, как горько они сожалеют о том, что сделали с ним когда-то. Он послал их назад, в родную землю, чтобы они вернулись к нему вместе с отцом. И знаете, чего пожелал Иосиф братьям перед долгой дорогой? Вот его слова. И сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». Как вы думаете, почему он сказал им эти слова? Дорога им предстояла далекая. С ночевками в пути и разными разговорами у костра Иосиф не хотел, чтобы братья обвиняли друг друга в тех несчастьях, которые они причинили ему. В долгой дороге домой они должны были научиться хранить мир между собой. Там, где несогласие и раздор, дорога всегда длиннее, да и на помощь друга не приходится рассчитывать. Книга Екклезиаста, 4 глава, 9-10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Так, так, так. Ой, ару. Не, не ару. Ары. Уруру. Ой, слушайте, ну что-то я что-то не помню. Ну как же это гора-то называется?
1: Привет, кабанчик. Что это такое ты по карте ищешь? Неужели хочешь узнать, где заповедник наш располагается?
0: Да нет же, Белочка, я горы ищу. Ну, точнее, гору одну, на которой высадился Ной после потопа. Понимаешь, да? Вот, вот, только я название ее подзабыл. Арары, уру, ой, я вспомнить не могу.
1: Наверное, это гора Арарат или Большой Арарат. Древнеперсидское название этой горы – гора Ноя. Именно здесь ученые предполагают, Ной оставил свой ковчег после долгого путешествия. По-моему, находится она на территории современной Турции.
0: А, Турция, Турция! Точно, точно! Ой, да я же всегда это знал! Вот же ж она! Это,
2: ой, это потухший вулкан!
0: А высотой 5156 метров!
2: Ух ты!
1: Именно на этой земле после потопа поселился Ной со всей своей семьей. Сложил из камней жертвенник и принес Богу жертву за свое избавление.
0: Ой, я помню, помню! Потом же радуга появилась! Ой, Белочка, а бежим скорее к Бобрику! Мы же сегодня будем Библию для детей читать в изложении Мэри Бэтчелор. 365 рассказов.
1: И как мне кажется, сегодня речь пойдет как раз об истории Ноя и о его удивительном ковчеге.
0: Дорогие мальчики и девочки, присоединяйтесь к нам! В эфире детские передачи из цикла «Смотрите, радуга!» Зеленая закладка.
3: Итак, где же наша зеленая закладка? Ах, вот, история Ноя. Ной строит ковчег. Бытие, 6 глава.
0: Убийство Каином, брата Авеля, положило начало проникновению в мир зла. Людей на земле становилось все больше, и они становились все более изобретательными и находчивыми. Они придумывали разные штуки, которые облегчали им жизнь и украшали ее. Но вместе с полезным и прекрасным люди находили все новые и новые способы уклоняться от послушания Богу и наносить вред своим ближним.
3: И Бог раскаялся, что создал человека. Люди извратили образ Божий в себе и не захотели быть подобием Божиим. Прекрасная некогда земля наполнилась отвратительными злодеяниями. Чтобы покончить со всеми этими безобразиями, которые чинили люди, Бог решил истребить жизнь на земле, а затем начать все заново.
1: Но был один человек, который любил Бога и повиновался ему. Этот праведник делал только хорошее и избегал греха. Его звали Ной. И вот настал день, когда Бог призвал Ноя и сообщил ему о своем решении.
3: Конец пришел всему живому на земле, ибо прекрасная некогда земля наполнилась злодеяниями. Чтобы положить им конец, я пошлю небывалый потоп, и все люди, все живое погибнет. Останешься только ты, твоя семья и еще некоторые живые существа. Но чтобы спастись, ты должен построить ковчег.
0: Затем Бог рассказал Ною, как построить огромный ковчег, ну, который уцелел бы во время потопа. Для ковчега Ной должен был использовать особую породу дерева. Готовый ковчег ему следовало снаружи и изнутри тщательно осмолить, ну, чтобы вода не проникала в щели между досками.
1: Ковчег должен быть достаточно велик, чтобы вместить не только всю семью Ноя, его жену и троих сыновей с женами, но и кое-кого еще. Ведь кроме всей семьи, Ной должен был взять в ковчег по паре животных, которые после потопа дали бы начало новой жизни на земле.
3: Ной все сделал так, как ему повелел Бог. Забросив все свои дела, он принялся за постройку ковчега. Все же прочие люди продолжали заниматься своими дневными делами, не задумываясь над тем, зачем Ной сооружает такой огромный корабль. Нежелание грешных и самоуверенных людей хоть на миг оторваться от привычных дел и задуматься над грозными предостережениями сделало и гибель неотвратимой.
0: Ой, слушайте, а вы случайно не знаете, а какого размера был этот ковчег? Огромный, наверное.
3: Ноев ковчег был лишь вдвое меньше современного океанского лайнера. Приблизительные его размеры такие: длина 136 метров, ширина 23 метра, а высота 14 метров.
1: О, невероятно!
3: Но давайте продолжим чтение дальше. Потоп. Бытие, 7 глава.
0: Постройка огромного ковчега была делом непростым и заняла много времени. Люди смотрели на работу Ноя, но им и в голову не приходило задуматься над тем, ну почему же Ной так настойчиво трудится и раскается перед Богом в своем непослушании и прочих грехах.
1: И вот, наконец, настал день, когда Ной вбил последний гвоздь. Его ковчег был готов. Но это не означало, что Ной и его семья могли теперь отдыхать. Им предстояло сделать еще очень много дел. Надо было позаботиться о запасах еды, чтобы людям и животным хватило ее на все время потопа, а также собрать по паре всех животных, какие только жили на земле. И, наконец, это было сделано. Когда все приготовления были завершены, Бог сказал Ною:
3: «Пора тебе, твоей семье и животным войти в ковчег, ибо через 7 дней начнется дождь, который будет идти без перерыва 40 дней. Через неделю все, кому предстояло спастись от губительного потопа, уже были в ковчеге. Как только все вошли в ковчег, и Бог затворил за ними дверь, небеса разверзлись, и хлынул небывалый ливень.
0: Дождь шел днем и ночью, ни на мгновение не переставая. Очень скоро реки переполнились водой и вышли из берегов. Вода разлилась по всей земле и продолжала стремительно и неукротимо пребывать. До поры до времени ковчег прочно стоял на земле, но вот он заколебался, покачнулся и поплыл, подхваченный волнами потопа.
1: Потоки дождя и бурные волны обрушились на крышу ковчега. Огромное судно швыряло, как какую-нибудь щепку, но Ной хорошо справился с делом, порученным ему Богом. Ни одна доска не надломилась под ударами волн, ни единая капля воды не просочилась внутрь ковчега.
3: Вода поднималась все выше и выше, равнины уже давно были затоплены. Ушли под воду холмы и возвышенности, а ливень все не прекращался. А вода все пребывала и пребывала, и вот настал момент, когда воды потопа скрыли под собой даже самые высокие горные вершины. На всей земле не осталось ни клочка суши, все было затоплено водой.
0: Куда ни глянь, взору открывались лишь необъятные водные просторы и больше ничего. Всю землю покрыли воды, погубившие и похоронившие под собой все живое. Обитатели ковчега, только они уцелели в этой страшной катастрофе. Дождь продолжался 6 недель. Но Бог не забыл о Ное и его семье и животных, спасшихся в ковчеге. Мало-помалу ливень стал ослабевать и прекратился совсем.
3: Новое начало. Бытие, 8 глава. Когда дождь наконец перестал, Ной услышал шум ветра, носившегося над водными просторами. Ветер ревел, но его грозные завывания не пугали Ноя. Напротив, они вселяли надежду, ведь чем сильнее будет дуть ветер, тем быстрее высохнет земля.
0: И действительно, вода стала понемногу отступать. И, наконец, днище ковчега, многие дни носившегося по воле волн, заскрежетало о камни. Это была вершина горы Арарат. Обитатели ковчега испытали бурную радость, ну когда поняли, что теперь под ними твердая почва, а не водные глубины. Но вот выйти из ковчега они еще не могли.
1: Ной терпеливо выждал еще 6 дней. И только тогда отворил окно и выпустил ворона. ворон полетел прочь от ковчега на поиски мест, где бы вода отступила и оголила землю. Однако вскоре птица возвратилась. Не было суши, кроме той горной вершины, на которой покоился ковчег. Ворон еще много раз улетал из ковчега, но всякий раз возвращался, не находя земли, не залитой водой.
3: Потом Ной выпустил из ковчега голубя. Голубь тоже полетел искать сушу, но, как и ворон, не нашел ее и вернулся обратно. Ной взял голубя в ковчег и стал ждать. Спустя 7 дней он снова выпустил голубя. И на этот раз, когда голубь возвратился, в клюве он держал свежий масличный лист. Радости обитателей ковчега не было предела. Масличный лист в клюве голубя означал, что где-то есть суша, и что на этой суше уже что-то растет.
0: Подождав еще неделю, Ной в третий раз выпустил голубя. Голубь улетел и больше не возвращался к ковчегу. Так Ной узнал, что уже достаточно суши освободилось от воды, и можно покинуть ковчег. Он поднял тяжелую крышу, и солнце залило своими яркими лучами ковчег и его истосковавшихся по дневному свету обитателей. И сказал Бог Ною:
3: «Ты и все, кто с тобой, выходите из ковчега, потоп закончился».
1: Выйдя из ковчега и вдохнув свежего воздуха, все спасшиеся от потопа испытали ни с чем не сравнимое счастье. Звери тотчас же с веселым гомоном разбежались в разные стороны. Птицы взмыли в небеса и оттуда огласили землю радостными песнями.
0: Ной же с семьей первым делом возблагодарили Бога за чудесное спасение и за то, что Бог не оставлял их своей заботой во время долгого плавания. Они сложили из камней жертвенник и принесли на нем Богу благодарственную жертву. Бог же благословил Ноя и его сыновей, которых звали Сим, Хам и Иофет.
3: «Плодитесь и размножайтесь, — сказал он им, — и населяйте землю. Все, что есть на земле живого, отдаю в вашу власть и под вашу опеку. Я обещаю вам, что никогда больше не стану насылать на землю потоп, никогда не буду уничтожать на ней все живое. Отныне и вовеки день на земле будет сменяться ночью,

0: Смотрите, радуга, зеленая закладка, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. Запишите наш электронный адрес. radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, а знаете, что я придумал? Я вот сейчас домой побегу, буду радугу рисовать над горой Ноя. И как там она называется-то? Арарат, точно, большой Арарат.

В эфире библейское вещание BBN. Притчи 28-26 говорят так. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Подумаем над этим. Будьте с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Помните, твердыня наша – вечный Бог. Он – сила и защита.
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы продолжаем рассуждать о том, как Давид справлялся со страшным периодом своей жизни. Название передачи «Когда почва уходит из-под ног». Ситуация, в которой оказался Давид, может быть близкой для многих из нас. Ведь в жизни каждого бывают ситуации, когда почва уходит из-под ног, когда все, на что мы надеялись, разрушено. Те, в кого мы верили, отворачиваются. Только Бог протягивает руку помощи. Давид это ощутил, и вы можете тоже. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья, мы изучаем с вами жизнь Давида. Много уроков. И я бы сегодня обратил наше внимание на то, что самый главный урок из жизни Давида – это его отношение с Богом, это его доверие. Можно быть великим воином, прекрасным музыкантом, руководителем, но не знать Бога. И все остальное оказывается и суетой, второстепенным. Когда мы полагаемся на себя, на наши знания, полагаемся на других людей. А Бог учит нас, Он учил Давида полагаться только на Бога. Итак, давайте мы продолжим нашу беседу, как Бог руководит жизнью и учит Давида важным духовным уроком. Прочитаем из первой книги Царства, 17 главу, с 10 стиха.